0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Братья и сестры, тема сегодня «Три божественных огня, посылаемых с неба». Текст, который я хотел бы прочесть в начале. Луки, 12 глава, 49 стих, слова Иисуса. «Огонь я пришел неизвестно на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Потом 1 Петра, 4 глава, в 12 стихе говорит так. «Возлюбленные, огненное искушение для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного». И книга Откровения, 20 глава, 14 стих. «И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. Давайте начнем с того, что поговорим о естественном огне. И в Библии много раз говорится о естественном огне. Люди разводили костры, люди грелись у костров, варили еду у костров. Практически нельзя было мыслить жизнь человека без огня, особенно зимой, когда холод приходил, огонь обязательно был нужен. И люди разводили огонь в своих домах, чтобы можно было согреться. В старину люди разводили костры на берегу морей, чтобы это как маяк было для кораблей. И можно много говорить об огне. Никто, например, не может вспомнить, когда, кем и где была создана первая баня. И люди грелись у этой бани, купались, хворь лечили. То есть огонь и жизнь человека были рядом. Нельзя было без огня жить, особенно где холодно, даже где тепло. Огонь обязательно был нужен. Вторая грань естественного огня – это пожар. Когда начинается пожар, и приходят пожарники и испытывают свое снаряжение. Если хорошо они подготовились к пожару, то они в огне не горят, успевают там вынести что-то, спасти человека. И практически проверяется и смекалка их, и насколько они подготовились к этому пожару. Кто-нибудь в жизни видел, как пожар охватывает дом, например? Практически, когда начинается пожар, люди успевают, может быть, выхватить что-то самое дорогое. Документы какие-то, деньги, ребенка. И сколько людей потеряли жизни в пожаре, потому что были небрежны в этом отношении. Огонь иногда не только благословение, но огонь испытывает, если говорить о пожарниках, испытывает их снаряжение, а иногда огонь бывает как наказание. Сколько военных конфликтов, особенно в древности, приходили враги и полностью сжигали город. Или, например, во время инквизиции инакомыслящих сжигали на кострах. И много людей погибло. Говорят, что за 600 лет инквизиции где-то 3 миллиона было сожжено на кострах. Один только Тарквемада в Испании 15 тысяч сжег людей на кострах. Инакомыслящие не так думают, как я. Таким образом, естественный огонь, он может быть как благословением, он испытывает, и он является наказанием. А теперь давайте о божественном огне поговорим. Это очень важно, потому что Христос сказал вот эти слова, которые мы прочитали. Евангелие от Луки 12:49. «Огонь пришел я неизвестно на землю, как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Как вы думаете, о чем говорит Иисус Христос в этом тексте? Вот он говорит, огонь пришел, я неизвестно на землю. Вы можете открыть ваше Евангелие, Луки, 12 глава, 49 стих. И вот Христос говорит, огонь пришел, я неизвестно на землю, как желал, чтобы он уже возгорелся. О каком огне здесь речь идет? Здесь Спаситель говорит о Духе Святом перед своим вознесением. Он собрал учеников и повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. О чем вы слышали от меня? О чем они уже слышали? Давайте посмотрим. Несколько текстов. Иоанна, 12 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». И еще, посмотрите, Иоанна 14:16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает
и вас будет. Иисус перед своим вознесением ученикам сказал такие слова. Давайте посмотрим. Деяния, 1 глава, с 5 стиха, посмотрите. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Крещение – это погружение. Тут же можно прочитать 8 стих. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». А теперь один вопрос, на который все-таки стоит найти ответ. Я хочу спросить, много людей, крещенных Духом Святым? Очень естественный вопрос, над которым стоит подумать. Если приняли силу, то как она видна, эта сила? Итак, приближались дни, когда желание Иисуса будет исполнено. Вот желание, о котором мы сказали уже. Огонь я пришел неизвестно на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. У него было страстное желание, чтобы огонь этот разгорелся. Давайте посмотрим Деяния, 1 глава, 14 стих. «Все они, ученики, единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и с Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его». Вот мать и братья Его искали, ожидали крещения Духом Святым. Если мать ожидала, Его братья ожидали. Может, и нам нужно искать крещение Духом Святым и пребывание в Духе Святом. Я уже отметил эту мысль, что речь идет, когда Христос говорит «Огонь, пришел я неизвестно на землю», речь идет о Духе Святом. Посмотрите, Деяния, 2 главу с 1 стиха мы прочитаем. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Я хотел бы, чтобы мы вспомнили слова Иуды апостола, который говорит: «Подвязайтесь за веру, однажды преданную святым». Это очень важно, потому что, когда мы в правильных отношениях с Духом Святым, водительство Духа Святого, откровение, утешение, мы имеем понимание Слова Божьего. И апостол Павел говорит, что наша проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы и духа. Опять о силе. Христос говорит: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Подумайте, вопрос очень важный, и нам нужно ответить на него мысленно хотя бы. Если ты крещен Духом Святым, какая сила проявляется через тебя? Мы прочитали слова о Пятидесятнице. Вот здесь описано первое крещение Духом Святым. И закончилось оно тем, что они начали говорить на иных языках. Можно остановиться при молитве о крещении Духом Святым на одном из переживаний. Первое, как бы несущийся ветер с неба. Человек переживает прикосновение Божье и на этом останавливается. Он пережил присутствие Господне. Господь коснулся его, говорит, как электрический ток прошел по мне. Можно остановиться на втором переживании. Некоторые утверждают, что человек, который пережил крещение Духом Святым, он говорит, как бы огонь коснулся меня. Я пережил такой огонь, и на этом все остановилось. Но апостолы, когда были крещены Духом Святым, они заговорили на иных языках. Они начали говорить на иных языках, и тут интересно, как Дух давал им провещевать. И евреи, прозелиты, сошлись, слушали Слово, и они слышали, как они говорили о великих делах Божьих. Изумлялись, одни насмехались, разные отношения было. И вот здесь я бы обратил наше внимание, мы говорим о первом огне, о Духе Святом. Апостол Павел интересную мысль говорит. Он говорит: я буду петь умом, буду петь духом. Я буду молиться умом, буду молиться духом.
И интересная мысль у него заключается в следующем. «Я больше всех вас говорю языками». Представьте, апостол Павел говорит: «Я больше всех вас говорю языками». Подумайте, насколько молитва языками в твоей жизни практикуется. Я думаю, что проблема современной церкви, тех, которые получили крещение Духом Святым, заключается в следующем. Они получили крещение Духом Святым, они заговорили на иных языках, и на этом все закончилось. Люди приходят помолиться о крещении Духом Святым, Дух Святой сходит, они радуются, они говорят на иных языках. Но что касается молитвы на иных языках, она практически не пребывает в их жизни. Апостол Павел, говоря о цели говорения на иных языках, откройте, пожалуйста, Деяния апостолов, 1 Коринфянам, 14 глава. Просмотрите, пожалуйста, 2, 3, 4 стих. Я не буду читать, я просто некоторые мысли скажу из этого. Апостол Павел говорит, в 3 стихе он говорит, что пророчествующий человек, он назидает церковь. И он говорит для назидания, увещевания, утешения. Это пророчествующий. А потом говорит, кто молится на иных языках, тот назидает сам себя. А теперь параллель. Проследите за мыслью. Пророчествующий, он пророчествует для церкви. И он выше того, кто говорит на иных языках. А потом говорит, что человек, который молится на иных языках, он назидает себя. Очень простой вопрос, на который надо ответить. Если ты крещена Духом Святым, если ты крещен Духом Святым, как ты назидаешь себя через молитвы на иных языках? Что происходит? Там происходит при пророчестве на понятном языке. Люди получают увещевание, утешение получают, назидание получают. Какое назидание человек получает, говоря на иных языках? Этот вопрос, который надо продумать и обдумать. Оказывается, когда мы достаточно времени уделяем молитве на иных языках, человек, первое, приближается к Богу. И первое, что когда мы уделяем этому время, и это систематически в нашей жизни, не просто, а систематически молитва на иных языках. Апостол Павел говорит, когда ты в церкви, когда придут неверующие, не знающие, то если нет истолкователя, молчи, молись себе и Богу. Но Павел говорит, что я больше всех вас говорю иными языками. Итак, когда человек много молится систематически на иных языках, он приближается к Богу. И что касается назидания, человек, который практикует молитвы на иных языках систематически, он приближается к Богу, и Бог открывает ему его греховную натуру, о которой мы сегодня слышали. И человеку нужно что-то делать. Очень многие, когда начинают приближаться к Богу, и Бог начинает указывать мне или тебе, от чего нам нужно избавиться, у меня дилемма. Или бросить молиться, или начать избавляться. Многие начали молиться, и когда Дух Святой начал касаться, и касаться любимых грехов, и говорит, тебе это надо бросить. Это должно уйти из жизни твоей. Этим и объясняется младенчество многолетнее, что человек, когда Дух Святой указывает, что это надо убрать из жизни, он не бросает. Второй момент, что человек, который молится на иных языках, он получает покой внутренний. Посмотрите редкий текст, который мы почти никогда не читаем в наших собраниях. Исаия, 28 глава, 11-12 стих. Просмотрите, пожалуйста. По памяти, там говорится, что лепечущими языками буду обращаться к народу сему на чужих языках. И говорит покой, а потом чуть дальше прочитайте, и там говорится правило на правило, то там немножко, то здесь немножко. Речь идет вот о чем, что когда мы молимся на иных языках, мы получаем покой. Это второй момент. Третий момент, мы получаем откровение. Бог говорит к человеку, который приближается к нему. Потому что апостол говорит так, а соединяющийся с Господом есть один дух. Бог дает внутренние откровения. Итак, назидание при молитвах на иных языках, это Бог указывает, от чего нам избавиться надо. Мы получаем покой, мы получаем откровение, мы получаем водительство Духа Святого. Бедность церкви объясняется тем,
что человек, с одной стороны, недостаточно желает жить свято, религиозная жизнь, и дальше не движется. А с другой стороны, что молитва на иных языках абсолютно забыта в жизни человека. Вот просто ответьте себе, можешь ли ты сказать, что ты систематически, регулярно, дома молишься на иных языках, и этому уделяешь столько времени? Павел сказал об этом так: «Я больше всех вас говорю на иных языках». Мы ищем благословение, но благословение состоит в том, что Христос сказал: «Вы примете, когда сойдет Дух Святой». Силу примите. Тогда естественный вопрос: где эта сила? Это естественный вопрос, на который нам нужно ответить. Потому что что-то одно неправильно. Или Христос сказал неправильно, что вы примете силу. Или силу приняли, но мы лично не приняли ее. И мы должны ответить на этот вопрос сами себе. Посмотрите, что произошло в Деяниях. Мы говорим о первом огне. 2 глава, 14 стих. Откройте, пожалуйста. Петр же, став с 11, единодушно встали, возвысил голос свой, суть его проповеди, давайте посмотрим. Здесь он говорит с 16 по 21 стих: «И залью от Духа моего на всякую плоть», приводит пророчество пророка Иоиля. Вы это можете прочитать, потому что у меня некоторые мысли только. Практически это повторение пророчества, которое записано в книге пророка Иоиля, 2 глава с 28 по 29 стих. Посмотрите с 22 стиха до 37, где некоторые места. Он говорит о Христе дальше, в 23 стихе. «Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили о Христе. Но Бог воскресил, расторгнув узы смерти». 36 стих. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Мессией, сего Иисуса, которого вы распяли». 37 стих. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать?» А ответ Петра, давайте посмотрим, 38 стих. Он говорит им следующее: «Покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». А теперь давайте проверим в своей жизни, все произошло у нас так. Первое, покайтесь, это рождение свыше, это когда мы пришли к Богу, отдали свое сердце Богу, получили прощение грехов, спасение, усыновление, вечную жизнь при покаянии мы получаем. Дальше. «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Речь идет о водном крещении, и это момент, когда то, что произошло внутри нас, мы заявляем пред всем миром. Мы вступаем в завет с Богом, водное крещение. И следующий момент. «И получите дар Святого Духа». Три момента. Можно остановиться на двух. На покаянии и водном крещении. И дальше не двигаться. Начало духовной жизни – это покаяние, водное крещение и духовное крещение. Дар Святого Духа человек говорит на иных языках. Да, спасение мы получаем через кровь Иисуса Христа. Крещение Духом Святым не спасает. Но крещение Духом Святым получают люди, которые спасены уже. Это сыны и дочери Бога Всевышнего. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». А теперь очень хороший вопрос. Какие твои отношения с Духом Святым? Такова твоя будет и духовная жизнь. Подумай об этом. Можно ходить в церковь. Можно внешне религиозным быть. Можно петь песни. Можно рассказывать стихи. Можно проповедовать. Но насколько ты и я близки к Духу Святому? Это личность, которая сошла с неба и знает дорогу на небеса. И при том Христос говорит: вы примете силу. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам, 12 глава, 4 по 11 стих, что Дух один и тот же, но действия различны. Это примерно как электричество. Одно, но действия различные. Холодильник работает, электричество. Утюг греется, электричество. Электричка идет. И Павел говорит, интересно там, каждому дается дар,
как ему угодно. Вы не обратили внимания на слово «каждому»? Апостол Павел утверждает, что Дух Святой дает каждому дар, как ему угодно. Бог дает тебе дарование, как ему угодно, притом интересное слово, каждому. То есть, что получается? Каждый человек, он получает определенное дарование от Бога. И тогда следующий вопрос. Знаешь ли ты свое дарование от Бога? Вот ты ходишь в церковь, песни поешь, молишься, но ты знаешь дарование от Бога? Павел утверждает, что каждому дается определенное дарование. Не потому ли, говорит послание к Тимофею, возгревай дар, который в тебе, чтобы успех твой был очевиден. Теперь смотрите, что получается. Если мы крещены Духом Святым, и каждому дано определенное дарование, то если мы молимся на иных языках, приближаемся к Богу при условии святой и чистой жизни. Не так, что я молюсь на иных языках, а потом живу как хочу. Нет. Тогда этот дар открывается. Тогда ты полезный в церкви. Тогда Дух Святой начинает созидать через тебя определенное дело. Тогда ты понимаешь, к чему тебя призвал Господь. И там он перечисляет 9 дарований. И опять говорит, что Бог дает дарование каждому, как ему угодно. Распределяет дары. Ответь на один вопрос. Какое дарование ты имеешь от Бога? Насколько возгреваешь дар, который в тебе? Насколько очевидно то, что действительно ты знаешь Бога и принял силу, когда был крещен Духом Святым? Итак, что касается иных языков. Первое, иные языки, когда человек может молиться в любое время на иных языках. И он должен созидать себя, назидать себя, получать покой, откровение, водительство Духа Святого. Второй момент. Апостол Павел говорит, что когда вы сходитесь, у одного есть языки, у другого истолкование. И говорит, если нет истолкования в церкви, молчи. Молись себе и Богу. Третий момент. Апостол Павел говорит, что разные языки, и эта мысль очень хорошо просматривается в Деянии апостолов во второй главе, когда они, апостолы, начали молиться на иных языках, и 16 народностей понимали, что они говорят на иных языках. Они величали Господа. Четвертый момент. Апостол Павел говорит, что имеем начаток духа, стенаем. То есть, эта же мысль в апостола просматривается, когда он говорит, что «я снова в муках рождения». Он от галатах говорит. Они отступили от простоты во Христе Иисусе. Они в законничество упали. Он говорит, я в муках рождения снова. То есть мысль, когда ты начинаешь молиться, ты понимаешь, что это внутреннее стенание. Когда ты понимаешь, что Бог что-то через тебя хочет в молитве излить. Или как Павел говорит в 6 главе Ефесянам, молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом со всяким постоянством и молитвах о всех святых. Пока церковь не вернется к правильным отношениям с Духом Святым, у нас будут очень серьезные проблемы. Только Дух Святой может созидать церковь. Только Дух Святой может делать человека сильным, выносливым, который пройдет все проблемы этой жизни. Только Дух Святой распределяет дары. И если мы сотрудничаем с Духом Святым, тогда будет успех очевиден. Наша бедность объясняется тем, что мы в неправильных отношениях с Духом Святым. Если Дух Святой обличает тебя, тебе надо пересмотреть свою жизнь. И молитвы о том, что «Боже, соделай меня сосудом в Твоих руках, без святой и чистой жизни, без правильных отношений с Богом». И я эту мысль еще раз подчеркиваю. Мы должны достаточно времени уделять молитве на иных языках. Да, дома. Да, не в церкви. Павел говорит, что не делайте это в церкви, если нет истолкователя. Смотрим 2 глава Деяния, 41 стих. Итак, охотно принявших слово, присоединилось в тот день душ около 3000. Они крещены Духом Святым, и Дух Святой влиял через Петра на этих людей, 3000 покаялось. И они постоянно пребывали в учении апостолов, общении и преломлении хлеба и в молитвах. Мы говорим о Духе Святом. Книга «Деяния святых апостолов».
Подумай сегодня об этом. Это книга Духа Святого, как кто-то сказал. В каких мы с тобой отношениях с Духом Святым? Если мы говорим о бедности дарования, это очень просто объясняется. Человек не возгревает дар, который в нем. Ведь практически, когда мы покаялись, когда мы были спасены, это момент рождения свыше, это покаяние. И когда мы получили крещение Духом Святым, Бог хочет употреблять тебя для своей славы. Бог хочет действовать через тебя. Бог хочет, чтобы видны были дарования Духа Святого. Здравые, трезвые дарования. При том, что касается дарования, это все для пользы церкви. Не для себя, а для пользы церкви, для других. Но Бог употребляет или мужчину, или женщину в дарование. Но для того, чтобы Бог употреблял в дарованиях, для этого нужно возгревать дар, который в тебе. Какие дарования ты имеешь от Бога? Если ты принял крещение Духом Святым, где сила? Это очень важные вопросы, которые мы редко себе задаем, но это серьезные вопросы, на которые мы должны найти ответ. Какие твои отношения с Духом Святым? Дух Святой может быть угашен, Дух Святой может быть оскорблен. Апостол Павел перечисляет, говорит, крик, раздражение, ярость, да будут удалены, и говорит, не оскорбляйте Духа Святого, которым запечатлены в день искупления вашего. Оказывается, Дух Святой может быть угашен и оскорблен. Может и ты 10 лет назад получил крещение Духом Святым, почти уже не молишься на иных языках. Дух Святой оскорблен. Умственное понимание Писания. Нет близости с Богом. Нет молитвы, через которую бы ты получал водительство, откровение. И потому постоянная засуха внутри. Знаете, в Писании сказано, что те, которые из нас не слушаются Бога, то им будет знойная пустыня. Без воды сноя пустыня жизни. Никакой радости в христианстве, никакого откровения, никакого счастья в том, что ты близок к Богу. И духовное делается далеким-далеким. Земля и все, что на земле, пленит наше сердце. Все, что на земле, пленит наше сердце. И когда пленит земля,

акты, переданные святым. Говорит, молитесь духом. Вторая мысль. Огонь, посылаемый с неба для христиан. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Здесь идет уже о другом, об испытании. Лето, и сейчас, по-моему, ученики сдают экзамены. Желают поступить в университет, там экзамены сдают. Но их испытывают, насколько они хорошо учились. И когда человек 11 лет ничего не изучал, не занимался школьной программой, а сдать экзамены, а никак. Раньше можно было в конверте сдать экзамен, а сейчас труднее. Понимаете? А он ничего не понимает. А ему надо говорить на английском, он какой там английский. Из английского он знает, что есть Англия и все. А ему надо сдавать экзамен. Испытывает человек. Товары постоянно испытывает, которые у нас есть дома там. Холодильник испытывает, на самолете мы летаем, его испытывает. И все христиане должны пройти испытание, второй огонь. Это касается меня, это касается тебя. Пройдем испытание, как написано, многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. Скорби будет, это спутник нашей жизни. И о Христе сказано, Он будет крестить Духом Святым и огнем. Он будет крестить Духом Святым. Я за. А что касается крещения огнем, вот здесь вопросы. А Он будет крестить. Слово крестить – погружать. Он будет погружать. Речь не идет о таком понимании, как сеяние и жатва. То есть человек грешил, а потом попал в какие-то неприятности. Нет. Речь идет о том, что самые любящие Бога люди, самые верные люди будут проходить через огонь. Почему? Потому что церковь должна быть без пятна и порока. Мы, те, которые надеемся войти в Царство Небесное, мы должны пройти огонь, чтобы очиститься. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что вы будете судить ангелов? 1 Коринфянам, посмотрите, 6 глава, 2 и 3 стих. Это апостол Павел говорит, будущая церковь, Откровение, 19 глава, 7 стих и 8, читаем. «Будем радоваться и ликовать, и воздадим Ему, Богу, славу, ибо наступил брак Агнца Христа, и жена Его, церковь, приготовила себя». И 8 стих. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Теперь очень интересный такой вопрос. Как вы думаете, нашей праведности хватит облечься в весон чистый и светлый? Да, мы получаем праведность при покаянии, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, мы оправданы перед Богом. Это праведность при покаянии. А потом есть другая праведность, или праведность, которая исходит от святой жизни. Как написано, праведный да творит правду, святой да освящается. Так вот, праведности хватит, чтобы облечься в весон чистый и светлый? Этот вопрос ко мне. Давай подумай ты об этом. Как Павел говорит, посмотрите, 2 Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Очистим себя от всякой скверны, плоти и духа». Когда мы молимся на иных языках, Дух Святой нам говорит, обращает наше внимание на скверны плоти. Это блуд, это пьянка. На скверны нашей души зависть, ненависть, лукавство. На скверны нашего духа различные предубеждения, различные пристрастия. Как говорит, ничего не делай по предубеждению. Твердыни в духе нашем. Не только молитвы, но и решительная воля. Но без молитвы этого не будет освящения. Почему все хотят попасть на небеса? Но послушай, что нам сказано. Убегайте от блуда, храните себя от идолов, не любите мира, ни того, что в мире, не лгите, не крадите, оставьте зависть, коварство, лицемерие. Покаяться, когда Дух Святой коснется, человек кается. А потом Дух Святой начинает говорить ему, слушай, а вот это скверна плоти, ты должен бросить. Как ты себя ведешь дома, какие ты истерики закатываешь. Какие ты слова говоришь дома? Никакое гнилое слово не должно исходить из уст ваших. Мы сегодня слышали об этом. А если человек ходит в церковь и говорит гнилые, грязные вещи –

Церковь идет молиться. 2 Коринфянам, 7 глава. «Совершая святыню в страхе Божьем». Это мне и тебе. «Совершая святыню в страхе Божьем». Дух Святой не только приводит нас к покаянию. Мы не только получаем крещение Духом Святым и говорим на иных языках. Но Дух Святой помогает нам понять и приобрести страх Божий. Да, это решительная воля, избирать страх Божий. Мы должны избрать страх Божий, мы должны научиться страхому Божьему. И тогда страх Божий Господь вкладывает в сердце наше. Страх Божий – это благоговейное хождение перед Богом. Когда ты дома одинаковый, как на работе, как в церкви, одинаковый. Когда у тебя нет 3 лица, одно в церкви, святое, чистое, второе дома. Дома как придется. И на работе. Подумай об этом. Потому что на небеса войдут только святые. Бог артистов знает. И Он отличит артиста от истинного сына своего. И артистку от истинной дочери своей. 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Испытывайте самих себя. Верили вы или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? Это мне говорит Бог, и тебе тоже. Себя проверь. Мы склонны других проверять. Мы говорим, вот этот неправильно, а этот тоже неправильно, а он что делает? А тут говорит, исследуйте себя. Есть такое слово в Писании, говорится там так, нам должно явиться предсудилище Христово, и потом говорится, каждый за себя даст отчет. Когда придет мое время отчитываться, я не могу сказать, послушайте, а вот Иван, Петро, Семен, Николай там неправильно вели себя, и я вот, скажут мне, слушай, ты давай отчет за себя. Перед Богом будешь давать отчет за себя. И там все вскроется, и там все будет открыто, и там ты будешь давать отчет за себя. Подумай, готов ли ты к этому отчету? Итак, второй огонь – это испытание. Много можно говорить об испытании. И третий огонь, как наказание от Господа на землю. Давайте посмотрим истребление Содома и Гоморры. Города, которые погрязли в разврате. Там был гомосексуализм, мужеложество. Это 19 глава Бытия, насколько я помню. Посмотрите, что святой Петр говорит. И если города Содомские и Гоморские Бог осудил на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам. Оказывается, он не только огнем крестит Духом Святым. Оказывается, не только огонь испытаний, а есть огонь наказания. Бытие, 19 глава, 24 стих. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серным и огненным от Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли». Бог не менял своего мнения. Вот такое мнение у Бога относительно этих грехов. Он проливает огонь и серу. Смотрите, что говорит Иуда, 1 глава, 7 стих, об этом же. «Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иной плотью, подверглись казни огня вечного, оставлены в пример будущим нечестивцам». Это огонь наказания. Луки, 16 глава, 19 стих по 31 стих. Прочитайте. Рассказ Христа о богаче и Лазаре. Суть такова, что был богатый человек, который Бога не боялся, там жил себе блистательно, праздновал все эти дни свои на земле. И был Лазарь, который лежал в струпьях и ожидал, что крохи со стола богача упадут, чтобы питаться им. И тот умер, и другой умер. И дальше. «И в аде, будучи в муках, богат возопил, мучаясь, я мучаюсь пламени сём». Это огонь Господь. Этот вопль уже слышен 2000 лет. Я мучаюсь пламени сём. Жизнь пройдет и исполнится то, что написано в Писании. Однажды человеку положено умереть. И есть две вечности. Одна вечность – это с Богом, это когда мы покаялись.
когда мы живем святой жизнью, когда мы приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, если мы желаем действовать в дарах Духа Святого, мы должны ревновать о крещении Духом Святым, а получивши крещение Духом Святым, живя свято, много молиться на иных языках. Я не говорю о церкви, я говорю о жизни, я говорю о домашней церкви. Потому что это забыто в церкви. А потом мы вздыхаем, почему у нас так мало откровений, водительства Духа Святого. Как много благ у Бога для боящихся Его. Сколько благословений Он приготовил для тебя, для меня. Но эти благословения достаются только тем, которые ищут Бога как сокровище. Вот те, которые как сокровища ищут Бога, которые возгревают дар, который уже дан, потому что каждому дается дар. Вот пойди домой и повтори эти слова. Подумай, каждому дается дар. И попробуй ответить себе, какой же дар мне дан? Если каждому, то это каждому дается дар. Так какой же дар у тебя? Посмотри Откровение, 20 глава, 14 стих. И смерть Иарта повержена в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Одна вечность с Богом, другая вечность с сатаной. И каждый человек попадет в одну из вечностей. И каждый человек решает, куда попасть. Тебе нужно определиться, куда ты хочешь. Если мы определились, что попасть в Царство Небесное, то мы должны все делать для того, чтобы это случилось. Потому что можно начать духом, а закончить плоть. Запись в книгу жизни, эта запись продолжается. Ангел сказал Лоту, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Есть гора Голгофа, где был распят Сын Божий, и где миллионы грешников, если не миллиарды грешников, нашли свое спасение. Многие из нас уже были там и получили прощение грехов. Именно же записано в книгу жизни. И нам нужно, взирая на начальника и совершителя веры, пройти этот жизненный путь. Если ты еще не покаялся, если ты еще дали от Бога, или ты покаялся, а потом отступил от Бога, или ты знаешь, что твоя жизнь неправильная, приди сегодня к Богу и покайся.

0: Быть молодым, как хорошо любить и верить, когда шаги легки, тверды, и сил избыток не потерян, когда взгляд меток, прям и чист, когда светится Божье имя, и ты, как сочный свежий лист, на ветке с братьями своими, когда на сердце жажда жить, служа Иисусу всей сутью, когда не может закружить тебя мир суетным распутьем. И цель открыта пред тобой, и верный путь Творцом указан, и над твоей головой грехов не властвует проказа. Когда огонь горит в груди, манят романтикой дороги, и жизнь твоя вся впереди. Но помни зорки очи Бога. И веселясь средь юных лет, не посчитай совет излишним. Будь стойким в вере, чтоб ответ достойный дать перед Всевышним. А потому держись сильнее за руки твердые Христовы, чтоб не попасться к сатане в его греховные оковы. Пусть дух твой побеждает плоть, пусть не влекут тебя кумиры, да сохранит тебя Господь от компромисса с этим миром. И если молодежь горит святой, глубокой верой в Бога, то вера эта свет дарит в пути к спасению очень многим. Как хорошо быть молодым, когда кровь бьет ключом горячим, и ты для малых и седых лучом быть ярким предназначен.
1: Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию историю о жизни Джорджа Мюллера. Джорджу не было и 10 лет, когда однажды его отец, сборщик акционного налога, вышел из комнаты, оставив его одного, да еще и пачку денег, которая лежала на столе. Подождав немного, Джордж подошел к столу, спрятал часть денег в туфель и вернулся на свое место. Через некоторое время вошел отец и начал пересчитывать содержимое пачки. «Ага, денежки исчезли. Вставай, парень!» Побледнев, Джордж встал со своего места. Хорошо зная Джорджа, отец обыскал его очень тщательно и нашел деньги. У отца Джорджа времени от времени пропадали небольшие суммы. И в этот раз он оставил Джорджа и деньги, чтобы узнать, не он ли их берет. Теперь он убедился в этом. Таким был Джордж Мюллер. Он научился воровать и обманывать в раннем возрасте. Родился он 27 сентября 1805 года в прусском городе Кроппенштадт. Его родители были добры к нему, но он постоянно доставлял им огорчения. Когда Джордж немного подрос, его отправили учиться в город Халберштадт. Он был очень молод для того, чтобы жить без родителей, и очень обрадовался, что оказался вдали от всевидящих глаз отца. Однажды, вернувшись после занятий, он застал в своей комнате отца. «Что ему здесь понадобилось?» — подумал Джордж. Оказалось, что умерла его мать, и прежде чем хоронить ее, отец приехал за ним. Какое печальное событие! Он шел за гробом своей матери и ругал себя за то, что был такой эгоистичный и непослушный сын. Но вскоре он оправился от этого потрясения и показал, что остался таким же греховным и эгоистичным, как всегда. Когда ему исполнилось 16, он решил отправиться путешествовать. Где же он раздобыл деньги для этого? Джордж и не думал для этого доставать деньги. Он решил останавливаться в отелях на короткое время и уходить оттуда не заплатив. Таким образом, он побывал во многих местах. Когда он вошел в очередную гостиницу, то сразу начал обдумывать, как через 2 дня он будет убегать из нее. Мысль о том, что среди ночи можно будет выбраться из окна, пришлось отложить. Окно оказалось слишком высоко над землей. Ничего не оставалось делать, как уходить среди бела дня. Он медленно вышел из гостиницы и затем побежал по улице. Но его поймали и возвратили обратно. Он признался, что у него денег нет, и взывал к милосердию. Вместо милосердия 2 солдата во главе с офицером отвели его в тюрьму. В крошечной камере Джордж провел новогодние праздники. Прошла половина января 1822 года, прежде чем отец выслал деньги для того, чтобы его освободили из тюрьмы. После этого Джордж вернулся к своим занятиям и стал заниматься весьма упорно, хотя и продолжал жить греховной жизнью. Его работоспособность объяснялась тем, что он собирался стать священником и знал, что не получит хорошего места и приличной оплаты, если не будет хорошо подготовленным. Он задумался над тем, что ему придется изменить свою жизнь, если он собирается проповедовать другим. Тем не менее, дело дальше этих мыслей не продвинулось, и он продолжал жить своей обычной жизнью. Однажды в таверне Мюллер повстречал своего старого школьного товарища по имени Бетта. Они снова сдружились, и спустя несколько месяцев Бетта рассказал Джорджу, что он посещает вечерами библейские собрания в доме своего друга. К удивлению Бетта, Джордж очень заинтересовался этими собраниями и спросил, может ли он посетить какой-нибудь из них. Бетта ответил согласием. Они встретились в субботу и отправились к дому друга Бетта, торговцу по имени Вагнер. 2 молодых человека были тепло приняты в доме Вагнера, и Мюллер увидел, что кроме дома перед ним были открыты и сердца.
Приятно пораженный радушием, которое ему оказали, Джордж еще больше заинтересовался происходящим. В тот вечер было обычное собрание, но в жизни Мюллера оно стало поворотным пунктом. На собрании пели, читали и молились. Молитвы особенно коснулись сердца Мюллера. Вначале молился человек, который впоследствии стал миссионером в Африке. Но последняя молитва больше всего поразила Мюллера. Молился сам хозяин. И, слушая его молитву, Мюллер задумался над тем, что он был гораздо лучше образован, чем хозяин дома. Но этот человек молился гораздо искреннее, чем он. Мюллер слушал, все более осознавая, что жить такой пустой и греховной жизнью больше нельзя. Перед ним был простой человек, но в его молитве было больше смысла, чем во всех греховных удовольствиях, которые наполняли жизнь Мюллера. Молитва Вагнера была для него как голос из незнакомого для него мира. Это был голос небес, и сердце Мюллера окунулось в них. Он покинул дом Вагнера в тот вечер другим человеком. Человеком, который познал счастье первый раз в своей жизни. Джордж Мюллер был теперь новым человеком. Он жил новой жизнью, которой делился со своими друзьями. Одного из них звали Герман Бал. Он вырос в богатой семье, но отказался от комфортной жизни для того, чтобы проповедовать евреям Польши об Иисусе, единственном спасителе грешников. Пример Германа вдохновил Джорджа, и он тоже решил стать миссионером. Чтобы осуществить это намерение, ему надо было получить необходимую подготовку в колледже для миссионеров, в который надо было подать заявление, подписанное отцом. В этом и была загвоздка. Джордж знал, что отцу не понравится идея миссионерства. Но все же он решил сделать попытку и отправился домой с заявлением в кармане. Отец устроил отменный ужин, но Джордж постоянно думал о цели своего приезда домой. После ужина они пошли в гостиную. Он изложил суть дела и положил перед отцом заявление. Ответ был однозначен. «Я сказал нет, значит нет». Вначале Джордж не понимал, почему так противится отец. Но позже все стало ясно. Его отец хотел, чтобы он стал священником с хорошей зарплатой, собственным домом, в котором рассчитывал провести свою старость. Если же Джордж станет миссионером, то у него не будет дома, в котором отец сможет доживать свои дни. Этот разговор удручил Джорджа. Вместо того, чтобы отдать свою жизнь Богу, его вынуждали посвятить ее своему отцу. Он долго думал над своим выбором и затем принял решение. Если отец стал между ним и служением Богу, то ему придется полностью отказаться от материальной поддержки отца. В университете Джордж все больше и больше осознавал то, что он сделал. Он отрезал себя от единственного источника, который его поддерживал. Что ему делать дальше? Утром, во время завтрака, он понял, что ему надо делать. Он опустился на колени и принес Господу свои нужды и попросил у него помощи. Спустя некоторое время в его дверь кто-то постучал. Это был один из наставников, но он был не один. С ним был какой-то американец. Джордж их поприветствовал и пригласил войти. У них не было времени на пустые разговоры. Они пришли по неотложному делу. Этот американец хотел учить немецкий. Наставник привел его к Джорджу, чтобы тот его обучил немецкому языку. Джордж до этого обучал нескольких человек. Это были люди, с которыми он вместе учился и которые платили ему за помощь. Только тогда Джордж понял, что означал этот неожиданный визит. Он означал, что теперь он сможет оплатить все необходимые расходы, которые обычно за него платил отец. И более того, это означало, что Бог сразу ответил на его молитву о помощи.
Прошло чуть больше года, и Джорджу пришлось задуматься, куда направиться миссионером. Он надеялся поехать в Бухарест, но в том регионе началась война, и поездка была отложена. Однажды, как раз в те дни, когда Джордж молился о том, чтобы Господь подсказал ему выход из этого положения, он обедал вместе с наставником, и тот сделал ему предложение. Он ему предложил подать заявление в миссионерское общество в Лондоне, которое посылало миссионеров к евреям. Помолившись об этом, Джордж согласился. Доктор Галлук послал на него запрос. Ждал Джордж долго. Наконец пришел ответ. Спустя месяц еще один, из которого он узнал, что его принимают миссионером для работы среди евреев. Теперь он должен был отправиться в Лондон и обучаться в этом обществе 6 месяцев, прежде чем они пошлют его миссионером. С неохотой Джордж воспринял эту отсрочку. В марте 1829 года он отплыл в Лондон. Там он учился 12 часов в день. И каждый день, оставляя еврейскую грамматику, думал о евреях, живших в Лондоне. Джорджу хотелось идти к ним и рассказывать о Спасителе, а не сидеть целый день за книгами. После 2 месяцев учебы Джордж заболел. Доктор отослал его на поправку на свежий воздух в Дивон. Тишина и покой этого графства пошли на пользу душе и телу будущего миссионера. Он возвратился в Лондон новым человеком. Среди своих друзей-студентов он начал проводить молитвенное собрание с 6 до 8 часов каждое утро. По вечерам он также устраивал молитвенное собрание для всех желающих. Кроме этого, Джордж проводил часы в уединенной молитве. Но не только в этом направлении усердно продвигался Джордж. Он был убежден, что к его занятиям необходимо добавить практическую работу. Он начал проповедовать на улицах, в кварталах, где живут евреи, и собирал возле себя с 50 ребятишек, которым проповедовал Слово Божье. Позже, в декабре, Джордж снова уехал в Дивон. Море было очень красивым, и он обычно проходил полюбоваться на широкую гладь, простирающуюся до самого горизонта и сливающуюся с небом. «Да, море свободно», — думал Джордж, — «но я не свободен». Его инициатива была скована в Лондоне. Тогда он решил, что оставит Лондон и переедет в Дивон. Он также решил, что уйдет из миссионерского общества и будет работать самостоятельно. Так он переехал в рыбацкую деревню и начал там проповедовать. В небольшой церкви его попросили стать служителем, и он принял предложение. Несмотря на это, он мог проповедовать где угодно. Иногда Джордж проповедовал в отдаленном городе Экситер. Большое расстояние не было помехой, и он ревностно совершал эти поездки. Там он встретил женщину, которая ему сразу же понравилась. Хотя она была на 8 лет старше его, сердце свое он отдал ей. Так, в 1850 году он женился на Мэри Гроуз. Джордж Мюллер познакомился с Генри Крайком. Они познакомились в деревушке, в которой жил Джордж. Хотя они были одного и того же возраста и верили в одно и то же, они были разными людьми. В феврале 1832 года умерла молодая жена Генри, и ему пришлось на некоторое время переехать в Бристоль. Там паства осталась без пастыря, и его попросили проповедовать. Вскоре после его приезда в Бристоль Генри подумал, что было бы неплохо, если бы Джордж переехал к нему, так как здесь было много работы. Бедная Мэри Мюллер. Она только успела прижиться в их новом доме, да еще ожидала к сентябрю своего первенца. И теперь ей приходилось оставить этот уютный дом на берегу моря и поселиться в городе. Но она знала только одно. Ни ее муж, ни Генри Крайк не могли просто так взять и уехать в Бристоль. Перед этим они несколько недель молились и просили водительства у Господа. Она знала, что ее долг — верить и повиноваться.
Так, к концу мая два деревенских пастора приехали на жительство в Бристоль. Для них это было очень нелегкое лето. В городе разразилась холера, и многие жители умирали. В августе жара стала нестерпимой. Жара и эпидемия. Создавалось такое впечатление, что их пригласили в город больных и умирающих. Наступил сентябрь, но он не принес никакого облегчения. Смерть бродила по улицам. Несомненно, было искушение забыть все страдания, которые их окружают. Иногда надо было остаться дома и позаботиться о жене, а то ребенок, которого она ожидала, мог бы не узнать своего отца. Но когда скорбный перезвон колоколов возвещал о похоронах, Джордж снова принимал решение, пока у него есть силы, он должен идти на улицу. В сентябре эпидемия, которая была причиной многих смертей, начала постепенно спадать. Наступило время, когда Джордж смог немного отдохнуть. Время, когда он мог прислушаться к детскому плачу, который так разносился со звуками погребальных колоколов. Появилось время, чтобы подержать в руках маленький комочек, рожденный в период ужасной эпидемии. Этим комочком была его дочь Лидия Мюллер. В 1833 году, сразу после новогодних праздников, Мюллер получил очень важное письмо. Оно пришло из Багдада. В нем было 200 фунтов стерлингов, а также приглашение Джорджу и Генри отправиться миссионерами в Багдад. На протяжении последних нескольких лет Джорджу хотелось уплыть в заморскую страну и провозглашать там Евангелие. После грязных и замусоренных улиц Бристоля и этих трудных январских дней приглашение в Багдад имело особое значение. Но что-то удерживало Мюллера от этой поездки. Он не мог забыть нужды Бристоля. Как только он перестал думать о Багдаде, все трудности и беды, которые его окружали, еще больше стали его заботить. Особенно его удручали беспризорники, которые обитали в трущобах. Многие из этих детей жили в больших богадельнях вместе с уголовниками и душевнобольными. Мюллер слышал об обществах, которые организовывают школы для детей, живущих в трущобах, и жертвовал деньги для их поддержки. Но его беспокоило, как управляют этими школами. Если человек дает деньги на их содержание, он должен быть уверен в христианской направленности этих школ. В начале 1834 года Джордж серьезно занялся этой проблемой. Он чувствовал, что Бог направляет его к тому, чтобы стать одним из организаторов таких школ. Он назвал это обществом библейских занятий. Общество также будет основывать воскресные школы, распространять Библию и оказывать поддержку миссионерам. Жена сказала ему, что это займет слишком много времени. Желание взвалить на себя такую заботу пришло в очень трудное время. На хозяйстве у них оставался только один шиллинг. Для Мэри было непонятно, как они проживут на один шиллинг, да еще плюс новые проекты Джорджа. Ко всему у них должен был вскоре появиться еще один ребенок. Сын Мюллера родился 19 марта. На какое-то время это отодвинуло планы Мюллера, которые роились у него в голове. Но в апреле он снова вернулся к ним. Он молился и сказал, что если ему не удастся достать денег, то придется отказаться от своих планов. Но если ему удастся достать 20 фунтов, он сможет начать новую работу. Он купит на них Библии и будет их раздавать. В этот же самый день к Мюллеру пришла женщина и вручила ему конверт с 20 фунтами. «Мадам, вы хотите, чтобы я потратил эти деньги на какую-то определенную цель?» — спросил Джордж. «Да, я думаю на Библии». Это было началом работы, которая привела к открытию школы. И, конечно же, это была христианская школа. Как-то директор школы поделился с Мюллером своими переживаниями. Его волновала проблема учеников, которые становились сиротами.
их переводили из школы в богадельню. Они вынуждены были жить там до тех пор, пока не начнут самостоятельно работать. Джордж сказал, что надо что-то предпринять, чтобы предотвратить подобное. Директор ответил, что богадельни дают полный пансион для детей, а школы не могут таким образом позаботиться о сиротах. В таком случае вместо школ мы организуем сиротские приюты. В 1835 году сиротские приюты почти не существовали в стране. Это высказывание не обрадовало директора. «У вас на это нет времени. Вы же занимаетесь пасторской работой, работаете в школе. И простите мне мое замечание, но у вас на это нет и денег». Что тут можно было возразить? Идея Мюллера казалась на первый взгляд неосуществимой. Но он хотел узнать одно, прежде чем начать организовывать приют. Почему эта мысль пришла ему в голову? Не Бог ли положил ее на душу? А если это план Господа, то для него разве есть что-либо невозможное?

Как хорошо, Господь, к Тебе прийти, когда полшага сделать невозможно, и душу на ладонях принести, когда снести вообще что-либо сложно. Как хорошо быть понятой без слов, когда вокруг слова не понимают. Любой дать наставление.

удивление готов, при этом мою песню искажая. Как хорошо доверить суд тебе. Лишь ты способен рассудить умело и просветить мотивы в глубине и оградить души моей пределы. Как хорошо быть принятой навек, без доказательств и без оправданий. Как хорошо, что ты не человек, ты Бог, дающий мир вместо рыданий.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Глава 33 книги Иова. «Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей, слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх передо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав. Отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с Ним? Он не даст отчета ни в каких делах своих. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и выказываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости. Глава 34 книги Иова. И продолжал Елиуй и сказал: «Выслушайте мудрые речь мою, и преклоните ко мне ухо рассудительные. Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо. Вот Иов сказал: «Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины». Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми, потому что он сказал: «Нет пользы для человека в благоугождении Богу»? Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправды или у Вседержителя неправосудия. Ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме Его, промышляет о земле? И кто управляет всею вселенной? Если бы Он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать, и можешь ли ты обвинить всеправедного? Можно ли сказать царю «ты нечестивец» и князьям «вы беззаконники»? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они — дело рук его. Внезапно они умирают. Среди ночи народ возмутится, и они исчезают, и сильных изгоняют не силою, ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие, потому что он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их место, потому что он делает известными дела их и низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других, за то, что они отвратились от него и не уразумели всех путей его. Так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Дарует ли он тишину, кто может возмутить? Скрывает ли он лицо свое, кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа? К Богу должно говорить: «Я потерпел, больше не буду грешить». А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду. По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, что тебе следует избирать, а не мне? Говори, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, спрашивай, слушающий меня. Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым. Иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. Глава 35 книги Иова. И продолжал Елиуй и сказал: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал я правее Бога? Ты сказал, что пользы мне, и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни на небо и смотри, воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Там они вопиют, и он не отвечает им, по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд перед ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. Книга Иова, глава 36. И продолжал Елиуй и сказал: «Подожди меня немного, я покажу тебе, что я имею еще сказать за Бога». начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердцем. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтоб они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которой ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим, и кто такой, как он, наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать его. Число лет его неисследимо. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на землю. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно море. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Церковь Христа переживает сегодня трудные времена. Нет, не в плане гонений или свободы для проповеди Евангелия. Возможностей для благовестия и миссионерской деятельности сегодня так много, что у Церкви не хватает ресурсов, ни кадровых, ни материальных. Это самый серьезный показатель нашей любви к Богу, к Церкви, к погибающему миру. Это, конечно же, печально и стоит серьезного осмысления и кардинального решения. Трудности и переживания заключаются в секуляризации. Церковь сливается с миром. Отличительных признаков, как внешних, так и внутренних, становится все меньше и меньше. Раздоры и деления, пассивность и состояние лаодикийской теплоты поражают стан святых. Все это отрицательно сказывается как на внутреннем духовном росте, так и на влиянии в мире в качестве соли и света. Одна из главных причин всех конфликтов и неустройств заключается в том, что у нас мало настоящей любви к Богу. Любви, которая характеризуется качествами, раскрытыми в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Мы не можем говорить ни о каком духовном совершенстве, как личном, так и церковном, до тех пор, пока любовь к Богу во всей ее полноте не начнет проявляться и действовать в нашей жизни. И только потом эта любовь станет нормой наших взаимоотношений. И только тогда вернется соленость святых. Небесный и божественный свет засияет изнутри и озарит погибающий мир. Обратим внимание на следующее качество или свойство божественной любви. Любовь не бесчинствует. Бесчинство — это грубое нарушение порядка, скандальное поведение. Это началось на небе. Помазанный Херувим, там, в небесных сферах, где был установлен Божий порядок, посягнул на него, выразив свое несогласие с этим порядком, и произвел бунт и разделение. Этот дух передался и передается в сердца людей и по сей день. Вот это скандальное поведение и есть та страшная атмосфера, то страшное состояние, в котором живет человек. Человек прежде всего начинает скандалить со своей совестью, затем с подобными себе, далее с законом и правилами, и, наконец, восстает против самого законодателя, выражая свое несогласие с теми или иными положениями Священного Писания, относя их то к Коринфянам, то к Галатам, но только не к себе. Вот этот дух поразил и продолжает поражать сегодня стан святых. Это ведет к разделению и злословию. Это угашает Божий огонь на жертвеннике сердца. И тогда мы только коптим, источая смрад и неприятный запах, который отталкивает других людей от Церкви и от Господа. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Любовь не бесчинствует. Человек, исполненный Божьей любовью, святой, небесной, чистой, не скандалит. Мы громко говорим и призываем к совершенству. Тогда давайте поймем и примем это слово. Совокупность совершенства есть любовь. Проверим себя. Мое присутствие, где бы то ни было, в доме, в семье, в кругу друзей, в братском или церковном совете, в церкви, что оно несет? Какую атмосферу создает мое присутствие? Что я излучаю? Что исходит от меня? Содействует ли это, во-первых, моему совершенству, а также совершенству моих братьев и сестер? Или наоборот, мое присутствие и мое появление постоянно приносит разлад, скандалы и ссоры, и по поводу, и без повода? Возможно, у меня одна цель, чтобы все было по-моему. И то, что любовь не ищет своего, я понимаю по-своему, то есть никто не должен искать своего, а моего. То, что я предлагаю и как я понимаю. Матью Генри, комментируя качество любви, пишет: «Любовь с почтением и уважением относится к стоящим выше, с милосердием и снисхождением к тем, кто ниже, и с вежливостью и доброжелательностью ко всем». Морис Робертс, рассуждая на эту тему, пишет: «Любовь — это единственный целительный бальзам для ран Церкви. Где между верующими царит любовь,
Там грех фактически изгоняется. Где каждый стремится любить своего брата как самого себя, уважать брата своего больше себя, стараясь ставить его повыше, а себя пониже, говорить великодушно или вообще промолчать, покрывать его простительные ошибки и недостатки, может ли там быть место для недовольства и разделения? Где человек не превозносится, не гордится, не бесчинствует, какие могут возникнуть поводы для раздоров? Где верующий всему верит, всего надеется, все переносит, как может возникнуть разногласие? С другой стороны, где отсутствует любовь, там невозможно исцеление. Церковь должна умереть. Любовь — это драгоценный камень среди привлекательных свойств христианской жизни. Склонимся в глубочайшем смирении перед Христом, умывающим ноги ученикам, и попросим Учителя: «Господи, научи нас любить друг друга». А теперь пребывают эти три — вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше, и только она есть совокупность совершенства, к которому каждый из нас стремится. Еще одно качество любви, которое хотелось бы отметить — любовь не ищет своего. Другими словами, она не проявляет эгоизма, она не ищет, чтобы служили ей, но ищет послужить сама. Она не ищет удовлетворения себе, она жаждет принести удовлетворение другим. Она не заботится о себе, она заботится о других. Она не любит не только тех, кто ее понимает и расположен к ней, но и тех, кто находится в стане ее врагов. По большому счету, мы все не свободны от порока себялюбия. Когда щипает другого, мы думаем: «Наверное, заслужил». Дыма без огня не бывает. А если и не заслужил, то все равно на пользу. Написано ведь, что любящим Бога все содействует ко благу. Но когда начинают меня щипать, сразу срабатывает самозащита. За что? Я не заслужил. И ни о каком благе не может быть и речи. Нет, Писание не призывает нас пренебрегать собой. Но когда мы стоим перед выбором «мои интересы» или «интересы другого человека», тогда я должен отчетливо слышать голос: «Любовь не ищет своего». Если мы мечтаем о совершенстве, то должны всегда интересы Церкви, Евангелия, Братства, Благовестия ставить выше своих интересов. Кто-то сказал так: «Поступать плохо и не любить хорошего человека — это по-дьявольски. Поступать хорошо и любить хорошего человека — это по-человечески. Поступать хорошо и любить плохого человека — это по-божьему». Бог совершен в своем естестве, как свет, святость, и тем не менее Он искал и ищет, как спасти грешника, того, кто восстал против Бога и попрал Его бесконечную любовь. Иисус в Своем служении неоднократно подчеркивал, что Его пища есть творить волю пославшего Его Отца. Любовь не ищет своего. И это есть еще одна грань совершенства, о котором мы говорим. Богу нужно милосердное сердце, наполненное любовью, а не речистыми словами. Мэтью Генри говорит по этому поводу следующее: «Ясный и глубокий ум ничего не значит без великодушного и милосердного сердца. Спасающая вера всегда сочетается с любовью, а вера, творящая чудеса, может быть и без нее. Поэтому сама чудотворная вера, для которой нет ничего невозможного, сама по себе без любви есть ничто. Никакие страдания, никакие жертвы не могут быть угодны Богу, если у нас нет любви к братьям. Господи, не Твоим ли именем многие чудеса творили? Я никогда не знал вас». Апостол Петр призывает каждого из нас показать на деле, что мы сделали с причастниками божеского естества. Он говорит: «Если это действительно так, то покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Теперь пребывают три — вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Когда придем в небеса, вера сменится на видение.
мы увидим Его, как Он есть. Надежда превратится в обладание, то есть мы получим и будем иметь то, на что надеялись. Но любовь пребудет вечно, ибо она есть сущность Божеской природы. Она есть совокупность совершенства. Только любовь может изменить грешника. Только любовь может изменить мир. Только любовь может изменить церковь. Только любовь может сделать церковь сильной и единой. Только любовь может сделать церковь привлекательной и способной влиять на окружающий мир. Напишем же на скрижалях наших сердец: «Любовь есть совокупность совершенства».

Дорогие друзья, на этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь! С вами в эфире была Лариса Давидюк.

0: В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
1: Как порою мы любим с собой любоваться и дарами, талантами ярко блистать. Но мы все соработники Божьего Царства. Только Бог может нас чудеса совершать. Ждем, возможно, восторгов, чужих изумлений, чтобы вслух нам, возможно, сказали о том. Нет, себе лично мы не припишем умения. Ведь мы знаем, хвалиться должно нам Христом. Все же порция лести, как крылья для многих. Мы порою парим, забывая о том, что мы все инструменты всего лишь у Бога. Бог избрал нас в удел, чтоб прославился Он. Разве скажет фломастер: смотри, как умею выводить четко линии, я лишь могу? Или скажет резец: как я режу по древу, все узоры искусно лишь я создаю? Разве скажет рояль, контрабас или скрипка, отодвинув маэстро на задний лишь план, извлекаем мелодию мы без ошибки, по достоинству наш оцените талант? Как порою мы любим с собой любоваться, и нам кажется, равным нам Бог не найдет. Инструменты имеют способность ломаться, и ремонту тогда их Господь предает. От гордыни излечит, Он струны натянет. Если ты карандаш, то подстружит тебя. Ведь Господь очень любит и часто смиряет, чтобы мы не забыли, без Бога мы прах. Нужно помнить, кто нами с тобой управляет, кто вложил и доверил бесценный талант, кто мелодию славы своей извлекает, чтоб касание вечности многим здесь дать. Нужно помнить, откуда мы подняты были, из какого тернистого рва Бог извлек, чтобы мы прославляли за милость и силу, что омыл и очистил однажды наш Бог. Чем мы можем хвалиться? Дарами, призванием. Все от Бога, и вновь все восходит к Отцу. Нет, не нужно трубить, привлекая внимание. Лишь смирение, кротости, вся слава Творцу.
2: Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава Богу, братья и сестры, хочу вместе с вами читать Божье Слово, которое уже частично читалось. Прочитаем того, что читалось, и будем еще больше читать. Послание к Титу, 2 глава, с 11 стиха и ниже. Давайте мы будем читать, и включительно 3 главу мы тоже несколько прочитаем. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Тебе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». И еще одно место – Откровение Иоанна, 3 глава, с 19 стиха и ниже. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквя». Удивительное слово, которое я бы вам сегодня предложил для размышления. И я вам скажу, проповеднику легче. Вот мне сейчас легче, вам чуть-чуть посложнее, потому что я вам как будто передаю, а передать легче, чем исполнить. И вот представьте себе, апостол Павел говорит Титу такое, хороший такой совет. То есть, ты всего лишь говори. И говори, увещевай со всякой властью. Ну, слушайте, это ж приятное наставление. Вот ты так делай, только говори. Ну, там где-то строже, где-то помягче, ты говори. А вот знаете, когда вот ты говори, или там выполняем мы какую-то работу Божью в церкви, или там еще где-то Бог нас употребляет, и знаете, нам это выполнять легче. Оказывается, есть что-то сложное, хотя оно касается и всех, и проповедников, и служителей, и всех родовых, но апостол Павел говорит здесь больше о благодати. Здесь не идет речь о апостолах, речь идет просто о проповеднике Тит, такой был проповедник-служитель. То есть ты это говоришь, здесь сказано о благодати, чтобы ее не растирать, если кто-то ее получил, чтобы она пребывала с нами. И вот апостол Павел в 12 главе послания к евреям, он также об этом говорит. Он говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Знаете, сегодня мы как служителя, я в своих церквях, вы в своих, мы в основном наблюдаем, чтобы люди в церковь прошли. И вот сегодня, ну, нетрудно догадаться, много здесь у вас или немного. Например, я, то мне без разницы, я ж не знаю вашу численность, а уже местные служители, они уже, знаете, они уже считают. У меня один из швагров, он епископ сегодня там в Беларуси, одной области, он такой вообще удивительный человек, он всегда считает. Он считает, он за каждое служение может отчитаться, сколько было людей. Он, у него такая вот память очень хорошая. И он говорит, было столько, столько, столько. А вчера было столько, у нас столько всего, он все считает. Знаете, и вроде неплохо, когда человек считает, когда запоминает. Но вот я хотел бы на другое обратить внимание. Считать надо. Но Павел говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Что-то есть намного ценнее. Бывает, человек ходит в собрание, в каждое служение, и на молитвенное, и на любое служение. Знаете, у него такой вот, он сам себя хорошо дисциплинирует вот в этой внешней форме. А вот слушайте, он не может себя дисциплинировать внутренне. А это намного важнее. И оказывается, друзья, дорогие, вот в благодати вот эти законы надо научить христиан, служителей, сами себя, христиане, надо научить себя так, чтобы нами пользовался Господь, Дух Святым, чтобы нас Дух Святой наполнял. Не просто вот сегодня задают порой люди вопрос, ну а как правильно молиться? Духом или умом? А как будет правильно? И люди задают разные вопросы. И кто на что горазд? Кто-то говорит, надо больше умом, кто-то говорит, надо больше духом. Ну и везде правильно, все будет правильно. Смотря на каком ты уровне находишься. И если ты на маленьком уровне, будет, хватит и 5 минут. Кто-то больше, ну 10 минут. Кому-то надо час, кому-то 2 часа молиться. Кто-то молится умом, кто-то молится духом, а кто-то просто, знаете, вообще не молится. И вот, ну как тут разобрать, где тот стандарт? Оказывается, братья и сестры, стандарт заключается в нашей вере, в нашем возрастании. Насколько вот маленький ребенок, сколько маленькому ребенку надо кушать? Мамы, у кого есть маленький ребенок, мы там 200 грамм, 150 грамм, там несколько, через 3 часа там надо кормление. Ага, смотришь, уже перерос ребенок уже этот возраст, уже надо подкармливать чем-то, уже на какое-то пюре. То есть еще больше подрос. И так вот по возрастанию человеку надо больше пищи. Точно так и в духовном. В духовном смысле, оказывается, апостол Павел учит. То есть до определенного времени, знаете, есть какой-то рост. Мы заботимся, чтобы человек ходил в церковь. Мы заботимся, мы наблюдаем за этим человеком. Мы ему позваниваем, мы перезваниваем, приди. Иногда в нашей церкви есть молодые люди, которые говорят, вот мы замечаем, что вы к некоторым часто подходите, а к нам вообще не подходите. И они правильно замечают. И я говорю, знаете, я уверен, что у вас все хорошо. А вот в тех я и не уверен. Поэтому молюсь об этом, и Господь направляет. Другая сестра говорит мне через время. Вот, говорит, я уже в практике своей заметила. Вот как я духовно отстаю нормально, никогда, говорит, Анатолий ко мне не подойдет. Но как только я духовно где-то что-то ослабею, обязательно меня найдет. Знаете, и мне в какой-то мере оно даже хорошо. Думаю, слава Богу, это Дух Святой, это не мое просто какое-то чувство, знаете, вот мне так надо подойти. И я всегда молюсь об этом, Господи, и так, как Ты поставил меня в этом служении, Ты меня веди так, как Ты хочешь. И оказывается, это и есть та благодать, которая человека научает. И самое важное с нашей стороны, с христианской стороны, чтобы это все принять. Почему я вначале сказал, проповеднику легче проповедовать, хотя не всегда это, знаете, и дается легко, но поговорить надо. Но принимать слово тяжелее, братья и сестры. И вот сегодня мы с вами прочитали два места Священного Писания, и смотрите, что говорит Христос через апостола Иоанна. Говорит, побеждающему дам сесть. Оказывается, то, что сегодня нам приходится слышать обличительное слово, смотрите, покоряться начальству. Какому? Хорошему начальнику можно и знаете, не писать об этом, чтобы ему покоряться. Ты автоматически ему покоряешься. Но слушайте, мы в другом месте читаем, слушайте, что надо не просто угождать как человека угодники или за страха, а знаете, по христианскому долгу. Бог же снова так нас учит, рабов там и разных уровней людей. Бог учит через свое слово. И вот представьте себе, что легче. Подчиниться такому начальнику, который не очень мне симпатичен, или который меня постоянно обличает, или проповедовать про это. И мы понимаем, что проповедовать легче, а вот выполнить тяжелее. Друзья, дорогие, но нужно и то, и другое. Проповедник, прежде чем начинает проповедовать об этой теме, он сам эти процессы проходит. И будет проходить. Это правильная реакция наша, христианская, на Божье Слово. Мы его услышали, и не то, что мы его зафиксировали, мы его на время зафиксировали в разуме. Слушайте, слово уже в разуме, но придет время, когда это слово должно сработать так, чтобы оно попало в твое сердце. А чтобы оно пришло в сердце, нужно обязательно обстоятельства. И вот один из пунктов – покорение начальству, властям. Знаете, не только добрым, но и суровым. Не только добрым, но и суровым. Вот подчинись. И оказывается, Божье Слово безоговорочно – подчинись. Все, потому что твое неподчинение – это и есть проявление зла. Похоти, плоти, желаний плотских в моем сердце. Потому что если я пренебрегать буду Божьим Словом, я лишусь чего? Благодати Божьей. Поступай. И когда сегодня мы видим в нашей практике, слушайте, служение проходит, молитвы проходят, молимся духом, молимся умом, песенки поем, слушайте, ну посмотреть на этих вот праведников, ну, и самому хочется сфотографироваться с ними. Ну что, не так? Правда, сестры, братья, есть внешняя сторона, но не поэтому даже определяться. Это нужно. Поверьте, я не против этого, я за это. Но я говорю, за что мы должны сегодня бороться. Мы видим, сегодня не сходит Дух Святой. Громкости много, а действий нету. Много чего-то, а знамений нету, нет подтверждения, не сходит Дух Святой. Это, как я помню, был в одном служении, рассказывал брат, такой случай, это было старое время, и дарований было много в церквях, и одного брата все время Господь обличает о гордости. И часто в разном формате о гордости Бог говорит. Но этот уже брат пытался, ну что-то изменять с внешней стороны. И однажды так вот решил, что, ну вот на такое советское время, он так почувствовал, что он любит одеваться красиво. Ну что там было, я не знаю, но вот он так почувствовал, что это, видно это в этом. Ну и кто помнит со старых людей, что такое фуфайка, вот у нас так называли. Да? И вот такая телогрейка, или как ее там называют, ну нас фуфайка так называли. И получается, одел этот брат эту фуфайку, пришел и не вперед, а сзади сел. Думаю, Господи, ну раз ты мне говоришь про гордость, буду смираться. Сел и сидит, служение идет, молитва идет, и после молитвы бабушка-сестричка встает, говорит, братья и сестры, она сюда смотрит, не взад, а сюда. Братья и сестры, видела видение? Ну расскажи, сестра. Говорит, видела фуфайку, а под ней гордость. И вот оказывается, внешне, легче изменить, а вот как внутренне поменять? И это целый процесс. И вот Павел говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Оказывается, что-то ценное. Смотрите, это не просто слово, которое кидают на ветер проповедники. Оказывается, в этом смирении, братья и сестры, заложен глубокий смысл не просто вечности, в которую мы стремимся, а радости, жизни. Прекрасной в Боге, радость совершенная, действие Божие. Жизнь человека, она зависит вот в прекрасном формате только от Господа, когда в нашей жизни все правильно. И вот зачастую, друзья, дорогие, мы это не побеждаем. Эта побеждающая благодать, она не приходит в нашу жизнь. Нет победы. И апостол Иоанн говорит, имеющий ухо слышать, дослышит, что Дух говорит. Значит, Дух говорит, Дух мне говорит, Дух тебе говорит. Он говорит, а ты сам принимай решение, как жить. Я в своей практике замечаю уже за много лет, много друзей есть, очень много друзей, с которыми мы знакомы уже многие годы. Но замечаю, некоторые друзья отстали. Отстали, и даже не знаю, по какой причине. Я так иногда сам себе просматриваю, думаю, вот приезжал в той стране, в другой стране. Да, мы при встрече приветствуемся, все хорошо. А вот человек как-то, вот раньше, как звонит, говорит, ты хоть не объедь мой дом. Вот, пожалуйста, постоянно приезжайте. Я так стараюсь делать. Приезжайте, пожалуйста, примем, найдем. То есть это наша христианская жизнь, это правильно. Но проходит время, ты иногда проезжаешь и страну, и города, и ты видишь, и бывает брату наберешь, а бывает брату напишешь, и ты уже по сообщениям и по разговору понял, он хочет, чтобы ты проехал мимо. И сам себе думаешь, что сработало, чтобы нас разделить? И мы проповедники, и мы сегодня служители. Знаете, и почему я вначале сказал, что проповедовать легче. Но это слово касается в первую очередь и меня, и всех нас, верующих людей. И вот Павел говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Если ты это центральное, ценное потираешь, радость во Святом Духу, вот тогда молитва будет, и на иных языках будет, и умом будет, и все сделаешь правильно. Но ты ценного не будешь видеть, нет радости, нет вдохновения, нету той ценности, не подтверждает Господь мое служение, не сходит слава Божия, не сходит сила Божия. Друзья, дорогие, и вот апостол Павел предупреждает, он знал ценность христианства, и он говорит, какие качества нашего плотского характера мешают быть в благодати Божией. Он говорит, чтобы мы покорялись начальству. Мы читаем дальше, никого не злословить. Послушайте внимательно, никого. Сестры, ни мужа, братья, ни жен. Родители, ни детей. Дети, ни родители, никого. Запрет полностью, шлагбаум Господь поставил. Но мы иногда допускаем, но мы ж надо как-то рассуждать, рассуждаем. Но где в размышлениях, в рассуждениях, понимаете, где граница, что ты не злословишь? Говорит, покажите. Мы ее не видим. И Божье Слово говорит, никого не злословить, быть не сварливыми. Братья и сестры, кто знает нас лучше? Как не мы сами себе. Но еще есть кто-то лучше знает нас. Это Господь. От Него ничего не сокрыто. Ничего. И вот представьте себе, когда вот эти качества. Вот мы сегодня, почему я вначале, в первой части говорил про пророчество. Сегодня мы больше да или нет. Жить или не жить. Купить или не купить. И об этом Бог говорит. Но, друзья, дорогие, первая работа Духа Святого, Он говорит, придет, и что Он будет делать? обличит кого? Мир там написано. Слушайте, то проповедники ж тут говорят. А те ходят там. Слушайте, оказывается, друзья, мирская жизнь, то рядом с нами. И мы тоже в мире находимся. И мы с мира приходим. Почему когда-то Екклесиас мудрые вещи сказал: наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. И приготовь себя более к слышанию, нежели к жертвоприношению. За что, он говорит, за ботинками смотреть, за туфлями? Ты там ходил, ты работал, ты в семье был, ты где-то был в этом мире. И ты порой это мирское сюда и приносишь. Потому что оно легко усваивается. Мы по плоти, живые люди. Нам легко это, там не надо этому учиться. Сорняки никто не сажает на градках. Если у кого они есть. Боремся и боремся. Слушайте, а то растение, которое посадим, слушайте, надо столько и поливаем, и обрабатываем, чтобы только вы... А эти сорняки, мы их убираем и травим, что угодно. Вылазите все. Вот это наша такая плотская натура. Учить не надо. Пришел с мира мирской человек. Вот пришли. И вот смотрите, и Божье Слово, оно нам дает конкретную... характеристику объясняет, что надо, что не надо, что мы можем, что мы не можем, к чему надо нам приходить и к чему не надо приходить. И вот смотрите, когда Дух Святой начинает работу, знаете, его совершенная работа заключается в том, чтобы нас привести в состояние, где может касаться благодать нас, научать нас и действовать через нас. И апостол Павел говорит: впрочем, не я, но благодать через меня, со мною в одном месте, и через меня потрудилась, более всех, благодать потрудилась. И вот мы сегодня берем это место Священного Писания, говоря о том, чтобы дать место Духу Святому через нас, в полном объеме, чтобы он работал. Но вот объясняет апостол Павел, мне он говорит, может и вам, я не знаю, но я о себе сегодня говорю и Словом Божьим делюсь. Смотрите, не быть сварливыми, никого не злословить, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ко всем. Друзья, оказывается, я вам точно подскажу и соглашусь с вами, это настолько сложно. Это легче 5 служений провести. Это легче, знаете, позаниматься группой. Это легче спеть песен 10 или 20 или 3. Это точно легче. Друзья, дорогие, но к этому нас приводит Господь. И когда мы на этом, знаете, направлении идем, в этом направлении учимся, впоследствии это норма жизни. Это правильная христианская жизнь. Мы будем... понимать благодать Божию. Я могу рассказывать несколько таких, ну, например, примеров из своей жизни. Их было много, но несколько примеров я помню. Мы с братьями, а может быть, позапрошлый год были. И как-то особо такое время было, нам надо было ездить каждый день по Беларуси. Потому что эти у нас, как мы их называем, библейские школы, кто лагеря называет, ну по-разному. И они по всей Белоруссии, там по разным областям. Иногда, ну как проводят, и вот такой график составляют. Беларусь у нас небольшая, служителя епископа, мы друг друга знаем. И уже как-то такой график, да, сегодня мы там в Витебской области, завтра мы уже в Брестской области, послезавтра мы в Гродненской области. И мы как-то так вот каждый день до обеда как-то немножко отдыхаем и едем. Приезжаем в 3-4 ночи, бывает позже, и получается едем. И вот каждый день Бог просто благословляет. И вот мы помним, и вот Анатолий со мною сидит, он помнит этот случай. И вот еще надо ехать нам в Гомельскую область. Мы там вообще не были, а мы трошки понимаем, где больше верующих, где меньше верующих. Так, ну, свой такой обзор мы знаем. И вот мы едем в одну церковь, где мы ни разу не были. В Гомельскую это у нас такая была, ну, как бы сказать, такая более север Беларуси, такая харизматичная. И мы туда едем. И знаете, уже привет. привыкли, вчера действовал Господь, позавчера действовал, ну и сегодня ж уже будет действовать, Он уже обязан действовать. И мы так, ну давайте помолимся, едем в этом автобусе и так молимся. А Господь говорит, идет такое слово нам, станьте на стражу, потому что я не буду действовать сегодня так, как вчера и третьего дня. Ибо куда вы едете, там есть люди, которые знают больше вас и умеют больше вас. Что тут такое? А сегодня на таланты не надейтесь. А каждый найдите меня в своем сердце. И когда вы найдете меня в своих сердцах, тогда и почувствуете меня, простирайте, открывайте уста, и я буду действовать. Кто из нас, что, как оно, слово тут прозвучало, как оно будет, мы не знаем. И вот мы приезжаем, ребята, ну ладно, приехали сюда на 19:00, приезжаем, заходим, там человек тоже 300, может больше, этой молодежи, заходим, смотрим, наш епископ Цво, замы его, чего они туда поприезжали, тут лагерь. И мы как-то так пришли, а мы же все друг друга знаем. О, братья там, Баранович приехали. И наш епископ говорит, ай, братья, этим пастырам. Говорит, да я у вас уже и не оставаюсь. Я, говорит, лекцию про крещение Духа Святого сказал, а братья помолятся. И как-то еще несколько таких слов. И мы все понимаем, что такое лекцию сказать, а что такое помолиться за крещение Духом Святого. И этот пастор нам, который говорит, братья, сейчас покуда, говорит, чаепитие, давайте не на 19, а на 20. Мы выходим, я говорю, братья, по кустам. А в лесу было. Братья, Господь нам час дал молиться. Все, мы попали. Проповедовать нам никто не дает, петь не дает, столько молиться за крещение Духом Святым. Братья, сестры, кто в этом служении был, он знает, что это такое. Все, ты просто ноль. Кричать бесполезно. Если Бог не крестит, опозоримся. Ну, вот такое, как бы, все. Господь нас предупредил. И мы по кустам и пошли. И все поняли, Господи, молимся, ходим. Ну, где его найти? По этому лесу ходим, большой лес. Где его найти? Бог в сердце говорит. И мы как-то, ну, как могли? И вот через час, примерно плюс-минус мы приходим, а люди съезжаются. Мало что этих 300, да еще там наезжают, машины идут, автобусов, страха больше. А этого пастора не знаешь. Вот, например, брата Сергея знаю, я уже как-то его сказал, слушай, ну мы чуть-чуть попроповедуем. Он уже, а мне этого не знаешь, как сказать. Ну сказал помолиться, ну и все, и мы ждем. И у меня такое волнение. И они собираются, этот пастор к нам не подходит. И все. Я уже так думаю, слушай. И мы приехали, петь надо. Ну, с группой, ну, молиться только нам, епископ сказал. Петь не надо. Я все так. Я кое-как этого пастора говорю, слушай, брат Ваня, ну, мы же приехали в группу, может, хоть две песни дашь спеть? Ну, пойте, ну, спойте. Так вот, махнул рукой, спойте. Я говорю, братья, ну, берите, поставьте, ну, спойте. Ну, надо с чего-то начать, как мы будем начинать? Братья и сестры, я уже, например, когда переживаю, я даже с братьями далеко хожу, я не знаю, я уже все, я их пускаю вперед, мы пою, и я сел вот так, туда все. Я такой красный, что все так стыдно, Господи, что делать, с чего начинать? Наставление веры епископ дал, я ж не близко не к этому, тем более все, мне надо, вот просто надо мне встать, я сам себе собираю мысли и думаю, вот сейчас мне надо встать, сказать, братья и сестры, кто крещение Духом Святым хочет получать? И там выйдет человек 100, и мы скажем, ну будем молиться. Я такого никогда не практиковал, думаю, что мне делать? Сел, сижу, боюсь, ноги дрожат, люди собираются, эти тоже боятся, но не меньше слышали, им чуть-чуть легче. А я все не все им рассказываю. И вот такая практика. И вот это слово «ищи меня». И я как-то сел, мысли свои в парадок привожу, в парадок. Господи, так и быть, опозоримся, то ладно. Ну, как есть, что не всегда в почете должна быть. Как-то согласился я со всем, что будет. все, так вот сижу. Начинается служение, начинают служение, и братья один псалом поет. И этот пастор говорит: ну, давайте начинайте. Я говорю: брат Ваня, мы вообще ваших правил не знаем, порядок. Вы нас пригласили, просто кидаете, мы вообще ничего тут не знаем. Возьмите хоть вас, ваш служитель хоть начнет 5 минут, нам хоть легче будет. Хорошо. Он там кому-то сказал, этот служитель, микрофон, говорит: давайте помолимся. Ну и все молятся сразу, он не проповедовал, ничего. Молитва такая, знаете, пошла, вот просто пошла молитва. И все, пошла молитва, мне уже легче, мне уже хочется к ним. Они там наверху поют, думаю: нет, еще подожду. Как-то не сильно я уверен. И знаете, и вот они поют еще одну песню, 2 куплета, не допевают. Сила такая сходит на эту аудиторию людей, я в зале сижу. Знаете, братья и сестры, я настолько, вот просто вот Бог такую вот дал тебе уверенность, да, все, я герой тут, все, вот как будто тут епископы отдыхают, я тут главный. Вот, ну, я примерно эмоционально вам говорю, все, они плачут, я плачу, я оттуда к ним за микрофон, все, как будто уже... Слушайте, там не надо было петь. Там просто люди автоматически начали подниматься, поднимать руки, и началась молитва. Вот на этом наше служение закончилось. 2,5 часа. 50 человек Бог крестил Духом Святым. Братья и сестры, объяснить это невозможно. Но такая благодать была, просто мы настолько в ей благодати купались, да, братья и сестры, видя, как Бог... Там не надо ни наставления веры, ничего мы им не говорим. Бог просто сходит, и они между собой. И просто вот в этот костер попадали там все, это им уже 300 или 500 человек. 12 часов ночи. Едем назад, братья и сестры, Господи, радости. Не знаешь, куда ее деть. Никто спать не хочет. Радость пришла. Друзья, дорогие, я этими примерами пользуюсь только для чего? Не для того, чтобы показаться вот мы. Я сегодня хвалюсь Господом нашим. Но оказывается, для того, чтобы эти действия были, надо какой-то отрезок времени пройти, какие-то, с какими-то обстоятельствами встретиться. Это неудобное, это такое невыгодное для нас состояние. В другом месте точно так было. Мы помним, еще наш епископ жил, наш Николай Яковлевич Куркаев, и они пригласили нас на одну конференцию. И мы взяли с братьями посты молитвы, 2 дня. Мы посты молитвы взяли за это служение, и мы просили у Бога знамения. Мы поехали через несколько дней на эту конференцию, это уже прошло давно, уже может лет 8, может даже 10. Примерно, плюс-минус, братья и сестры, но я помню то служение, и я то пророчество помню по сегодняшний день. Оно сбывается сегодня в Беларуси до точки. Все, вот мы его все помним. Как Бог сказал в том служении, все в точечку, и все оно так работает. Друзья, дорогие, я еще раз утверждаю себя, удостоверяя кого-то другого из людей, христиан, я вам еще скажу на основании Писания, для того, чтобы держаться благодати Божией, есть дорога к благодати. Слово Божие говорит, никого не злословить. Быть несварливыми, быть тихими. И вот то, к чему сегодня нас обязывает Господь, это сложная процедура, но она нужна. И апостол Иоанн говорит, побеждающему дам сесть. Друзья, дорогие, и еще удивительно, Иоанн говорит, Христос говорит через Иоанна, смотрите, кого люблю, того и обличаю. Это норма, это нормальное явление, что Господь нас обличает, где-то нас наказывает. И Он говорит, что все стою у двери и стучу. Это Его стук. Иногда мы в молитве так долго молимся, мы иногда стучим, и кажется, Бог не отвечает. Мы только видим, когда мы стучим. Но я хотел бы, чтобы мы более были внимательны и понимали, когда Бог стучит. Когда Бог стучит, вот все стою у двери и стучу, кто, если кто услышит и творит. Оказывается, братья и сестры, через это сегодня слово Бог что делает ко мне и к вам? Стучит.

видит благодать. Ну чего, почему я пою, а Дух Святой не сходит? Почему я проповедую, а Дух Святой не сходит? А почему я молюсь, и тоже Дух Святой не подтверждает? А почему я возложил руки, молюсь за крещение Духом Святым, люди не получают? Почему? А вот оказывается, этот вопрос ты себе должен задать. Не Богу, а себе. Потому что тебе Бог задает этот вопрос. А он говорит, слушай, брат, я стучу, сын мой, я к тебе стучу. И ты мне не задавай такие вопросы. Ты в слове моем читаешь. Если этого не происходит, значит проблема в тебе. Нам легче сослаться на служителей, нам легче сослаться на кого-то, на мужа, на жену. Знаете, мы такие вот, знаете, быстро переводим стрелки. Это тот виноват, это тот. Но Слово Божие, еще раз говорю вам, никого не злословить, не переводи. У тебя нету, значит скажи, Бог, у меня нету. Зачем тебе Он? Слушайте, Христос позвал Петра, и Иоанн идет за ним. Петру, слушай, не понравилось. А Христос говорит, а что тебе до него? Ты иди за мной, я тебе позвал. И вот я хочу, чтобы мы усваивали эту побеждающую благодать. Друзья, дорогие, чтобы мы были победителями. Чтобы мы понимали, что это сложно, но нет других вариантов. Надо к этому идти. И апостол Павел к Тимофею во втором послании говорит такие удивительные слова. В последние времена наступят времена тяжкие. Люди будут вот такие, и там перечисляются с таким характером. Люди не будут обращать внимание на свой характер, на свою сварливость, на свою обидчивость, на свое непрощение. И многие вещи, они как будто все нормально. Нет, братья и сестры, ненормально. Если на наше сегодня служение, на наши молитвы не сходит благодать, это уже ненормально. Ненормально. Так не должно быть. Может быть, не всегда. Но так периодически должно быть. Это и есть та слава Божья, которая подтверждала в свое время ветхозаветных пророков и царей, которые любили Бога. Это новозаветные апостолы подтверждались, понимаете, потому что Христос их, понимаете, подтверждал славою и силой Божией. И в наше сегодня время есть Дух Святой, который тоже на этой земле, чтобы обличить, чтобы разделить душевное, знаете, от духовное, душевное, чтобы дать человеку понимание, чтобы обличить, а с нашей стороны согласие, с нашей стороны вера, с нашей стороны побеждать. Господь, раз ты мне сказал, я буду идти, я буду бороться с собой, как только ты, христианин, начнешь с собой работать, ты сразу перестанешь видеть окружающих. У кого какие-то, понимаете, бровна в глазу или сучок. Все, все станет на место. Ты начинаешь видеть себя, ты начинаешь с себя работать. Друзья, дорогие, и мне хотелось бы оставить вот это слово. Мы скоро будем с вами молиться. Я знаю, что здесь Дух Святой. Я знаю. Не потому, что я приехал, потому что вы здесь. Мы вместе с вами, где двое или трое, Господь говорит, там и я посреди вас. Он сегодня пришел, но насколько мы доверимся благодати Божией, насколько мы доверимся Его Слову, и как мы отреагируем на это Слово, так будет и наша вера возрастать. Настолько будет благодать умножаться в нас, насколько мы предоставим себя сегодня Божьему Слову, и мы скажем, Господь, это я. Я лишаюсь благодати Божией. На меня не сходит Дух Святой. У меня иные языки, но ничего, нету радости, нету действий. Во мне нету, но одновременно и через меня нету. Друзья, дорогие, и так когда я это вижу, я, Господи, прости, может быть, сегодня одно покаяние будет мало. Может быть, второе завтрашнее служение опять будет мало. Ничего. Как один у нас пастор сказал, пусть выходит, пока не покается. Один брат выходил, много раз в церкви выходит, и у нас тоже в церкви постоянно люди выходят. И один служитель, уже пастор, говорит, слушай, ну 39 раз выходит. Он записал, 39 раз, говорит, это Вася выходит на покаяние. А пастор говорит, хай ходит, пока не покается. И на 40-й раз этот Вася вышел и сошел Дух Святой на него. Оказывается, не мог оставить курить.

обращенный человек. Никто не знал его тайн. А он и водное крещение не мог принять. Покаялся уже, хоть жена верующая, он долгое время не мог покаяться. Вот, ну, свободу получить. И все смотрели, даже служители, некоторые думали, что он верующий человек. Но пастор говорит, пусть ходит, пока не покается. И Бог просто посрамил некоторых, кто так думал, а увидел его искренность. И помню, на 40-й раз сошел Дух Святой и освободил. И с того времени брат Вася свободен. Аллилуйя. Братья и сестры, не надо этого стыдиться. Когда ты видишь, что ты лишен благодати Божией, я не говорю спасительной, а Дух Святой не сходит, радости нету. Друзья, дорогие, за это надо плакать. За это не надо смеяться. Это ценное в жизни христиан, особенно в пятидесятническом, знаете, движении. Это ценное. Сегодня многие угасили этого. Сегодня кто-то хлопает, топает, кто-то по-разному раздает Духа Святого. Нет, дорога к Духу Святому вот такая. И апостол Павел говорит Титу, говори, увещевай со всякой властью, чтобы люди вот такие были, подчинялись всякому начальству. Понимаете, не быть, чтобы не быть сварливыми, чтобы были тихими. И оказывается, когда мы видим за собой, то у каждого что-то есть. Друзья, дорогие, и вот для этого приходит Дух Святой в наших собраниях. И только мы начинаем молиться, он говорит, я видел видение, фуфайка под нею гордость. И мы начинаем видеть, да, Господи, я устал от этой гордости. От моей гордости семья страдает. От моей гордости в церкви нету добра. От моей гордости на работе все плохо. От моей гордости дети сегодня не хотят со мной общаться. От моей гордости не хочу я быть таким. Поэтому бежи всегда на покаяние. Проси у Бога милости. Бог даст свободу. Может быть не на 5-й раз, на 10-й. Не на 10-й, то на 30-й. Не на 30-й, то на 40-й. Жив Господь. Аллилуйя. Бог этого хочет от нас. Друзья, дорогие, мы в свое время читаем два таких героя веры. Это один из Авраам и второй это Давид. Это люди, которые поверили Богу. Но посмотрите, у них тоже были ошибки. Авраам не остановился в Египте. Он, понимаете, пошел в этот Египет. Там трудности определенные встретились. Но он с Египта пошел дальше. Знаете, дальше он пошел, знаете, он так сильно хотел ребенка, он так хотел потомство, потому что он поверил Богу, и ожидал, и не может дождаться. И однажды такая ситуация пришла, что, может быть, от рабыни будет мне сын. Он этим воспользовался, а прошло время, опять эти обиды. Жена Сара говорит, ты виновен в моей беде. И Бог говорит, Авраам, слушай, слушай Сару. Авраам, почему так получилось? Что случилось? Вроде Сара виновата нет в книге пророка Малахия. Там Бог все объясняет. Вероломно поступил Авраам. Неправильно поступил. Друзья, дорогие, но Авраам услышал такое слово. Смирись перед Сарою. Согласись. Освобождайся от Измаила. Он твой сын. И знаете, как тяжело было Аврааму довериться Богу, дальше продвинуться по этому пути Божьему. Ему надо было своего сына отдать ему какие-то подарки. Взять Агарь, на, иди. Но только, чтобы мне не потерять Божий путь. Ошибки были у Авраама, но проходит время, и Бог говорит, могу ли я что-нибудь сокрыть от друга моего Авраама? Почем Бог определил дружбу Авраама? По ошибкам? Нет. Он поверил и следовал до конца. Выходил с ошибок и дальше следовал. Точно так было у Давида. У Давида было много ошибок, но он приходил. Было время 7 дней, постился и молился. Господи, нет. Однажды пришел Бог через пророка Нафана и говорит, выбирай 3 варианта вот этих трудностей в твою жизнь. Бог будет наказывать. Знаете, Давид не знает, что избрать. Он не выбирает ни первое, ни второе, ни третье. Он говорит, Господи, я знаю, что у тебя милосердие. Лайдус коман, братья и сестры. Он Бога не оставляет.
нашей жизни иногда приходят трудности и проблемы, и мы уже в этих проблемах и останавливаемся. Оставляй. Приди на покаяние. Может быть, за 7 дней Бог решит твой вопрос. Бог видит твое милосердие. И однажды, когда то случился, и Давид увидел столько тысяч, 70 тысяч людей погибло ради него. И он смотрел на этого ангела с мечом. Он говорит: Господи, они невиновные. Они невиновные, это я виновен. Друзья, дорогие, вот этот путь Божий. У нас много ошибок, много мы согрешаем, но путь Господень сегодня перед нами. Давайте мы будем следовать этому пути. Написано, не получается. Боже, но я верю, я все равно буду идти за Тобою. Господи, Ты обличаешь меня постоянно. Мне трудно, но я все равно буду идти за Тобою. Не теряйте пути Господня. Бог через это слово нас учит. Мне хотелось бы еще раз с вами, братья и сестры, помолиться. Я знаю и верю, Дух Святой здесь. Может, кому-то сегодня нужно опять, как тому дяде Васе, 39-й раз выйти. Может, кому-то 40-й, может, кому-то 10-й. Не стесняйся. Ты сегодня через Божье слово услышал и увидел себя, что ты нах. Что ты, может быть, эти сегодня сшил себя, эти смоквые листья, понимаете, и обложил себя. Нет, Господь хочет тебе в другие одежды одеть. Он хочет, чтобы не ты сам себя одевал и сшивал себе одежды. Господь сегодня хочет, чтобы ты согласился с Его Словом. И когда мы сейчас будем молиться, друзья дорогие, если ты чувствуешь, что характер не такой, состояние не такое, страх приходит, пришла эта пандемия, и все, боюсь у собрания ходить. Не бойся, друг дорогой, не бойся. Надо не за это бояться, надо бояться за состояние, надо бояться, что благодать меня лишает. Я лишаюсь благодати, вот за это надо бояться. А когда будешь в благодати Божьей, друзья, ничего не будешь бояться. Поэтому давайте встанем для молитвы.

Как хорошо, что мы в Его руке, что от любви Его ничто нас не отлучит. Хоть утопает мир порой во зле, Бог доверять Ему всецело учит. Ведет Он в небо узкою тропою, порою этот путь бывает так тяжел. Переживания, болезни, скорби, горе и слезы застилают часто взор. Порою кажется, не видно вовсе света, сомнения подкрадывается тень, и будто бы от Бога нет ответа. Гараж проблем растет со дня на день. Порою кажется, что мы в порыве ветра, уносит силы лютый ураган, и искорка надежды тает где-то, обволакясь в густой сырой туман. В такие вот минуты отчаяния становится молиться тяжело. Куда ж девалось наше упование? Ведь разве Богу неизвестно все? Ведь разве Бог сегодня изменился? В нем истощилась сила, чтоб спасать? Поток ли благодати прекратился, и Бог не может больше исцелять? В Его контроле звезды мирозданий, пылинка в этом космосе Земля, но сотворение Его могучим словом все так же в точности вращается она. Бог возлюбил нас вечной любовью, Христос Своими нас назвал детьми. И разве благ даятель подаст камень, когда о хлебе вопияем мы? Оберегает нас Он, как зеницу ока, Он даже волосы на нашей голове все сосчитал, и нет такого срока, где Бог Своих оставил на земле. Он допускает в жизнь порою скорби, чтоб нас от спячки ленной встрепенуть. А что в сравнении с Христовой славой страдания наши временные тут? Проводит нас долиной испытаний, чтоб веру больше, крепче возрастить, чтоб мы, имея радость в Святом Духе, старались свято на земле ходить. Он поступает с нами, как с детьми. Порой, хотя наказывает строго, Он делает то только из любви и утешает нас, прощая много. И как горшечник долго, терпеливо преображает нас Он в образ свой, чтобы сосуд был крепкий и красивый, проводит Бог и через огонь порой. Он слышит все молитвы, плач и вздохи, и мысли знает, что порой спать не дают. Ты принеси их все туда, к Голгофе, и там ты сможешь силы почерпнуть. Он все ко благу в жизни посылает, и Его иго — благо для души. Хоть мы Его путей порой не понимаем, но вера помогает все пройти. Как хорошо, что мы в Его руке, что от любви Его ничто нас не отлучит. Он проведет нас в небо, в чудной той стране, утрет Он слезы и награду вручит.

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

«Теперь-то я раскусил вас, христиан!» — воскликнул я. «Вот как все просто и понятно. Все, что от вас требуется, это попросить прощения у Бога, и вы, так сказать, свободны. Получается, что каждый может продолжать грешить, ведь в конце концов он будет прощен. Такая теология позволяет вам грешить сколько угодно, пока вы ходите в церковь и исповедуете свои грехи священнику, вы с гарантией получаете прощение». Джефф печально покачал головой. «К несчастью, слишком многие думают или поступают так, как вы сказали. Но не этому учит Танах. Иешуа, Мессия, не затем пришел в мир, чтобы дать нам право грешить, а потом автоматически получать прощение. Напротив, Он пришел победить грех и дать нам новую жизнь, освобожденную от порабощения грехом». В сердцах я ответил: «Вы хотите сказать, что все эти христиане, убивавшие мой народ последние 2000 лет, были невинными людьми, которые не были порабощены грехом? Или, может быть, убийство евреев вы не считаете достаточно серьезным преступлением?» «Конечно, считаю, Яков. Я не оправдываю никакую жестокость, не совершаемую под знамением религии, ни под каким-либо другим знамением. И сам Бог не оправдывает их. Видите ли, многие язычники приняли внешние формы христианства, но, к несчастью, не пришли к истинному раскаянию в грехах. Они назвали себя христианами, но их нераскаянные и безбожное поведение показывает, что название не соответствует содержанию. Более того, основная часть христианской церкви уже на ранних стадиях своего существования тяжело заболела антисемитизмом, и эта болезнь усиливалась по мере того, как в ее рядах сокращалось число евреев, верующих в Мессию. Необходимость козла отпущения, на которого можно было бы взвалить все грехи, совершенные церковью, вызвала к жизни преследование евреев, обвиненных в наихудшем их преступлении – геициде, то есть убийстве Бога. Но вспомним, что ни Иешуа, ни его ученики никогда не пытались установить новую религию, которая отвергала бы свои еврейские корни. Они жили и действовали в рамках иудаизма первого века. Более того, Иешуа пришел не только за тем, чтобы простить грехи человечества, но и чтобы позволить нам начать жить сначала и покончить с властью греха. Танах, который все это нам обещал, настолько серьезно рассматривает перемену в человеке, который примет эти дары, что описывает ее как обретение нового сердца и нового духа от Бога. Иешуа дает нам вечную духовную жизнь, которая начинается в момент этого возрождения, нового рождения, и никогда не кончается. «А что такое это новое рождение?» – спросил я. «Что вы под этим понимаете?» «Неважно, что я под этим понимаю», – усмехнулся Джефф. «Давайте лучше посмотрим, что говорит об этом Танах. Об этом революционном событии в человеческой жизни говорят и Иеремия, и Иезекииль. Прочтем, что они писали о будущем Израиля как народа, потому что это относится и к каждому из нас, как личности. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас. И дам вам
сердце новое и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Здесь мы видим непреодолимую пропасть, разделяющую истинную веру и религиозность человека. Другими словами, пропасть между истиной и ложью, между жизнью и смертью. «Ну что все это значит?» — спросил я. «Чистая вера утверждает, и справедливо, что лишь Бог может сделать шаг к человеку, очистить его, дать ему новое сердце и новый дух. Согласно Иезекиилю, Бог сам решает протянуть руку падшему человечеству и берет на себя инициативу его спасения. В более ранних главах Танаха устами Моисея Бог не только заповедал нам: «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыми», но и обещал: «И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, и от всего сердца твоего, и от всей души твоей, дабы жить тебе». А все религии мира, напротив, требуют от человека, чтобы он сам себя совершенствовал, трудясь изо всех сил, добавляя заповеди к заповедям, дела к делам и воздерживаясь, насколько это только возможно, от греха. Только так любая религия может помочь человеку самостоятельно очиститься и угодить божеству. Каждая из них имеет для этого свой собственный набор правил, потому-то на свете так много религий. Но, честно говоря, человек не желает подчиниться Божьей истине, как не желает и всерьез подчиниться его воле. Человек предпочел бы быть своим собственным божком, возложить на себя божественную власть и славу, хотя отнюдь не всегда желал бы нести сопряженную с этим ответственность. Вот почему человек создал для себя богов, идолов по своему образу и подобию. Еврейский народ был единственным народом в мире, получившим божественную истину непосредственно от самого Бога, через его откровение. Но даже евреи исказили его заповеди и создали человеческую религию, далекую от первоначальной истины Бога. Вот видите, даже божественную истину нетрудно исказить, привнеся в нее человеческие идеи, которых изначально не было, а потом приписав им божественный авторитет. Давайте в этом контексте прочитаем пророчество Иеремии. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда я их взял за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Яков, вы, наверное, заметили, продолжал Джефф, что в этих стихах Бог говорит о том, что Он сам намерен сделать с народом Израиля, очистить их от грехов, дать им новое сердце и наполнить их Своим Святым Духом. Другими словами, Он заключит с ними новый завет, по которому простит их, приведя обратно в родную землю.
«Эй, подождите!» – торжествующе воскликнул я. «А что, если вы берете все эти цитаты вне контекста и даете им неверное толкование, подходящее под вашу философию? В Танахе можно прочесть практически все, что не захотите. Я знаю, что большинство культов и лжеучений основывают часть своих утверждений на Танахе, но они искажают и толкуют его, как им угодно. Разве я могу быть уверен, что во всех этих отрывках действительно говорится об Иешу?» «Извините, Яков», — сказал Джефф, как бы желая сменить тему разговора. «Вы мне не дадите свой адрес в Израиле?» «А что, он вам действительно нужен?» — с сомнением спросил я. «Да, нужен», — решительно ответил Джефф. «Пожалуйста», — уступил я, — «мой адрес таков: Яков Дамкани, улица Ханевиим, 42, Холон, Израиль». Джефф записал этот адрес на иврите и спросил: «А замечаете ли вы, сколько здесь деталей, позволяющих вас найти?» Я уставился на записанный адрес, не понимая, что Джефф хочет этим сказать. «Предположим, я живу в Америке и хочу написать вам письмо, а вы живете в Израиле. Если я напишу этот адрес на конверте, наклею марку и брошу письмо в почтовый ящик, его отсортируют от других писем на центральном почтамте США и положат в мешок, предназначенный для отправки на самолете в Израиль. Таким образом, на этом этапе исключаются все остальные страны мира. Позже на главпочтамте в Израиле это письмо положат в мешок, который будет отправлен в Холон, а не в какой-либо другой населенный пункт Израиля. Достигнув Холона, письмо попадет к тому почтальону, который обслуживает ваш район. На вашей улице много домов, но почтальон отнесет письмо в дом 42, прямо в ваш почтовый ящик, понимаете? Для того, чтобы найти вас среди миллиардов людей, населяющих землю, достаточно знать всего 4 или 5 деталей. А знаете ли вы, как много таких определяющих признаков личности Мессии содержится в Танахе? Кто-то насчитал 333 различных ссылки и указания. Некоторые из них – уже исполнившиеся пророчества, другим предстоит исполниться в будущем. Так что даже если вы ошибетесь в одном или двух из таких признаков, пусть даже в 10, что невозможно, так как речь идет о безошибочном Слове Божьем, вы все равно неизбежно выйдете на этого единственного человека, о котором дано так много точных указаний. Теперь рассмотрим другой аспект. Предположим, вы договариваетесь о встрече в определенном месте в центре города с кем-то, кого вы никогда раньше не видели. Вы говорите ему, что на вас будут синий пиджак, белая шляпа и черные туфли, что ваш рост около 180 сантиметров, и вы плотного телосложения, что у вас густая борода каштанового цвета и кудрявые волосы, и что вы носите очки. Вряд ли как раз на месте вашей встречи окажется много людей, которым подходит такое подробное описание. Так вот, Танах дает нам словесный портрет человека с 333 определяющими чертами, которые в сумме описывают его до малейшей детали. В этом описании точно сказано, где и когда он родится, каким образом это произойдет, зачем он придет, что именно он сделает за время своей жизни, как он будет предан, подвергнется пыткам, будет убит, похоронен, а в конце концов восстанет из мертвых, после чего вознесется на небо. Там даже сказано, что он вернется на землю, как царь-победитель, как судья всех живых и мертвых. Много ли вы знаете людей, которым подходят все эти описания? Я в замешательстве почесывал затылок и не знал, что ответить.
Простая логика его аргументов лишила меня дара речи. Через какое-то время, поколебавшись, я спросил: «Но предположим, что Иешуа знал все эти пророчества. Не мог ли он спланировать свою жизнь таким образом, чтобы все совпало? Например, по преданию Мессия должен был приехать на белом осле. И относительно этого есть даже пророчество в книге пророка Захарии, если я не ошибаюсь. Но Иешуа знал, что Мессия должен ехать в Иерусалим на осле. Вот он и исполнил это пророчество». Вы абсолютно правы относительно этого пророчества, но это можно сказать не о всех из них. Это лишь одно из тех немногих предсказаний, осуществление которых зависело от воли Иешуа. Большинство пророчеств не могло быть им выполнено, потому что как бы сильно человек ни желал, он не может выбирать место и точную дату своего рождения. И уж точно не может выбрать подробности своей казни, захоронения и воскресения из мертвых. И все же пророк Даниил предсказал, что Иешуа будет предан смерти незадолго до разрушения второго храма в Иерусалиме. Пророк Михей сказал нам, что он родится в Вифлееме и будет по своей природе вечным. Исаия, которого называют мессианским пророком, предсказал нам его рождение от Девы, его служение, его смерть и его грядущее царство. Все эти события, да и многие другие, никак не зависели от воли Иешуа. Но если все они буквально исполнились в его жизни, надо быть слепым, чтобы не признать, что он действительно был тем, кем себя называл. Но все же мне трудно понять, упорствовал я. Каким образом все мудрецы Израиля за последние 2000 лет читали Танах и не сумели его понять, а вы совсем не еврей и не мудрец, так ясно все это видите? Джеффа это замечание несколько смутило. Он поколебался, затем взял Танах, открыл его и вручил мне. Хотя он уже показал мне в Танахе множество самых поразительных мест, тут он снова сумел меня удивить. «Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы, и всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать, книгу и говорят, прочитай ее, а тот отвечает, не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, почитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот... Я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно так, что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Исаия 29:10-14. Я был опустошен и поражен. Мне казалось, что сам Господь принуждал меня лечь на его операционный стол, подвергнуться, так сказать, анестезии, чтобы он попытался произвести операцию на моем открытом сердце, удалить из груди каменное сердце и заменить его живым. Но я все еще изо всех сил сопротивлялся ему. Что скажут люди? Что случится со мной, если я осмелюсь? Мы оба замолчали. Джефф, несомненно, снабдил меня огромным количеством материала для размышлений. У меня кружилась голова при мысли, что весь народ Израиля мог ошибаться, и что до сего дня я жил в ужасном заблуждении. Неужели все наши раввины и мудрецы ошибались, и только Джефф, этот гой, знал истину? Сама эта мысль вызывала у меня дрожь. Мне было совершенно ясно, что если Бог есть истина,
А в этом я никогда ни на секунду не сомневался. Тогда должна существовать и одна божественная, абсолютная истина, не зависящая от религии или образа мыслей. Но я не мог принять, что и евреи, и христиане на примере Джеффа, хотя он и предпочитал называть себя мессианским верующим, исповедуют одну и ту же абсолютную истину. Слишком многое в их утверждениях противоречило друг другу. Как еврей, я не мог признать, что мой народ заблуждался, следовал ложному учению, а правы оказались эти жестокие, кровожадные христиане. Джефф ощутил, какой водоворот мыслей и чувств бушевал во мне. Он понимал, что слова бессильны в такой ситуации, и может помочь лишь Дух Господень. Мне пора было встретиться с истиной лицом к лицу и бороться с ангелом Божьим у своего брода через Иавок, как в старину это делал Иаков, и выйти победителем у своего Пенуэла. Джефф, должно быть, почувствовал, как я достиг этой точки. Он склонил голову в безмолвной молитве. Потом он тихо произнес: «Если вы придете к выводу, что все, о чем я говорил, есть истина, готовы ли вы сдаться и присоединиться к истине? Если убедитесь, что Иешуа действительно обещанный Мессия Израиля, примите ли его как своего Господа и Спасителя?» Я в ужасе отшатнулся, словно ужаленный змеей. Откуда он мог знать, что происходило в моей голове и в глубине моего сердца? Я молча смотрел на него. Джефф сочувственно взглянул на меня и произнес: «Я буду молиться о вас, чтобы Бог Израиля открыл вам духовные глаза и показал вам истину. Недостаточно понимать мои слова, принимать их как истину и мысленно соглашаться с ними. Надо принять их в свое сердце. Я буду молиться еще и о том, чтобы Бог не давал вам покоя, пока вы не примете его. Можно я помолюсь вместе с вами?» Я почему-то ожидал, что Джефф вытащит из кармана молитвенник и прочтет молитву, но ничего подобного не случилось. Он просто сел рядом со мной, взял мои руки в свои, закрыл глаза и склонил голову. Озадаченный, я смотрел на него, не понимая, что я должен делать. И тут Джефф заговорил с Богом, как говорят, со своим лучшим другом, который стоит прямо перед вами. Его молитва шла прямо от сердца, и потому она тронула и мое сердце. «Отец Небесный, пожалуйста, взгляни на Якова и открой его духовные глаза на истину, которую он уже начал постигать разумом. Пусть твой Святой Дух говорит с его сердцем и покажет ему, насколько сильно он нуждается в прощении грехов, которые ты так милостиво обещаешь и даруешь ему через Иешуа, Мессию. Господи, возбуди в его сердце желание получить новое сердце и новую душу от тебя. А сейчас я предаю его в твои руки. Пожалуйста, сделай с ним все, что ты желаешь. Прошу тебя во имя Иешуа, ха-машиаха. Аминь». Джефф посмотрел на меня с любовью, как отец смотрит на сына, и спросил: «Ничего, если мы помолимся вместе? Следуйте за мной в этой краткой молитве, и если она скажет что-то вашему сердцу, повторяйте ее вслух за мной». Я не успел возразить, как он уже склонил голову, закрыл глаза и произнес еще одну молитву: «О, Бог Авраама, Исаака и Иакова! Верую, что ты дал нам Иешуа, своего сына, как искупление и моих грехов. Спасибо, Иешуа, за то, что ты пришел пробудить меня к новой и святой жизни,
к Божьей славе. Аминь. До сих пор не могу понять, почему я повторял эту молитву за ним. Я не верил словам, выходившим из моих уст. Они не вызывали в моем сердце никакого отклика. Но Джефф был очень счастлив, что я произнес вместе с ним молитву, и спросил меня: «Можно я оставлю вам этот экземпляр Брит Хадаша на иврите? Прочтите его, а после этого попросите Господа открыть вам истину». Я уверен, что вы найдете в этой книге ответы на многие вопросы, на те, которые уже задали, и те, которые еще не успели задать. Джефф попрощался и вышел из лавки. В комнате стемнело, пора было запирать магазин и уходить. Когда я вышел на улицу, странные ощущения тяжести, соединенные с глубоким чувством ожидания, охватило меня, как будто сейчас должно произойти что-то великое и чудесное, что-то решающее, что изменит всю мою жизнь. А еще у меня было странное чувство, что это чудесное будет как-то связано с Иешуа, и ключ ко всей этой загадке – книга, подаренная мне Джеффом. Что же скрывалось в этой книге?

Дорогие друзья, когда-то индусский служитель Божий Саду Сундар Сингх рассказывал, что во время своего путешествия по Гималаям он однажды, сидя на берегу небольшой речки, взял камень, лежащий в воде, и разбил его, чтобы посмотреть, мокрый ли он внутри. Оказалось, что он был совершенно сухой, хотя много лет пролежал в воде. Есть такие же твердые сердца, как этот камень. Они живут в Боге, потому что Бог вездесущий, но Бог не живет в них. Надо, чтобы сердце было похоже на губку. Губка в воде и вода в губке. Они как бы одно, хотя губка не вода, а вода не губка. Так и сердца наши должны быть в Боге, и Бог в сердцах. Всякий, кто имеет общение с Иисусом Христом, соединился со святым Богом, как дитя со своим отцом. Можно с уверенностью сказать, что все люди так или иначе слышали о Боге. Можно иметь довольно обширное познание о Нем. Однако все эти познания остаются отвлеченными сведениями до тех пор, пока мы лично не встретимся с Господом. Только при личной встрече с Иисусом Христом, только в живом и сладостном общении с Ним оживают наши познания о Боге и начинают сиять неземной красотой. Без сладчайшего Иисуса Христа горько жить в этом очень бедном мире. Лучше терпеть скудость и быть со Христом, нежели вне общения с Ним, изобиловать всем житейским. Лучше лишиться всего в мире, нежели потерять Иисуса Христа. Все лишения Он вознаградит сторицею, а лишение Его самого не может быть вознаграждено обладанием целого мира. Ничего не теряет тот, кто приобретает Иисуса Христа. Какое радостное переживание просыпаться каждое утро и осязать, что Он присутствует в комнате. Какое радостное переживание познавать каждый вечер при закате солнца мир Божий. С Иисусом Христом всякое место становится храмом.

Январь. Обычный рейс. Иркутск, Москва. По трапу поднимались пассажиры. Приветливые стюардесс слова. Над взлетной полосой снег кружился. В салоне так уютно и тепло. Располагались люди в мягких креслах. Кто у окна смотреть спешил в стекло. По радио звучали тихо песни. Обычный рейс. Вот экипаж идет, красивые и сильные мужчины. Команды самолет привычно ждет. И волноваться, право, нет причины. Ко взлету все готово, как всегда. Через несколько часов встречай, столица. И кто из пассажиров знал тогда, что не в Москве он должен приземлиться? И кто предполагал, кто думать мог, что с близкими в последний раз простился, и что, переступив родной порог, домой он никогда не возвратится? Спешили люди в гости, по делам, в салоне средь комфорта и уюта, никто не знал, что смерть их всех ждала. Не на года шел счет, а на минуты. Вздохнув, взлетев, как птица, самолет. Под крыльями сердцам знакомый город. Перед глазами небо, но полет недолго был и завершился скоро. Кто мог людей от страшного спасти? Внутри у птицы что-то вдруг сломалось, и жизнь кричала смерти: «Подожди, мне некогда», — угрюмо смерть сказала. Пожар. За самолетом черный шлейф. Машиной самолет был, а не птицей. Всей тяжестью своей он падал вниз, к земле, чтоб через несколько минут разбиться. Удар. И самолета больше нет. А пламя еще долго полыхало. И от него мгновенно таял снег. И смерть по полю жизни собирала. Обломки самолета на земле. Ни экипажа нет, ни пассажиров. Погибли все, никто не уцелел. Исчезли человеческие жизни. Всего лишь несколько минут полета, и вместо долгого короткий путь. Что было там, в горящем самолете, не знаем. Но теперь не в этом суть. И юноши, и женщины, и дети, мужчины с сединою на висках, какими они были, люди эти, все пережили близкий смерти страх. Быть может, кто-то вслух заплакал громко, быть может, самый храбрый закричал, прижала крепко мать к груди ребенка, а кто-то ручку кресла крепко сжал. Быть может, кто-то помолился Богу и бросил к небесам последний взгляд. Им всем осталось жить совсем немного. Теперь не важно, кто в этом виноват. Их не вернуть, оттуда не приходят. Живым остались слезы, боль сердец. Куда, куда любимые уходят? И смерть, конец или вовсе не конец? О, пусть живых коснутся эти строки, пусть они помнят, жизнь так коротка. Случайности, болезни, катастрофы, и снова смерти жесткая рука. Душа, душа, где после смерти будешь? Куда ведет дорога, в рай или в ад? Молитесь Господу при жизни, люди, чтоб бросить к небесам последний взгляд.

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Молодой человек, счастливый в своем браке с хорошей христианкой, подошел к своему пастору с проблемой. «Пастор», — сказал он, — «я не уверен, но не кажется, что я слишком сильно люблю свою жену. Я думаю о ней утром, когда просыпаюсь, и вечером, когда ложусь. В течение всего рабочего дня я постоянно думаю о моей дорогой жене. Я в затруднении. Может быть, я ее слишком люблю». Пастор, мудрый пожилой человек, спросил у молодого мужа: «Молодой человек, любишь ли ты ее, как Иисус Христос любит церковь?» «Ну, конечно, нет. Никто не может так любить». «В таком случае, — сказал пастор, — твое затруднение заключается в том, что ты недостаточно любишь свою жену». Апостол Павел написал в своем послании к Ефесянам: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Сколько мужей могут сказать: «Я люблю свою жену, как Христос возлюбил церковь»? Хороший вопрос. И сегодня мы хотели бы остановиться на нем и вместе с вами посмотреть, что это значит «любить свою жену». Я уверен, что если бы мужья действительно любили своих жен, так как они должны это делать, разрешилось бы 99% семейных проблем. Почему так редко мы слышим проповеди о любви мужей к своим женам? Мы много слышим о том, как женам следует повиноваться, а что сказать о другой стороне? Возможно, это случается, потому что проповедуют мужчины. Спроси любого из мужей: «Любишь ли ты свою жену?» И он с уверенностью ответит: «Безусловно, конечно, я люблю ее». Но, говоря это, он, по всей вероятности, имеет в виду то, что он чувствует по отношению к ней, или то, что он делает для нее. Но если любовь мужа к своей жене должна быть такой, как любовь Христа к церкви, тогда эта любовь должна быть гораздо больше, чем чувства или определенные поступки. Какое слово наилучше характеризует Христову любовь к нам? Это слово «жертва». Он отдал себя в жертву за нас. Любовь Христа – жертвенная любовь. И именно такую любовь следует иметь мужьям. А что такое по существу любовь? Очень трудно, даже невозможно определить это. Но мы имеем чудесное описание любви в 13 главе послания к Коринфянам. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Возьмем некоторые характеристики любви из 13 главы 1 послания к Коринфянам и посмотрим, как можно применять их на практике. Любовь милосердствует. Любовь выражает себя самыми разными путями: через подарки, цветы, слова любви, через помогающие руки, через поощрение. А когда в последний раз вы неожиданно удивили свою жену небольшим подарком? Так, чтобы это не было ко дню рождения или еще по случаю какой-нибудь замечательной даты, а просто, чтобы проявить доброту, оказать милосердие. Вы знаете, не все жены одинаковы. Так что подумайте, что было бы наиболее приятным для вашей жены. Вероятно, она любит цветы. А вам, может быть, трудно понять, как человек может любить цветы, которые умрут через несколько дней. Ненужная, излишняя трата. Но, друзья, выражение доброты, милосердия и любви никогда не бывает излишней тратой. Любовь не превозносится. Вместо того, чтобы быть высокомерным, самонадеянным и думать только о себе, любящий муж должен быть обходительным, вежливым, оказывающим своей жене внимание. Удивительно, насколько легко быть вежливым и предупредительным. Следует только немного подумать. Все мы не сомневаемся в том, что женщина может открыть дверь без посторонней помощи. Может стоять в автобусе вместо того, чтобы сидеть. Может нести тяжелые сумки из магазина. Может подождать, пока ее обслужит последний. Да, по всей вероятности, со всем этим женщина справится. Но любящий муж будет обращаться со своей женой с почтением, оказываемым королеве. Он будет обращаться с ней, как с королевой, даже тогда, когда никто из окружающих не видит этого. Помните, если вы думаете о себе как о властвующем короле, автоматически это делает вашу жену королевой. Обращайтесь с ней соответственно занимаемому положению. Любовь не завидует. Настоящая любовь поистине восхищается успехом своего супруга или супруги. Приятно ли тебе, когда ты слышишь любезные слова о своей жене? Ваши общие друзья дорожат ее мнением и советом. Иногда ее подруги рады провести время в общении с ней. Радует ли тебя, что другие люди нуждаются в ее помощи? Для того, чтобы дать жене возможность провести время с людьми, ищущими ее участие, не исключено, что тебе стоит время от времени заменить ее, взяв некоторые обязанности жены на себя. Например, побыть с детьми, чтобы она могла спокойно поговорить с навестившей ее подругой. Поощряй свою жену чаще быть в общении с людьми, на которых она может оказать положительное влияние. Любовь не раздражается. Уставший от напряженного рабочего дня и перегрузки в транспорте, проголодавшийся, ты приходишь домой в надежде на хороший ужин и тишину. Но оказывается, что ужин еще не готов, а о тишине не может быть и речи. У вашего двухлетнего сына простужены уши. Малыш, не переставая, жалостливо плачет. Его приходится все время носить на руках, слегка покачивая. Внимательно проследи за своей реакцией и вспомни, что любовь не раздражается. Не торопись делать замечания о том, что уже время ужина, и на кухне собралось изрядное количество немытой посуды. Сдержи свое раздражение. Подумай о том, что из-за болезни ребенка у твоей жены был особенно тяжелый день, и поэтому она не успела справиться со всеми своими обязанностями. А если ты так торопишься к столу, то стань рядом и помоги. Не забывай также, что сам ты не без изъянов. Как тебе кажется, не причина ли для раздражения твоя забывчивость, когда уже который раз, не сняв обувь, ты шел по свежевымытому полу, оставляя на нем следы? Любовь умеет побеждать раздражение. Дорогие друзья, мы дали несколько примеров, как можно выразить свою любовь в семейных буднях. Да, мужья должны любить своих жен. И если ты хочешь знать, как это сделать, внимательно посмотри на остальные характеристики любви, записанные в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Каждая характеристика должна найти практическое применение в твоей жизни. Я попросил своих родителей ответить на вопрос, как может муж выразить любовь к своей жене? Чем он может помочь? Вот что сказала моя мать всего за несколько лет до ее смерти. Постоянно выражай ей свое доверие, обсуждая с ней не только будничные заботы, но и свои надежды, желания, нужды, давая ей возможность высказать ее мысли, ее нужды, ее желания или опасения. Муж не должен осуждать жену, но должен стараться помочь, утешить, поддержать. Время от времени он может помочь. Сказать искреннее спасибо за то, что она делает, заботясь о нуждах всей семьи. Он может очень много помочь, уделив время для совместного чтения Библии и молитвы. О решениях, принимаемых в семье, которые касаются их обоих, должны быть вознесены совместные молитвы. А это ответ моего отца на тот же самый вопрос, как может муж выразить любовь к своей жене. «Не дай начаться дню, не сказав своей жене „Я люблю тебя“. Делись с ней всем, она часть тебя. Проводите время вместе, просто делясь друг с другом тем, что есть в ваших мыслях и сердце. Старайся узнать, что ей нравится и что не нравится. Делай для нее неожиданные маленькие сюрпризы. Вымой посуду или сделай уборку в комнате. Возвращаясь из путешествия, привези подарок. Не скупись на слова, говоря, как дорога для тебя жена и насколько ты ценишь ее. Делай это не только наедине с ней, но и в присутствии других. Пусть дети слышат и знают это. Позаботься о том, чтобы жена чувствовала, что она самый важный человек в твоей жизни. Говори ей об этом. Она не может всегда догадываться, о чем ты думаешь. Мужья, любите своих жен.

развяжешь. Есть пути, которых не пройдешь. Тайны есть, которых не расскажешь. Песни есть,

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Кого из всех сидящих в этом зале за серебро монет друг предавал? Кого из нас через полк солдатский гнали, над чьей спиною римский бич взлетал? Кого из нас влекли на суд неправый? Кому писали смертный приговор? Кто взят был вместо узника Варавы, на чьих плечах лежал чужой позор? Кто был, как раб, унижен и оплеван, и чьей был так обезображен лик? Кому для казни крест был уготован? Да будет он распят, кто слышал крик? Кому из нас знаком терновник жгучий? Дотронешься, и боль пронзит тот час. Сплетали из него венок колючий и возлагали на кого из нас? Над кем толпа жестокая смеялась? Кому, словно царю, вручали трость и били ею свежих ран, касаясь, в чье тело за гвоздем впивался гвоздь? Кто одиноким был в часы мучения, и оставлял ли Бог кого из нас? Кто умирал, чтоб людям дать спасение, и кто страданий чашу пил до дна? Нет, на кресте не мы терпели муки, не наша кровь стекала до земли, не наши были распростерты руки, не мы проклятие на себе несли. Но жизнью всей мы это заслужили, а наказание нес Иисус один. Безгрешный за грехи страдал чужие, Сын человеческий и Божий Сын. И да простит нам Бог, что в днях суровых мы иногда не смотрим на Христа, не вспоминаем о венце терновом и не спешим к подножию креста. Мы от пролитых слез изнемогаем, сгибаемся от горя и борьбы, и мечемся, и днем за днем стенаем, и просим для себя иной судьбы. А нужно возвратиться в древний город и улочками узкими бежать, и вместе со Христом идти на гору и с Ним голгофским воздухом дышать. И видеть обогренное распятие, молчавшие уста, последний взгляд, чело в крови запекшиеся пряди того, кто был ни в чем не виноват. Мы часто перед Богом виноваты, никто не скажет, что и чист, и прав. И если помним о Христе распятом, то нам ли не вкушать от горьких трав? И по каким бы мы ни шли дорогам, к нам милосердна Господа любовь. Да, мы страдаем, но совсем немного, и после туч сияет солнце вновь. И дай Господь, чтоб на тропинке узкой перед глазами нашими была не собственная боль, а боль Иисуса и та вина, что на Него легла.

из лучших способов победить соперника – заставить его поверить, что вас не существует. Затем можно спокойно проникнуть в его ряды и прикинуться его союзником. Именно такую тактику использует микроорганизм, вызывающий очень опасную тропическую болезнь – лейшманиоз. И ее распространяют некоторые виды тропических кровососущих мошек. При укусе микроорганизм, несущий вирус, попадает в кровоток, и в результате заражения на коже появляются язвы. Попадая во внутренние органы, этот микроорганизм может разрушить печень или селезенку. В итоге развивается смертельная болезнь. Висцеральный лейшманиоз или лихорадка дум-дум. Обычно, если иммунная система в порядке, белые кровяные тельца захватывают и разрушают болезнетворный организм. Но лейшмании поселяются в самих лейкоцитах. Они подчиняют себе химические реакции в клетке и заставляют лейкоциты вырабатывать гормон TGF-бета. Он нейтрализует вещество, используемое белыми кровяными клетками для борьбы с вирусом. Обычно TGF-бета вырабатывается лишь после того, как инфекция остановлена. Иными словами, он обманывает иммунную систему, внушая ей, что опасности нет. Мы более всего уязвимы духовно, когда считаем, что живем праведно и не нуждаемся в прощении грехов. Но это заблуждение, которое лишь дальше уводит нас от Иисуса Христа. Только Он один может спасти нас от греха, только в Нем прощение. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Дорогие друзья, в нашей жизни очень важно, с какими людьми мы общаемся. Потому что ничто не имеет такого сильного влияния на наше сердце и волю, как пример других людей, добрый или худой. Посадите и доброе растение посреди терния и волчицы, оно заглохнет и не принесет плода. Так и среди разгула буйных и злонравных людей заглушается всякое доброе христианское чувство. И напротив, обращение с мудрыми и добродетельными людьми может направить к добру и испорченное сердце. Такова уж немощь человеческая, что добрый человек, вступив в общество злых, становится сам злым, между тем, как эти редко делаются добродетельными. Друзья, давайте всегда будем помнить 20 стих из 13 главы притч, который говорит: «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится».

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Откровение, глава 4. «После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение, глава 5. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 ее печатей». Я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин Ты взять книгу и снять из нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас, Богу, из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле.
И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорило: сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре Агнца говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Откровение, глава 6. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?»

Неважно, как ты будешь начинать, какие совершать дела для Бога, но важно, как ты будешь умирать и с чем придешь к концу своей дороги. Конец покажет, как ты жизнь прожил, кого ты верил и чего ты жаждал, каких богатств искал ты для души, на что надеялся. Конец покажет. О, если жизнью был твоей Иисус, не будет день последним днем печальным. Без страха встретишь смерть лицом к лицу и поплывешь с надеждою к причалу. В отчаянии не сожмешь ты рук, и на живых смотреть не будешь скорбно. И все поймут, кто был твой лучший друг, и ты им скажешь: «Слава Богу! Скоро!» Вокруг тебя не будет суеты, но тот покой, что Господом дается, и все поймут, в кого поверил ты, и почему душа к Иисусу рвется. Простишься и родных благословишь, уста твои произнесут молитву, и окунешься в океан любви, окончен путь, завершены все битвы. Не дрогнет сердце, и последний вздох направлен будет в небеса к Иисусу. Ты скажешь: «Я иду, встречай, мой Бог!» И ангелы руки твоей коснутся. Какое счастье вечно сделать шаг и в жизнь уйти по благодати Божьей! О, пусть моя вот так уйдет душа с тем именем, что мне всего дороже! Мой Иисус, мой пастырь, мой Христос, благослови закончить путь достойно. Пусть будет тихо, без надрывных слез, по-христиански будет пусть спокойно. Я к Господу пойду, но не на суд, и распахнется небо синей дверью. Друзей своих встречает Иисус, мой друг. Ты веришь этому? Я верю.

Дорогие друзья, в нашей жизни происходит ежедневно общение. Общение с людьми, а люди встречаются и добрые, и злые. Мы также общаемся с Иисусом Христом ежедневно. Что приносят нам эти общения в нашу жизнь? Конечно же, на первом месте у нас должно быть общение с Иисусом Христом. Человек, пребывающий в общении с Иисусом Христом, богат, даже если он и нищ в вещественном отношении. Всякий, кто имеет общение с Иисусом Христом, соединился со святым Богом, как дитя со своим Отцом. Вся наша сила в общении с Господом. Вне общения со Христом мы потерпим поражение. И наоборот, с Иисусом Христом мы окажем силу над самым сильным Иерихоном.

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию историю о жизни Джорджа Мюллера. Джорджу не было и 10 лет, когда однажды его отец, сборщик акционного налога, вышел из комнаты, оставив его одного, да еще и пачку денег, которая лежала на столе. Подождав немного, Джордж подошел к столу, спрятал часть денег в туфель и вернулся на свое место. Через некоторое время вошел отец и начал пересчитывать содержимое пачки. «Ага, денежки исчезли. Вставай, парень!» Побледнев, Джордж встал со своего места. Хорошо зная Джорджа, отец обыскал его очень тщательно и нашел деньги. У отца Джорджа времени от времени пропадали небольшие суммы. И в этот раз он оставил Джорджа деньги, чтобы узнать, не он ли их берет. Теперь он убедился в этом. Таким был Джордж Мюллер. Он научился воровать и обманывать в раннем возрасте. А родился он 27 сентября 1805 года в прусском городе Кроппенштадт. Его родители были добры к нему, но он постоянно доставлял им огорчения. Когда Джордж немного подрос, его отправили учиться в город Халберштадт. Он был очень молод для того, чтобы жить без родителей, и очень обрадовался, что оказался вдали от всевидящих глаз отца. Однажды, вернувшись после занятий, он застал в своей комнате отца. «Что ему здесь понадобилось?» — подумал Джордж. Оказалось, что умерла его мать, и прежде чем хоронить ее, отец приехал за ним. Какое печальное событие! Он шел за гробом своей матери и ругал себя за то, что был такой эгоистичный и непослушный сын. Но вскоре он оправился от этого потрясения и показал, что остался таким же греховным и эгоистичным, как всегда. Когда ему исполнилось 16, он решил отправиться путешествовать. Где же он раздобыл деньги для этого? Джордж и не думал для этого доставать деньги. Он решил останавливаться в отелях на короткое время и уходить оттуда, не заплатив. Таким образом, он побывал во многих местах. Когда он вошел в очередную гостиницу, то сразу начал обдумывать, как через 2 дня он будет убегать из нее. Мысль о том, что среди ночи можно будет выбраться из окна, пришлось отложить. Окно оказалось слишком высоко над землей. Ничего не оставалось делать, как уходить среди бела дня. Он медленно вышел из гостиницы и затем побежал по улице. Но его поймали и возвратили обратно. Он признался, что у него денег нет, и взывал к милосердию. Вместо милосердия 2 солдата во главе с офицером отвели его в тюрьму. В крошечной камере Джордж провел новогодние праздники. Прошла половина января 1822 года, прежде чем отец выслал деньги для того, чтобы его освободили из тюрьмы. После этого Джордж вернулся к своим занятиям и стал заниматься весьма упорно, хотя и продолжал жить греховной жизнью. Его работоспособность объяснялась тем, что он собирался стать священником и знал, что не получит хорошего места и приличной оплаты, если не будет хорошо подготовленным. Он задумался над тем, что ему придется изменить свою жизнь, если он собирается проповедовать другим. Тем не менее, дело дальше этих мыслей не продвинулось, и он продолжал жить своей обычной жизнью. Однажды в таверне Мюллер повстречал своего старого школьного товарища по имени Бетта. Они снова сдружились, и спустя несколько месяцев Бетта рассказал Джорджу, что он посещает вечерами библейские собрания в доме своего друга. К удивлению Бетта, Джордж очень заинтересовался этими собраниями и спросил, может ли он посетить какой-нибудь из них. Бетта ответил согласием. Они встретились в субботу и отправились к дому друга Бетта, торговцу по имени Вагнер. 2 молодых человека были тепло приняты в доме Вагнера, и Мюллер увидел, что кроме дома перед ним были открыты и сердца.
Приятно пораженный радушием, которое ему оказали, Джордж еще больше заинтересовался происходящим. В тот вечер было обычное собрание, но в жизни Мюллера оно стало поворотным пунктом. На собрании пели, читали и молились. Молитвы особенно коснулись сердца Мюллера. Вначале молился человек, который впоследствии стал миссионером в Африке. Но последняя молитва больше всего поразила Мюллера. Молился сам хозяин. И, слушая его молитву, Мюллер задумался над тем, что он был гораздо лучше образован, чем хозяин дома. Но этот человек молился гораздо искреннее, чем он. Мюллер слушал, все более осознавая, что жить такой пустой и греховной жизнью больше нельзя. Перед ним был простой человек, но в его молитве было больше смысла, чем во всех греховных удовольствиях, которые наполняли жизнь Мюллера. Молитва Вагнера была для него как голос из незнакомого для него мира. Это был голос небес, и сердце Мюллера окунулось в них. Он покинул дом Вагнера в тот вечер другим человеком. Человеком, который познал счастье первый раз в своей жизни. Джордж Мюллер был теперь новым человеком. Он жил новой жизнью, которой делился со своими друзьями. Одного из них звали Герман Бал. Он вырос в богатой семье, но отказался от комфортной жизни для того, чтобы проповедовать евреям Польши об Иисусе, единственном спасителе грешников. Пример Германа вдохновил Джорджа, и он тоже решил стать миссионером. Чтобы осуществить это намерение, ему надо было получить необходимую подготовку в колледже для миссионеров, в который надо было подать заявление, подписанное отцом. В этом и была загвоздка. Джордж знал, что отцу не понравится идея миссионерства. Но все же он решил сделать попытку и отправился домой с заявлением в кармане. Отец устроил отменный ужин, но Джордж постоянно думал о цели своего приезда домой. После ужина они пошли в гостиную. Он изложил суть дела и положил перед отцом заявление. Ответ был однозначен. «Я сказал нет, значит нет». Вначале Джордж не понимал, почему так противится отец. Но позже все стало ясно. Его отец хотел, чтобы он стал священником с хорошей зарплатой, собственным домом, в котором рассчитывал провести свою старость. Если же Джордж станет миссионером, то у него не будет дома, в котором отец сможет доживать свои дни. Этот разговор удручил Джорджа. Вместо того, чтобы отдать свою жизнь Богу, его вынуждали посвятить ее своему отцу. Он долго думал над своим выбором и затем принял решение. Если отец стал между ним и служением Богу, то ему придется полностью отказаться от материальной поддержки отца. В университете Джордж все больше и больше осознавал то, что он сделал. Он отрезал себя от единственного источника, который его поддерживал. Что ему делать дальше? Утром, во время завтрака, он понял, что ему надо делать. Он опустился на колени и принес Господу свои нужды и попросил у него помощи. Спустя некоторое время в его дверь кто-то постучал. Это был один из наставников, но он был не один. С ним был какой-то американец. Джордж их поприветствовал и пригласил войти. У них не было времени на пустые разговоры. Они пришли по неотложному делу. Этот американец хотел учить немецкий. Наставник привел его к Джорджу, чтобы тот его обучил немецкому языку. Джордж до этого обучал нескольких человек. Это были люди, с которыми он вместе учился и которые платили ему за помощь. Только тогда Джордж понял, что означал этот неожиданный визит. Он означал, что теперь он сможет оплатить все необходимые расходы, которые обычно за него платил отец. И более того, это означало, что Бог сразу ответил на его молитву о помощи.
Прошло чуть больше года, и Джорджу пришлось задуматься, куда направиться миссионером. Он надеялся поехать в Бухарест, но в том регионе началась война, и поездка была отложена. Однажды, как раз в те дни, когда Джордж молился о том, чтобы Господь подсказал ему выход из этого положения, он обедал вместе с наставником, и тот сделал ему предложение. Он ему предложил подать заявление в миссионерское общество в Лондоне, которое посылало миссионеров к евреям. Помолившись об этом, Джордж согласился. Доктор Галлук послал на него запрос. Ждал Джордж долго. Наконец пришел ответ. Спустя месяц еще один, из которого он узнал, что его принимают миссионером для работы среди евреев. Теперь он должен был отправиться в Лондон и обучаться в этом обществе 6 месяцев, прежде чем они пошлют его миссионером. С неохотой Джордж воспринял эту отсрочку. В марте 1829 года он отплыл в Лондон. Там он учился 12 часов в день. И каждый день, оставляя еврейскую грамматику, думал о евреях, живших в Лондоне. Джорджу хотелось идти к ним и рассказывать о Спасителе, а не сидеть целый день за книгами. После 2 месяцев учебы Джордж заболел. Доктор отослал его на поправку на свежий воздух в Дивон. Тишина и покой этого графства пошли на пользу душе и телу будущего миссионера. Он возвратился в Лондон новым человеком. Среди своих друзей-студентов он начал проводить молитвенное собрание с 6 до 8 часов каждое утро. По вечерам он также устраивал молитвенное собрание для всех желающих. Кроме этого, Джордж проводил часы в уединенной молитве. Но не только в этом направлении усердно продвигался Джордж. Он был убежден, что к его занятиям необходимо добавить практическую работу. Он начал проповедовать на улицах, в кварталах, где живут евреи, и собирал возле себя с 50 ребятишек, которым проповедовал Слово Божье. Позже, в декабре, Джордж снова уехал в Дивон. Море было очень красивым, и он обычно проходил полюбоваться на широкую гладь, простирающуюся до самого горизонта и сливающуюся с небом. «Да, море свободно», — думал Джордж, — «но я не свободен». Его инициатива была скована в Лондоне. Тогда он решил, что оставит Лондон и переедет в Дивон. Он также решил, что уйдет из миссионерского общества и будет работать самостоятельно. Так он переехал в рыбацкую деревню и начал там проповедовать. В небольшой церкви его попросили стать служителем, и он принял предложение. Несмотря на это, он мог проповедовать где угодно. Иногда Джордж проповедовал в отдаленном городе Экситер. Большое расстояние не было помехой, и он ревностно совершал эти поездки. Там он встретил женщину, которая ему сразу же понравилась. Хотя она была на 8 лет старше его, сердце свое он отдал ей. Так, в 1850 году он женился на Мэри Гроуз. Джордж Мюллер познакомился с Генри Крайком. Они познакомились в деревушке, в которой жил Джордж. Хотя они были одного и того же возраста и верили в одно и то же, они были разными людьми. В феврале 1832 года умерла молодая жена Генри, и ему пришлось на некоторое время переехать в Бристоль. Там паства осталась без пастыря, и его попросили проповедовать. Вскоре после его приезда в Бристоль Генри подумал, что было бы неплохо, если бы Джордж переехал к нему, так как здесь было много работы. Бедная Мэри Мюллер. Она только успела прижиться в их новом доме, да еще ожидала к сентябрю своего первенца. И теперь ей приходилось оставить этот уютный дом на берегу моря и поселиться в городе. Но она знала только одно. Ни ее муж, ни Генри Крайк не могли просто так взять и уехать в Бристоль. Перед этим они несколько недель молились и просили водительства у Господа. Она знала, что ее долг — верить и повиноваться.
Так, к концу мая два деревенских пастора приехали на жительство в Бристоль. Для них это было очень нелегкое лето. В городе разразилась холера, и многие жители умирали. В августе жара стала нестерпимой. Жара и эпидемия. Создавалось такое впечатление, что их пригласили в город больных и умирающих. Наступил сентябрь, но он не принес никакого облегчения. Смерть бродила по улицам. Несомненно, было искушение забыть все страдания, которые их окружают. Иногда надо было остаться дома и позаботиться о жене, а то ребенок, которого она ожидала, мог бы не узнать своего отца. Но когда скорбный перезвон колоколов возвещал о похоронах, Джордж снова принимал решение, пока у него есть силы, он должен идти на улицу. В сентябре эпидемия, которая была причиной многих смертей, начала постепенно спадать. Наступило время, когда Джордж смог немного отдохнуть. Время, когда он мог прислушаться к детскому плачу, который так разносился со звуками погребальных колоколов. Появилось время, чтобы подержать в руках маленький комочек, рожденный в период ужасной эпидемии. Этим комочком была его дочь Лидия Мюллер. В 1833 году, сразу после новогодних праздников, Мюллер получил очень важное письмо. Оно пришло из Багдада. В нем было 200 фунтов стерлингов, а также приглашение Джорджу и Генри отправиться миссионерами в Багдад. На протяжении последних нескольких лет Джорджу хотелось уплыть в заморскую страну и провозглашать там Евангелие. После грязных и замусоренных улиц Бристоля и этих трудных январских дней приглашение в Багдад имело особое значение. Но что-то удерживало Мюллера от этой поездки. Он не мог забыть нужды Бристоля. Как только он перестал думать о Багдаде, все трудности и беды, которые его окружали, еще больше стали его заботить. Особенно его удручали беспризорники, которые обитали в трущобах. Многие из этих детей жили в больших богадельнях вместе с уголовниками и душевнобольными. Мюллер слышал об обществах, которые организовывают школы для детей, живущих в трущобах, и жертвовал деньги для их поддержки. Но его беспокоило, как управляют этими школами. Если человек дает деньги на их содержание, он должен быть уверен в христианской направленности этих школ. В начале 1834 года Джордж серьезно занялся этой проблемой. Он чувствовал, что Бог направляет его к тому, чтобы стать одним из организаторов таких школ. Он назвал это обществом библейских занятий. Общество также будет основывать воскресные школы, распространять Библию и оказывать поддержку миссионерам. Жена сказала ему, что это займет слишком много времени. Желание взвалить на себя такую заботу пришло в очень трудное время. На хозяйстве у них оставался только один шиллинг. Для Мэри было непонятно, как они проживут на один шиллинг, да еще плюс новые проекты Джорджа. Ко всему у них должен был вскоре появиться еще один ребенок. Сын Мюллера родился 19 марта. На какое-то время это отодвинуло планы Мюллера, которые роились у него в голове. Но в апреле он снова вернулся к ним. Он молился и сказал, что если ему не удастся достать денег, то придется отказаться от своих планов. Но если ему удастся достать 20 фунтов, он сможет начать новую работу. Он купит на них Библии и будет их раздавать. В этот же самый день к Мюллеру пришла женщина и вручила ему конверт с 20 фунтами. «Мадам, вы хотите, чтобы я потратил эти деньги на какую-то определенную цель?» — спросил Джордж. «Да, я думаю на Библии». Это было началом работы, которая привела к открытию школы. И, конечно же, это была христианская школа. Как-то директор школы поделился с Мюллером своими переживаниями. Его волновала проблема учеников, которые становились сиротами.
их переводили из школы в богадельню. Они вынуждены были жить там до тех пор, пока не начнут самостоятельно работать. Джордж сказал, что надо что-то предпринять, чтобы предотвратить подобное. Директор ответил, что богадельни дают полный пансион для детей, а школы не могут таким образом позаботиться о сиротах. В таком случае вместо школ мы организуем сиротские приюты. В 1835 году сиротские приюты почти не существовали в стране. Это высказывание не обрадовало директора. «У вас на это нет времени. Вы же занимаетесь пасторской работой, работаете в школе. И простите мне мое замечание, но у вас на это нет и денег». Что тут можно было возразить? Идея Мюллера казалась на первый взгляд неосуществимой. Но он хотел узнать одно, прежде чем начать организовывать приют. Почему эта мысль пришла ему в голову? Не Бог ли положил ее на душу? А если это план Господа, то для него разве есть что-либо невозможное –

Как небо всегда выше грешной земли, так мысли твои выше мыслей моих. Что кажется мне иногда бессмысленным, в твоих глазах это смысл самый истинный. Что кажется мне порой невозможным, в твоих глазах не бывает сложным. И все, что меня иногда больно ранит, как раз в твоих совершенных планах. Бывает, меня одолеет сомненье, в долине страшусь каждой смертной тени, но в ней великое приобретение ты даришь даром, и дар не изменишь. Быть может, лишь проблеск или солнца лучик мне вдруг подморгнет из-за туч рассвета. Я знаю, день принесет нечто лучшее, исполнится слово, объемля светом. Мой разум в смирение покорно смолкает, общение час с тобой наступает, ведь мысли твои выше мыслей моих, как небо, что выше грешной земли.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: О, Тимофей, храни преданное тебе. 1 Тимофею 6 глава 20 стих. Верность и характер больше дара. Тимофей – это наиболее ободряющий пример для молодых верующих. Он был молод, не силен и наверняка познал, что значит быть презираемым. Кажется, что он был робкий и порой нуждался в ободрении. Он знал, что такое слезы. Он знал, что такое боязнь. Но у Павла не было другого такого сотрудника, которого он так почитал бы. Он называл его своим возлюбленным сыном, верным в Господе. Он говорил: «Тимофей делает дело Господне, как и я». Тимофей был с Павлом в Коринфе, в Риме, Троаде и в других местах. Во время своего последнего заключения, незадолго до смерти, Павел особенно скучал по Тимофею. Мы не знаем, увиделся ли он с ним. Этот молодой брат у

упомянут во многих посланиях Павла. Кроме того, апостол адресовал два послания лично ему. Мы знаем, что Тимофей также оказался в заключении, но был освобожден. Евреям 13 глава 23 стих. У Павла было немало сотрудников и помощников, однако этот молодой человек, слабый телом, но сильный духом, был, похоже, наиболее дорог ему. И ему же апостол доверял больше всего. Павел выбрал именно его для посещения собрания в Филиппах, не имея возможности отправиться туда самому. Мы не находим у Тимофея какого-либо великого дара, хотя у него и были особые дары. Но, как кто-то сказал, Богу нужны не великие таланты, не великая ученость, не великие проповедники, а великие в своей святости, вере и любви люди. Пусть же пример Тимофея послужит для нас образом.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

Бродерик Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы и сегодня продолжим нашу тему «Безграничная или экстравагантная любовь». Тема, которая связана с оценкой Бога и с ответом на Его любовь. Я указывал на то, что любовь Божья к человечеству измеряется той ценою, которую уплатил Христос за наше искупление. Иллюстрируя это, мы рассмотрели две притчи из Евангелия от Матфея, 13 главы. Притчу о сокровище, спрятанном на поле, и притчу о драгоценной жемчужине. В каждом случае покупатель отдал все, что имел, и этот покупатель символизирует Иисуса Христа. Сокровище – это все дети Божьи, взятые вместе, тогда как жемчужина – это каждая отдельная душа, каждый истинный христианин. В моей вчерашней беседе я указал, как картина, изображенная в этих двух притчах, дословно осуществилась в Иисусе. Он не только оставил свой небесный трон, славу, привилегии, не только оставил за собой все, что имел на земле, но, наконец, чтобы искупить нас, Он вылил душу свою до смерти. За нашу жизнь Он отдал свою жизнь. И Он сделал это по предвидению в Ветхом Завете. Он вылил кровь свою до смерти. Ветхий Завет говорит, что жизнь души каждого живого существа находится в крови. Чтобы осуществились все прообразы Ветхого Завета, кровь Иисуса проливалась 7 раз, то есть точно так же, как первосвященник кропил кровью 7 раз в святом святых перед ковчегом Завета в день очищения. Это 7-кратное пролитие крови Иисуса, как оно представлено в Библии. Первое – в саду Гефсиманском, где пот его был как капли крови. Второе – в доме первосвященника. Его били в лицо кулаками и палками. Третье. После суда перед Понтием Пилатом он был предан на избиение, то есть бичевание. Четвертое. Ему выщипывали участки бороды. Пятое. Шипы тернового венка впивались в его голову. Солдаты ударяли палкой по венку. Шестое. Его руки, ноги были прибиты ко кресту гвоздями. И, наконец, после смерти на кресте, римский воин подошел и пробил ему бок, из которого потекла кровь и вода. Христос дословно отдал себя. Он вылил свою жизнь, отдал все, что имел, ради нашего искупления. Сегодня я буду говорить о том, что мы получили во Христе через искупление, то есть о безграничном наследстве. Я желаю подчеркнуть также, что Бог оказался экстравагантным не только в той цене, которую Он уплатил за нас, чтобы нас искупить, но Он также экстравагантный во всем том, что Он дает нам во Христе Иисусе. Прежде всего, мы прочтем отрывок из послания к Римлянам, 8 главы, стихи 15 до 17. Апостол Павел пишет христианам о том, что для нас доступно через нашу веру во Христе. Он говорит следующее. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Итак, когда мы стали Божьими детьми, тогда в соответствии с нормальной процедурой в человеческом обществе, будучи детьми, мы являемся наследниками. Мы наследники Божьи и сонаследники Христу. Конечно, здесь есть одно условие. Если мы желаем разделять Его страдания, это одно из условий, чтобы быть сонаследником со Христом. Мы становимся сонаследниками, значит, должны быть также и сострадальцами. Когда мы беседовали о жемчужине, я сказал, что жемчужина – это продукт страдания. Очень важно понимать,
что значит быть сонаследниками. Это не значит, что каждый получает порцию общего наследства, но это значит, что Иисус, как первородный, имеет все наследство, а мы разделяем с Ним все Его наследство. Каждый из нас имеет право ко всему наследству, которое является наследством Иисуса, законом Божьего Царства, есть разделение, то есть участие. Мы не берем свою порцию, но участвуем вместе в том, что имеет Бог Отец и что имеет Бог Сын, то есть Христос. Посмотрим, что говорит Христос об этом наследстве и как мы можем о нем знать. Откроем Евангелие от Иоанна, 16 главу, стихи 13 до 15. Место, говорящее о пришествии Святого Духа. Читаю. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Итак, все, что принадлежит Отцу, принадлежит и Сыну, и Святой Дух объявит нам обо всем этом. Итак, мы сонаследники, то есть все, что принадлежит Отцу, и все, что принадлежит Сыну, принадлежит также и нам. Но будем помнить, что этот Святой Дух является администратором наследия. Если мы не в хороших взаимоотношениях со Святым Духом, если мы не получаем откровений Святого Духа, если мы не ходим в общении со Святым Духом, мы можем быть теоретически детьми царя, но будем жить как батраки, как нищие, потому что мы не входим в наследство». Но наследство – это все, что Бог Отец имеет, и все, что имеет Бог Сын. Они разделяют его, и мы разделяем это наследство с ними. Это и есть полнота, которую мы наделены во Христе. Он не скупится, не проявляет мелочности, он не действует в рамках, он экстравагантный в своем наследстве». Посмотрим теперь другое место Священного Писания, которое также говорит о пределах нашего наследства. Послание к Римлянам, 8 глава, 32 стих, читаю. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Давайте посмотрим, о чем говорит это слово. Это слово «могущественно». Когда мы принимаем Христа, тогда с Ним, без Него не получим ничего. С Ним мы получим от Бога исключительно все. Какое большое внимание обращается здесь на наследство и на Его абсолютную свободу. Мы не можем Его заслужить. Мы получаем Его как бесплатный подарок, который включает в себе все. Все, что имеет Бог Отец, все, что имеет Бог Сын. И мы – сонаследники этого великого наследства, когда принимаем Христа. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит христианам и старается показать им, как, то есть насколько они богаты во Христе. И он как бы упрекает их, потому что они действовали, как бы были убогими. Они были скупыми, мелочными, завистливыми друг к другу. И апостол Павел говорит: «Вы, люди, не понимаете, не представляете, как вы богаты». Вот что дословно он говорит им в первом послании к Коринфянам, 3 главе, в стихах 21 до 23. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Какая великая мысль! Все ваше!» Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам –
Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Друзья, после Бога любите больше всего благочестивую душу. Наши связи, общение с таким или иным родом людей по нравственности имеют весьма большое значение. Весьма многие влияют и на наше нравственное состояние. «Скажи мне, с кем ты общаешься, и я скажу, каков ты сам», — говорит народная мудрость. Человек, входящий к продавцу благовоний, заимствует приятный запах, и обращающийся с благочестивыми мужами нечувствительно привыкает подражать их добродетелям. Кто искренне имеет общение с людьми святыми, тот сам станет чистым и святым. Не здесь ли секрет удачи и неудачи в семейной и общественной жизни? Где двое собраны во имя Христа, там Он сам посреди, а где собраны во имя Свое, там злой дух самоутверждения и разделения. Каждый раз, когда ты находишься среди живых, серьезных христиан, на тебя невольно переходит горячее стремление к добру. Пример людей, исполненных пламенной любви к Богу, питает и наше сердце этой христианской добродетелью. Поэтому общайся с такими людьми и научишься их нравам.

как мокнут под дождем, слыхать, как ветер шелестит листву деревьев, и понимать, что пение птиц без платы нипочем, что мне не надо оплатить за небо и посчитать кубы дождя, и просто так порывы ветра, и, впрочем, так бесплатны облака, сияние звезд, струя луны в окне, рассветы и закаты так бесценны, утренняя свежесть и прохлада дня, узоры молнии и грохот грома подчеркивают могущество Творца, умиляющие пейзажи, лес и горы, и волны, что лобзают берега. Могущество и совершенство, почерк гения, Вседержителя, Творца всего большого, малого и среднего. Все было им и через него. А я крупиночка, былинка малая, из праха взятая. В прах возвращусь. Но вот душа моя, она Создателя, ему я вся принадлежу. И жизнь моя, дыхание и все движения, они в руке его. И с самого рождения до седины хочу быть с ним и для него. Моя мечта, мое желание быть рядышком и не бояться. Вперед идти и наслаждаться его чудесной красотой, вдыхая воздух, улыбаться. Ведь я его, а он Бог мой.

Момент творения. Как перехитрить врага? Один из лучших способов победить соперника – заставить его поверить, что вас не существует. Затем можно спокойно проникнуть в его ряды и прикинуться его союзником. Именно такую тактику использует микроорганизм, вызывающий очень опасную тропическую болезнь – лейшманиоз. И ее распространяют некоторые виды тропических кровососущих мошек. При укусе микроорганизм, несущий вирус, попадает в кровоток, и в результате заражения на коже появляются язвы. Попадая во внутренние органы, этот микроорганизм может разрушить печень или селезенку. В итоге развивается смертельная болезнь. Висцеральный лейшманиоз или лихорадка Дубдум. Обычно, если иммунная система в порядке, белые кровяные тельца захватывают и разрушают болезнетворный организм. Но лейшмании поселяются в самих лейкоцитах. Они подчиняют себе химические реакции в клетке и заставляют лейкоциты вырабатывать гормон TGF-бета. Он нейтрализует вещество, используемое белыми кровяными клетками для борьбы с вирусом. Обычно TGF-бета вырабатывается лишь после того, как инфекция остановлена. Иными словами, он обманывает иммунную систему, внушая ей, что опасности нет. Мы более всего уязвимы духовно, когда считаем, что живем праведно и не нуждаемся в прощении грехов. Но это заблуждение, которое лишь дальше уводит нас от Иисуса Христа. Только Он один может спасти нас от греха, только в Нем прощение. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

0: искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».
1: «Теперь-то я раскусил вас, христиан!» — воскликнул я. «Вот как все просто и понятно! Все, что от вас требуется, это попросить прощения у Бога, и вы, так сказать, свободны. Получается, что каждый может продолжать грешить, ведь в конце концов он будет прощен. Такая теология позволяет вам грешить сколько угодно, пока вы ходите в церковь и исповедуете свои грехи священнику, вы с гарантией получаете прощение». Джефф печально покачал головой. «К несчастью, слишком многие думают или поступают так, как вы сказали. Но не этому учит Танах. Иешуа, Мессия, не затем пришел в мир, чтобы дать нам право грешить, а потом автоматически получать прощение. Напротив, Он пришел победить грех и дать нам новую жизнь, освобожденную от порабощения грехом». В сердцах я ответил: «Вы хотите сказать, что все эти христиане, убивавшие мой народ последние 2000 лет, были невинными людьми, которые не были порабощены грехом? Или, может быть, убийство евреев вы не считаете достаточно серьезным преступлением?» «Конечно, считаю, Яков. Я не оправдываю никакую жестокость, не совершаемую под знамением религии, ни под каким-либо другим знамением. И сам Бог не оправдывает их. Видите ли, многие язычники приняли внешние формы христианства, но, к несчастью, не пришли к истинному раскаянию в грехах. Они назвали себя христианами, но их нераскаянные и безбожное поведение показывает, что название не соответствует содержанию. Более того, основная часть христианской церкви уже на ранних стадиях своего существования тяжело заболела антисемитизмом, и эта болезнь усиливалась по мере того, как в ее рядах сокращалось число евреев, верующих в Мессию. Необходимость козла отпущения, на которого можно было бы взвалить все грехи, совершенные церковью, вызвала к жизни преследование евреев, обвиненных в наихудшем их преступлении – геициде, то есть убийстве Бога. Но вспомним, что ни Иешуа, ни его ученики никогда не пытались установить новую религию, которая отвергала бы свои еврейские корни. Они жили и действовали в рамках иудаизма первого века. Более того, Иешуа пришел не только за тем, чтобы простить грехи человечества, но и чтобы позволить нам начать жить сначала и покончить с властью греха. Танах, который все это нам обещал, настолько серьезно рассматривает перемену в человеке, который примет эти дары, что описывает ее как обретение нового сердца и нового духа от Бога. Иешуа дает нам вечную духовную жизнь, которая начинается в момент этого возрождения, нового рождения, и никогда не кончается. «А что такое это новое рождение?» – спросил я. «Что вы под этим понимаете?» «Неважно, что я под этим понимаю», – усмехнулся Джефф. «Давайте лучше посмотрим, что говорит об этом Танах. Об этом революционном событии в человеческой жизни говорят и Иеремия, и Иезекииль. Прочтем, что они писали о будущем Израиля как народа, потому что это относится и к каждому из нас, как личности. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Здесь мы видим непреодолимую пропасть, разделяющую истинную веру и религиозность человека. Другими словами, пропасть между истиной и ложью, между жизнью и смертью. «Ну что все это значит?» — спросил я. «Чистая вера утверждает, и справедливо, что лишь Бог может сделать шаг к человеку, очистить его, дать ему новое сердце и новый дух. Согласно Иезекиилю, Бог сам решает протянуть руку падшему человечеству и берет на себя инициативу его спасения. В более ранних главах Танаха устами Моисея Бог не только заповедал нам: «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыми», но и обещал: «И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, и от всего сердца твоего, и от всей души твоей, дабы жить тебе». А все религии мира, напротив, требуют от человека, чтобы он сам себя совершенствовал, трудясь изо всех сил, добавляя заповеди к заповедям, дела к делам и воздерживаясь, насколько это только возможно, от греха. Только так любая религия может помочь человеку самостоятельно очиститься и угодить божеству. Каждая из них имеет для этого свой собственный набор правил, потому-то на свете так много религий. Но, честно говоря, человек не желает подчиниться Божьей истине, как не желает и всерьез подчиниться его воле. Человек предпочел бы быть своим собственным божком, возложить на себя божественную власть и славу, хотя отнюдь не всегда желал бы нести сопряженную с этим ответственность. Вот почему человек создал для себя богов, идолов по своему образу и подобию. Еврейский народ был единственным народом в мире, получившим божественную истину непосредственно от самого Бога, через его откровение. Но даже евреи исказили его заповеди и создали человеческую религию, далекую от первоначальной истины Бога. Вот видите, даже божественную истину нетрудно исказить, принеся в нее человеческие идеи, которых изначально не было, а потом приписав им божественный авторитет. Давайте в этом контексте прочитаем пророчество Иеремии. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда я их взял за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». «Яков, вы, наверное, заметили, — продолжал Джефф, — что в этих стихах Бог говорит о том, что Он сам намерен сделать с народом Израиля, очистить их от грехов, дать им новое сердце и наполнить их своим Святым Духом. Другими словами, Он заключит с ними новый завет, по которому простит их, приведя обратно в родную землю. «Эй, подождите!» — торжествующе воскликнул я. «А что, если вы берете все эти цитаты вне контекста и даете им неверное толкование, подходящее под вашу философию? В Танахе можно прочесть практически все, что не захотите. Я знаю, что большинство культов и лжеучений основывают часть своих утверждений на Танахе, но они искажают и толкуют его, как им угодно. Разве я могу быть уверен, что во всех этих отрывках действительно говорится об Иешу?» «Извините, Яков», — сказал Джефф, как бы желая сменить тему разговора. «Вы мне не дадите свой адрес в Израиле?» «А что, он вам действительно нужен?» — с сомнением спросил я. «Да, нужен», — решительно ответил Джефф. «Пожалуйста», — уступил я, — «мой адрес таков. Якову Дамкани, улица Ханевиим, 42, Холон, Израиль». Джефф записал этот адрес на иврите и спросил: «А замечаете ли вы, сколько здесь деталей, позволяющих вас найти?» Я уставился на записанный адрес, не понимая, что Джефф хочет этим сказать. «Предположим, я живу в Америке и хочу написать вам письмо, а вы живете в Израиле. Если я напишу этот адрес на конверте, наклею марку и брошу письмо в почтовый ящик, его отсортируют от других писем на центральном почтамте США и положат в мешок, предназначенный для отправки на самолете в Израиль. Таким образом, на этом этапе исключаются все остальные страны мира. Позже на главпочтамте в Израиле это письмо положат в мешок, который будет отправлен в Холон, а не в какой-либо другой населенный пункт Израиля. Достигнув Холона, письмо попадет к тому почтальону, который обслуживает ваш район. На вашей улице много домов, но почтальон отнесет письмо в дом 42, прямо в ваш почтовый ящик, понимаете? Для того, чтобы найти вас среди миллиардов людей, населяющих землю, достаточно знать всего 4 или 5 деталей. А знаете ли вы, как много таких определяющих признаков личности Мессии содержится в Танахе? Кто-то насчитал 333 различных ссылки и указания. Некоторые из них – уже исполнившиеся пророчества, другим предстоит исполниться в будущем. Так что даже если вы ошибетесь в одном или двух из таких признаков, пусть даже в 10 – что невозможно, так как речь идет о безошибочном Слове Божьем, вы все равно неизбежно выйдете на этого единственного человека, о котором дано так много точных указаний. Теперь рассмотрим другой аспект. Предположим, вы договариваетесь о встрече в определенном месте в центре города с кем-то, кого вы никогда раньше не видели. Вы говорите ему, что на вас будут синий пиджак, белая шляпа и черные туфли, что ваш рост около 180 сантиметров, и вы плотного телосложения, что у вас густая борода каштанового цвета и кудрявые волосы, и что вы носите очки. Вряд ли как раз на месте вашей встречи окажется много людей, которым подходит такое подробное описание. Так вот, Танах дает нам словесный портрет человека с 333 определяющими чертами, которые в сумме описывают его до малейшей детали. В этом описании точно сказано, где и когда он родится, каким образом это произойдет, зачем он придет, что именно он сделает за время своей жизни, как он будет предан, подвергнется пыткам, будет убит, похоронен, а в конце концов восстанет из мертвых, после чего вознесется на небо. Там даже сказано, что он вернется на землю, как царь-победитель, как судья всех живых и мертвых. Много ли вы знаете людей, которым подходят все эти описания? Я в замешательстве почесывал затылок и не знал, что ответить. Простая логика его аргументов лишила меня дара речи. Через какое-то время, поколебавшись, я спросил: «Но предположим, что Иешуа знал все эти пророчества. Не мог ли он спланировать свою жизнь таким образом, чтобы все совпало? Например, по преданию Мессия должен был приехать на белом осле. И относительно этого есть даже пророчество в книге пророка Захарии, если я не ошибаюсь. Но Иешуа знал, что Мессия должен ехать в Иерусалим на осле. Вот он и исполнил это пророчество». Вы абсолютно правы относительно этого пророчества, но это можно сказать не о всех из них. Это лишь одно из тех немногих предсказаний, осуществление которых зависело от воли Иешуа. Большинство пророчеств не могло быть им выполнено, потому что как бы сильно человек ни желал, он не может выбирать место и точную дату своего рождения. И уж точно не может выбрать подробности своей казни, захоронения и воскресения из мертвых. И все же пророк Даниил предсказал, что Иешуа будет предан смерти незадолго до разрушения второго храма в Иерусалиме. Пророк Михей сказал нам, что он родится в Вифлееме и будет по своей природе вечным. Исаия, которого называют мессианским пророком, предсказал нам его рождение от Девы, его служение, его смерть и его грядущее царство. Все эти события, да и многие другие, никак не зависели от воли Иешуа. Но если все они буквально исполнились в его жизни, надо быть слепым, чтобы не признать, что он действительно был тем, кем себя называл. Но все же мне трудно понять, упорствовал я. Каким образом все мудрецы Израиля за последние 2000 лет читали Танах и не сумели его понять, а вы совсем не еврей и не мудрец, так ясно все это видите? Джеффа это замечание несколько смутило. Он поколебался, затем взял Танах, открыл его и вручил мне. Хотя он уже показал мне в Танахе множество самых поразительных мест, тут он снова сумел меня удивить. «Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы, и всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать, книгу и говорят, прочитай ее, а тот отвечает, не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, почитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот... Я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно так, что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Исаия 29:10-14. Я был опустошен и поражен. Мне казалось, что сам Господь принуждал меня лечь на его операционный стол, подвергнуться, так сказать, анестезии, чтобы он попытался произвести операцию на моем открытом сердце, удалить из груди каменное сердце и заменить его живым. Но я все еще изо всех сил сопротивлялся ему. Что скажут люди? Что случится со мной, если я осмелюсь? Мы оба замолчали. Джефф, несомненно, снабдил меня огромным количеством материала для размышлений. У меня кружилась голова при мысли, что весь народ Израиля мог ошибаться, и что до сего дня я жил в ужасном заблуждении. Неужели все наши раввины и мудрецы ошибались, и только Джефф, этот гой, знал истину? Сама эта мысль вызывала у меня дрожь. Мне было совершенно ясно, что если Бог есть истина, а в этом я никогда ни на секунду не сомневался, тогда должна существовать и одна божественная, абсолютная истина, не зависящая от религии или образа мыслей. Но я не мог принять, что и евреи, и христиане на примере Джеффа, хотя он и предпочитал называть себя мессианским верующим, исповедуют одну и ту же абсолютную истину. Слишком многое в их утверждениях противоречило друг другу. Как еврей, я не мог признать, что мой народ заблуждался, следовал ложному учению, а правы оказались эти жестокие, кровожадные христиане. Джефф ощутил, какой водоворот мыслей и чувств бушевал во мне. Он понимал, что слова бессильны в такой ситуации, и может помочь лишь Дух Господень. Мне пора было встретиться с истиной лицом к лицу и бороться с ангелом Божьим у своего брода через Иавок, как в старину это делал Иаков, и выйти победителем у своего Пенуэла. Джефф, должно быть, почувствовал, как я достиг этой точки. Он склонил голову в безмолвной молитве. Потом он тихо произнес: «Если вы придете к выводу, что все, о чем я говорил, есть истина, готовы ли вы сдаться и присоединиться к истине? Если убедитесь, что Иешуа действительно обещанный Мессия Израиля, примите ли его как своего Господа и Спасителя?» Я в ужасе отшатнулся, словно ужаленный змеей. Откуда он мог знать, что происходило в моей голове и в глубине моего сердца? Я молча смотрел на него. Джефф сочувственно взглянул на меня и произнес: «Я буду молиться о вас, чтобы Бог Израиля открыл вам духовные глаза и показал вам истину. Недостаточно понимать мои слова, принимать их как истину и мысленно соглашаться с ними. Надо принять их в свое сердце. Я буду молиться еще и о том, чтобы Бог не давал вам покоя, пока вы не примете его. Можно? Я помолюсь вместе с вами». Я почему-то ожидал, что Джефф вытащит из кармана молитвенник и прочтет молитву. Но ничего подобного не случилось. Он просто сел рядом со мной, взял мои руки в свои, закрыл глаза и склонил голову. Озадаченный, я смотрел на него, не понимая, что я должен делать. И тут Джефф заговорил с Богом, как говорят, со своим лучшим другом, который стоит прямо перед вами. Его молитва шла прямо от сердца, и потому она тронула и мое сердце. «Отец Небесный, пожалуйста, взгляни на Якова и открой его духовные глаза на истину, которую он уже начал постигать разумом. Пусть твой Святой Дух говорит с его сердцем и покажет ему, насколько сильно он нуждается в прощении грехов, которые ты так милостиво обещаешь и даруешь ему через Иешуа, Мессию. Господи, возбуди в его сердце желание получить новое сердце и новую душу от тебя. А сейчас я предаю его в твои руки. Пожалуйста, сделай с ним все, что ты желаешь. Прошу тебя во имя Иешуа, Ха-Машиаха. Аминь». Джефф посмотрел на меня с любовью, как отец смотрит на сына, и спросил: «Ничего, если мы помолимся вместе? Следуйте за мной в этой краткой молитве, и если она скажет что-то вашему сердцу, Повторяйте ее вслух за мной». Я не успел возразить, как он уже склонил голову, закрыл глаза и произнес еще одну молитву. «О, Бог Авраама, Исаака и Иакова, верую, что Ты дал нам Иешуа, своего Сына, как искупление и моих грехов. Спасибо, Иешуа, за то, что Ты пришел пробудить меня к новой и святой жизни, к Божьей славе. Аминь». До сих пор не могу понять, почему я повторял эту молитву за ним. Я не верил словам, выходившим из моих уст. Они не вызывали в моем сердце никакого отклика. Но Джефф был очень счастлив, что я произнес вместе с ним молитву, и спросил меня: «Можно я оставлю вам этот экземпляр Брит Хадаша на иврите? Прочтите его, а после этого попросите Господа открыть вам истину». Я уверен, что вы найдете в этой книге ответы на многие вопросы, на те, которые уже задали, и те, которые еще не успели задать. Джефф попрощался и вышел из лавки. В комнате стемнело, пора было запирать магазин и уходить. Когда я вышел на улицу, странные ощущения тяжести, соединенное с глубоким чувством ожидания, охватило меня, как будто сейчас должно произойти что-то великое и чудесное, что-то решающее, что изменит всю мою жизнь. А еще у меня было странное чувство, что это чудесное будет как-то связано с Иешуа, и ключ ко всей этой загадке – книга, подаренная мне Джеффом. Что же скрывалось в этой книге?

за Христа. Все богаче, кому добро быть с Иисусом. Все на свете изменяется. Чего бы ты ни придерживался, будь то мысль или наслаждение, изменяется кроме тебя. Все тебя так или иначе будет беспокоить и, наконец, надоест. А наслаждение, которое ты себе в том готовил, обратится в скорбь. Поэтому оставь все, возьмись за Христа и будь Его, а Он будет твоим. Да будет наше общение с Иисусом Христом неразрывным, ежеминутным, свободным, счастливым и торжественным.

Как страшно быть отвергнутыми Богом тому, кто ему сердце не отдал, и навсегда остаться за порогом, как вечность на земное променял. Как страшно оказаться неспасенным, когда давал Бог все, чтобы спастись, а быть навеки Богом осужденным не унаследовал на небе жизнь. Бог сказанное слово все исполнит. Как жалок тот, кто для него не жил. Настанет день, когда он все припомнит о том, как дни беспечно проводил, а время было дано очень много. Но не хотелось думать о душе, она томилась пленницей убогой, и плоть все наслаждение в кутеже. Пиры, застолья были ей доступны, и вдоволь удовольствий целый ряд. Враг предлагал его ежеминутно, и чувства не было, что виноват. Гонялось сердце за пустой мечтою, а Бог так долго миловал и ждал, но заполнялось время суетою, а день, склоняясь к закату, угасал. Но скоро жизнь закончится земная, и солнце скроется за горизонт. Настанет вечность, но в пределах рая тот, кто без Бога жил, не попадет. Хоть он считал себя христианином, но если сердце было высоко, а имя Божие в списке длинном стояло где-то очень далеко, как можно думать о другом уделе? Удел Господен только лишь для тех, кто был участником в ломимом теле и проливной крови омыл свой грех. Их Бог детьми своими называет, и место им готовит наперед. Он каждого по имени сам знает и крепкой рукой своей ведет. И день последний точно обнаружит ту разницу, которая лежит меж теми, кто Христу совсем не служит, и теми, кто ему принадлежит.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

Дорогая молодежь, братья, сестры, будущие служителя и жены служителей, но мы с верой, надеждой. Я когда совершаю молитву над деточками, молился, Господи, благослови, чтобы она стала детем Твоим и впоследствии женой служителя. Звать меня Олег, фамилия Любич. Мы живем с семьей в Норильске. Это Таймырский полуостров. У нас семья. 14 детей, 7 мальчиков, 7 девочек, ну и 8 внуков, как я немножко уже вперед сказал. Приехал на общение тоже с братьями, побыть вместе в служении, поназидаться. И вот как вот здесь текст нам напоминает, чтобы более прилежно это делать, чем это было до этого. Я хотел бы предложить текст, у меня тема будет звучать вопросом. Тема моей проповеди будет звучать вопросом. И хотелось бы, чтобы мы с этим вопросом и ушли. Этот вопрос будет звучать, и я думаю, вы его услышите. Я задам вопрос, что за вопрос, хорошо? Уже вам задам, что, как вы поняли, какая тема. Четвертая книга Царств, 4 глава, с 8 стиха по 17. Четвертая книга Царств, 4 глава, с 8 стиха по 17 включительно. «В один день пришел Елисей с Анам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеб. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеб. И сказала она мужу своему: вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною, поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: позови эту санамитянку. И позвал ее. И она стала перед ним. И сказал ей: скажи ей, вот. А сказал ему: скажи ей, вот ты заботишься о нас. Что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Она сказала: нет. Среди своего народа живу я. Сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезий: да вот сына нет у ней, а муж ее стар. И сказал он: позови ее. Он позвал ее. И стала она в дверях. И сказал он: через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. И сказала она: нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. Думаю, эту историю, возможно, вы слышали. Но у меня к вам вопрос. Тема моей проповеди. Из прочитанного вы уже определили, какая тема? Она с вопросом звучит. Но это уже подсказка. Что сделать бы тебе? Я думаю, это вопрос не новый для вас. Вы, наверное, думали, смотря на кого-то, на чьи-то поступки, что бы ему сделать, а? Ну, что бы ему сделать? Или что бы ей ответить? Задавались вы таким вопросом? Бывало? Но мы сегодня будем смотреть в положительном ключе. Какое слово можно добавить? Как вы думаете? Вот я читаю, что сделать бы тебе? Какое слово напрашивается еще? Хорошего, да? Правильно. Чтобы сделать доброго. В Новом Завете, думаю, вы слышали историю встречи богатого юноши с Иисусом. Помните? И вот давайте мы с вами посмотрим. Что интересно, я на что обратил внимание, недавно перечитывал эту историю и обратил внимание на то, это Евангелие Матфея мы читаем. И там звучит это слово
19 главе, 16 стиха. «И вот некто, подошед, сказал ему», то есть Иисусу, «Учитель благий, что сделать мне доброго?» Тут уже не надо добавлять это слово, оно тут уже есть. «Чтобы сделать мне доброго?» Ну и дальше есть продолжение. То есть он ставит как бы цель, чтобы иметь жизнь вечную. Можно сказать, что он хочет сделать доброе, но он для себя поставил цель. Для чего что-то сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Я задался вопросом, почему Елисей так мыслил? Мы же не все так мыслим. Вы, наверное, сюда тоже шли с этой мыслью, чтобы сделать доброго кого-нибудь, да? Или другие мысли были, так, что нас ожидает сегодня на молодежном, что мы услышим, кто там будет делиться размышлениями, да? Возможно, так оно. Я себе тоже думаю, а как, когда ехал сюда, как это будет все? И вы знаете, на что обратил внимание? Стал перечитывать Слово Божье и обратил внимание, что в этой же книге, только во второй главе и 9 стихом написано такое слово, когда, это 4 книга Царств, 2 глава, 9 стих, когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. И обратил внимание, что, можно сказать, у учителя Елисея, Илии, звучал тот же самый вопрос. Тот же самый вопрос звучал. Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. Осталось совсем немножко времени Илией быть с Елисеем. Можно сказать, они виделись последний раз. Чтобы мы стали просить, или чтобы я стал просить у учителя, или дорогого человека, или у родного человека, или близкого. Сегодня мне, наверное, трудно сказать и так вот сразу ответить. Но у Елисея был уже сразу же ответ. Он что-то заприметил. И думаю, мы тоже хотели бы этого, да? Чего пожелал в свое время Елисей. И он получил духа вдвойне. И обратил внимание, что мы часто хотим того, чему мы научены. Мы часто хотим того, чему мы научены. И вот у Елисея было доброе сердце. Почему было доброе сердце? Женщина заприметила. А говорит, человек проходит, который постоянно проходит, он святой человек, он необычный человек. А я вот перечитываю сейчас вместе с вами этот текст. И интересно, а вот эта женщина... Она же тоже позаботилась, да, у нее почему-то вот желание такое. Она видела этого человека, что он проходил, и она попросила зайти покушать. Доброе дело, правда? Накормить человека. Но она этим, наверное, не успокоилась. Она к мужу идет и говорит, слушай, давай мы сделаем. Я знаю, что этот человек, который проходит мимо нас постоянно, святой. То есть, видно, он, маршрут у него был постоянный. Мы вот на собрание с вами идем, наверное, тоже постоянно одной и той же дорогой. Да? Также вы сюда шли? Ну, в основном вдоль путей, да? Трамвайных. Правда, потом пришлось немножко повернуть направо. Хорошо, что не налево. Но постоянно этот путь. И значит, нас постоянно люди видят. Они видят, опаздываем мы или не опаздываем. Если мы ни на кого, ни на что внимания не обращаем, сзади машина может едет, сигналит, или, может быть, уже смирилась, не сигналит, ждет, пока мы дойдем. Видит, бежим. А если бежим, мы, наверное, опаздываем.
В одном большом городе, я не буду называть этот город, но был реальный случай. Ехала на собрание семья, многодетная семья. Но они опаздывали. А когда человек опаздывает, что он делает? Ну, вы знаете, что делает. И мне приходилось это делать. И, наверное, вам приходилось иногда это делать, да? Или быть очевидцами. Побольше газу. Ну и вот останавливают ГАИ. Ну, на сегодняшний день ДАИ. Дай сразу. Так думают люди порой. Ну вот он остановил ГАИ. А этот брат говорит: слушайте, я на собрание опаздываю. Ну отпустите, пожалуйста. Понимаете, на богослужение. Ах, на богослужение? Да ты еще опаздываешь? По полной программе оштрафовал. Чтоб на богослужение не опаздывал. Это реальный был пример. Но я хотел бы опять вернуться к этой женщине. Почему-то она, вот такая у нее мысль, пришла мысль, и она дала ей развиться. Давай сделаем. Можно сказать, место отдыха. Место отдыха. И обо всем позаботились, ничего лишнего. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим там ему постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет проходить к нам, пусть заходит туда. Я был в одном поселке, познакомился с одной семьей, это у нас там на севере, поселок на берегу Енисея, Усть-Порт. И так хорошо мы познакомились, подружились. И этот муж той женщины, ну, той семьи, где мы остановились, он говорит: слушай, у нас такое желание на крыше тебе комнатку построить. Я говорю: да зачем? Я тут у вас редко бываю, и мне хватает, вы даете мне там на кровати поспать, и мне дает, для меня этого достаточно. Ну, так поговорили, проходит время, заезжаю снова. Они говорят: посмотри туда. Я посмотрел, окно. Там его не было. А это что такое? А это комната. Правда, мы еще не достроили, туда еще заходить нельзя, но это твоя комната. Я думаю, ну надо же, как в жизни бывает. Нет, они еще не стали членами церкви. Но вот у них такое желание. Такое желание. Очередной раз мы снова остановились. И такая мысль была: на ночь, когда ложитесь спать, не раздевайтесь. Ну, обычно у детей такого бывает иногда, да? Вы замечали, у вас есть братики и сестрички, да? Они не раздеваются. Где уснули, там и уснули. Кто под столом, кто... Ну, кто где. Ну, вот у нас в семье так бывало, дети. Надо переносить. Конечно, мы-то уже взрослые. И вот такая отчетливая мысль, тихая, спокойная мысль. Думаю, ну как так, а почему, ну как это будет? И я говорю: братья, такая мысль, ну не раздеваться. Хотя раздеться-то удобно, спать, и лучше отдыхаешь. Ну, братья послушались, посмотрели на меня, что-то придумал брат, не раздеваться. И утром, около 5 часов, крик: пожар, горим. Ну, кто в чем был, то и выбежал. Хозяева этого дома, в чем были, выбежали. Понимаете, да? Ну, и мы в чем были, выбежали. А еще в дыму все, ничего не видно. Свет уже нет, свет уже вот отключили. И что делать? Ну, мы-то выбежали на улицу, нам нормально. Не холодно, не жарко. Теперь надо бежать туда, где жарко. Горела кухня. Оказывается, в этой семье дети пришли с клуба, решили чай попить. На света нет, в поселках часто выключают. Ну, решили свечку поставить. Ну, бывает, свечки ставят, да? Но не только за здравие, за упокой, как это делают у православных. А просто, чтобы уже посветлее было. И поставили возле чайника эту свечку, чай попили, а свечку не потушили. И вот эта свечка наклонилась, а чайник пластмассовый. Вы знаете, как на сегодняшний день бывает чаще всего? Пластиковые чайники. И там уже воды не было. И вот этот, получается, такой материал какой-то, что он как вода. Загорелся чайник, как водичка побежала на пол, и все начало гореть. И вот такая картина. Два пожара было. Клуб, в тот, в который ходили эти дети, загорелся. И дом, в котором они жили, тоже горел.
Конечно, мы с братьями взмолились, говорим: «Господи, ну как же так? Эта семья нас всегда принимает, всегда принимает. И ты допустил им пожар. Ну для чего? Помоги потушить». Ну и в это пламя, в эту комнату с Божьей помощью потушили. Не мы нашим мастерством, хотя я когда-то, ну, работал пожарным. Вот. Нет, не мастерство, а милость Божья. Милость Божья. Конечно, было туда страшно бежать, когда там вообще ничего не видно, оттуда такое пламя. Но одним ведром потушили пожар. Одним ведром. Хозяева говорят: такого не бывает. Клуб, пожарная машина тушила, и клуб все равно сгорел. А вы, говорит, тушили, одним ведром потушили. Такого же не бывает. Мы говорим: да, такого не бывает. А если бывает, то только у детей Божьих. И это делает Господь. И настолько они расположились, эта семья. Ну и сейчас они так вот приезжаем. Друзья, вот что сделать доброго? Как важно слушаться Господа. Конечно, нам было бы неудобно. Мы бы сами потом бы себя винили. К примеру, я прежде всего. Но почему не прислушался? Сказано, пришла мысль: ну не раздевайся. Нет, теперь я не для того сказал, чтобы вас родители не узнавали. Придете домой, вас родители не узнают. И скажете: сегодня вот прозвучала такая мысль, что не раздевается. Вдруг что-то случится, и мы уже готовы бежать или выбегать. Нет, очень важно быть послушными Богу. Друзья, я вот эту тему, которой сейчас делюсь, чтобы мне сделать тебе и добавлю доброго, я ее готовил к нам в воскресное служение на собрание. Прихожу в собрание, думаю, сейчас собрание поделюсь словом. Записка поступает: совершите молитву над ребенком. Прекрасно. Я всегда радуюсь, когда предоставляется такая возможность помолиться над ребенком. А тут еще внучка. Ох, двойная радость. Ну и понимает тот, у кого же есть внуки. А что же, я же готовил другую тему. Не могу понять, Господь, как, почему. И Господь положил мысль. Я только вчера понял. Когда брат подошел, говорит: у нас будет молодежное. Поделиться надо, побыть на молодежном. Я-то радуюсь побыть на молодежном. Господи, ну тут наслаждаемся, общаемся. И хочется, чтобы это было живое, свежая пища, как у нас на кухне, свежей пищей кормят. И кормят хорошо. И весьма хорошо. А вот Господь говорит: у тебя тема свежая. Ты еще нигде не делился. А вот как раз до этого времени. Что бы сделать тебе? Когда он размышляет, он не может, он не мог осознать Елисей, что бы сделать. И он предлагает, по-видимому, у него были хорошие связи с начальствующим. Он говорит: может быть, с тобой о царе поговорить? Я, допустим, если меня попросили бы там с вашим начальником здесь в Прокопьевске поговорить, или там, я бы не согласился, я его не знаю. И если туда приду, он скажет: тебе что надо? Ну, себе представляю, да, я, ну, не вхож к нему. Но Елисей, по-видимому, был вхож к царю. Он бы мог бы поговорить об этой женщине. Далее. Или с военачальником. То есть, по-видимому, военачальники, они как-то давлели над народом. Видно, ну, как-то имели какую-то определенную власть. А когда он слышит: нет, я среди своего народа живу, то есть у меня все хорошо. А что же сделать доброго? Интересно. Он задает слуге своему, может, он хоть знает. И задает ему вопрос. И сказал он: что же сделать ей? То есть он слуге задает вопрос. А слуга говорит: да вот сына нет у нее, у ней, а муж ее стар. И я удивляюсь тому, как поступил пророк. Он говорит: позови ее. И говорит ей: через год в это время будет у тебя сын. Но я перестал удивляться. Знаете, когда я перестал удивляться? В 1997 году мы с Александром Ворониным
с которым когда-то в венки ходили, нас на неделю пригласили посетить Харьковской области, церкви Харьковской области. И мы посещали каждый день, какую-то церковь посещали. Там братья уже обговаривали, где, в какое время. И мы остановились у одной семьи. Такая простая, хорошая, дружеская обстановка. Они, так нас встретили, как родного брата, как отца, можно сказать. Так по-дружески. И я Саше говорю: Саша, как-то хотелось бы их отблагодарить. Такая забота. Знаете, почему хочется? Мы часто к себе гостей принимаем. И мы знаем, что такое принять гостей. И все-таки приятно, когда кто-то просто скажет спасибо вам. Так же, да? И поэтому так в сердце, как-то отблагодарить. Говорят, а давай мы их спросим, что им нужно. И вот мы в последний вечер уже прощаться, уже завтра мы будем уезжать, дальше уже на другое объединение. И Саша задает вопрос: а скажите, пожалуйста, что бы вам сделать, мы могли такого доброго? Брат посмотрел на нас так: да у нас, говорит, все есть. Все у нас есть, нам ничего не надо. А мы видим, все-таки какой-то радости полной нет. Говорим: все-таки, может быть, какая-то нужда. Вот мы с братьем живем, мы так даже думали. Может быть, мы сложимся даже на какую-то их нужду. И ее постараемся что-то, на какое-то приобретение. Пусть скажут, и мы с радостью это сделаем. А жена говорит: столько лет живем, у нас детей нет. Я как услышал, думаю, это же не покупка, не приобретение. Да, от Господа приобретение, И Саша, я удивился тогда, я на него посмотрел тогда. Вот что он сказал? Он сказал: через год у вас будет ребенок. Я на него посмотрел, думаю, как он может так сказать? Подражать Елисею хорошо. Как Елисей подражал Илии. Хорошо. А вдруг не будет? Как дети, братья? Встретиться бы с ними, да? Я не знаю, долгое время, что там с этой семьей. Так, привет, ты знаете, с братьями встречался, с Харьковской объединением. Говорю: там передайте привет, там семья такая, обнявка, такая фамилия интересная. С объятиями что-то, видно, связано, да, обнявка. Я не запомнил эту фамилию. Передайте привет. Проходит много лет. И 5 лет назад, то есть в 2017, получается, да, когда я после аварии находился дома, лежал в постели, трудно было. Конечно, когда у тебя что-то болит, у тебя еще переломы серьезные. Каждый звонок – это радость. И вдруг звонит одна сестра. И говорит: вы меня помните? Я говорю: извините, пожалуйста, не помню. Да, конечно, не запомнили, столько лет прошло. Я та самая женщина, которой вы когда-то сказали, что через год у тебя будет ребенок. А что дальше? У нас уже 7 детей. Через год. Именно в то время, когда день в день. Представляете? Я когда читаю, перечитываю тексты библейские, я радуюсь тому, что Слово Божие, оно в нашей жизни исполняется. И знаете, так Господь бодрил. Мне кажется, что все мои переломы зажили сразу. Я говорю: неужели? А потом думаю: как неужели? Ты же, мать тебе говорит уже. Да, говорит, у нас уже очередная доченька замуж в Беларуси выходит. И начал рассказывать за каждого дитя. Так прекрасно. Смотрите, какой наш Господь. Что бы сделать тебе? Конечно, доброго. Почему именно так? Потому что во Христе Иисусе Бог создал нас на добрые дела, которые предназначены нам исполнять.
В последнее время я об этом рассуждаю постоянно. Куда ни зайду, с кем ни встречусь, чтобы сделать доброе. Как вы думаете, вот мы с вами первый раз с кем-то встретились. Что мы можем сделать доброго друг другу? А ну-ка. У сестер тут работает очень хорошо всегда мышление. Настолько они так придумают. К нам недавно пришли две посылки. Ну, на Рождество. На Рождество, к 25 декабря. Две посылки мы забрали, думаем... От одной церкви пришли две посылки. Ну, я открыл, посмотрел, ну, на подарки рождественские. Ну, думаю, там подождем, и когда дети съедутся, откроем. А оказывается, там надо было целый месяц каждый день открывать подарок. И такие подарки были, мне пришлось переадресовывать с вопросами. Да такие вопросы... Интересно, библейские, все библейские вопросы. Вот перед тем, как скушать конфетку или ну, сладость какую-то, вот вопросик, ответьте на вопросик, а потом нам сообщите ответ по телефону. Вот. А вопрос для взрослых. Я своим взрослым детям говорю, они мне переадресовали, я говорю, ну вы же тоже уже взрослые, это вам, это уже вам. Вы уже отвечаете. Вот каждый день, думаю, настолько красиво оформили сестры церкви. И вот они вот, ну, душу вложили в эти... Думаю, ну как сделали? И восхищаюсь. Недавно с ними в Туле встретился, с этими сестрами, и у меня ко мне вопрос. Ну как, вы на все вопросы ответили? Вы знаете, моя ошибка, я думал, что это надо всем сразу отдать. А там за месяц до Рождества... Каждый день. И вот 25 декабря надо было достать... Как это называют? Молодежь здесь у вас тоже, наверное, знает. Как? О, я даже это слово не особо знаю. Но я понял, что это не ново для вас. Но так это красиво все было оформлено. Как у нас дети восхищались. И знаете, мы посмотрели, там все было рассчитано на каждого. Вот, к примеру, в пакетике, к примеру, сколько у нас детей, на всех детей там... Шоколадка или конфетка? Вот настолько точно, это насколько надо быть внимательным, сколько в семье там детей, да? Там если вопрос для самых маленьких, мы раз маленьким даем нашим, это вам вопрос, нам вопрос, да? Да, отвечайте. Ну, нашему самому маленькому, это уже 8, ну, вот Майе будет 9, ну, самый маленький все-таки. Но старше у нас 30 лет в декабре было, старшей дочери. Вот. Ну, и мы адресуем, вот это вам, не все из них еще расположены к Богу идти. Кто-то, ну, они всем интересно, что за вопрос? А он, о, это тебе вопрос, чтобы ты побыстрее переоценку сделал. Ну, нет, давай, это видишь, так друзья старались. А, ну, ладно. Так было все продумано, как это было хорошо. И думаю, как это прекрасно. Вот что бы сделать хорошего? Что бы сделать хорошего? Друзья, как бы хотелось бы, молодежь, столько силы, столько энергии у вас. Мне всегда приятно с молодежью ездить. Всегда. Несешь свою сумку, думаешь, как бы донести. Брат видит, свою несет и твою на спину. Я говорю, ты слушай, ну хочешь свою отнеси, потом мою. Нет, мне не тяжело. А я вспоминаю, я тоже когда-то так делал, а сейчас уже не могу. Ну, как приятно с молодежью. И поездки мы совершаем, и в основном совершаем с молодежью. И мне приятно, что сегодня мы можем с вами порассуждать, что сделать мне доброго. Вот что сделать бы тебе? Вот что бы тебе? И добавить обязательно доброго. Друзья, вот святой человек, он в самом деле был святой. И это не только та женщина увидела. И я читаю, перечитываю, думаю, ну надо же, но все-таки ну, не успокаивалось его сердце, пока он не сделал то, что желала его душа сделать доброе. Теперь новозаветный пример. Мы с вами его немножечко с ним ознакомились. Вопрос прозвучал к Иисусу. Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Как вы думаете, богатого юношу можно назвать святым? В первом случае мы встретились с вами, человек задал вопрос святой. Что бы тебе сделать?
Святой задал вопрос. И какой был исход? А в этом случае, как вы думаете, можно назвать юношу богатого святым? Но он же заповеди исполнял, помните, да? Христос ему говорит, и он отвечает на эти вопросы, что он все уже делает, как вот нужно. Ему Господь говорит, знаешь заповеди? Конечно, знаю, не только знаю, я их исполняю, но я своими словами говорю. А потом Господь ему говорит, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение. Можно каким-то словом еще вот совершенный как-то, чтобы нам понятнее было, не заменить, но, может быть, другим словом сказать, как? Совершенным. Полноценным. А еще? Идеальным. А еще? Но можно таким словом заменить, святым. Но идеальный. Елисей идеальный человек был? Ну, как вот, ну, смотрим по этому поступку. Как сориентировался, да? И какая вера глубокая? Через год будет у тебя сын. И так было. Если хочешь быть... Я хочу сделать, и что скажете, я сделаю, сколько надо, я заплачу. И у него была возможность, так своими словами, если можно выразить. Вот что бы мне сделать? Он, возможно, рассчитывал, что мне скажут, я готов какой-то проект оплатить, и даже если это будет постройка дома. Ну, он же богатый юноша. А Господь ему говорит, вот если ты хочешь быть в самом деле совершенным, то есть святым, то, что ты имеешь, все, что ты вот это, пойди продай и раздай нищим. Я еще один по этому поводу приведу пример. В нашей церкви покаялся богатый человек. Ну и задает мне вопрос, что бы мне сделать еще, чтобы наследовать жизнь вечную. Я ему прочитал этот текст. Да как это так? Что я должен все теперь свое богатство раздать? Я говорю, ну это не мои слова, ну так написано. Тогда юноша подошел, да, ты уже не юноша, ты уже взрослый человек, но вопрос остается прежним. Если хочешь быть совершенным, сделай так. Ходил, он мучился неделю. Ну там, продай и раздай. А он немножко не дочитал. Он прочитал «раздай». Ну там написано вначале «продай и раздай». Продай, то есть ты что-то будешь от этого иметь. Ну, он занимался, у него свои были точки, как бы на магазинах, все это, торговля шла, одежда неплохо. Ну, много было всего. Продай. И раздай. А вот он только потом кому-то подошел еще к верующим нашим. А вы мне что скажете? Ну, ему то же самое сказали. Они ему утвердили то, что он неправильно прочитал или не дочитал. Да раздай ты все, да освободишься от этого бремени, тебе будет легко на душе, ты готов будешь в Царство Небесное идти. И вот он снова ко мне подходит. Я говорю, ну давай вместе с тобой почитаем еще раз. Давай. Пойди продай и раздай. Смотри, тебе нужно столько вещей, особенно если там женские вещи, платья, юбки там или там модные штаны. Тебе это нужно? Ну, продай. За это будешь жить. А то, что ты видишь в нужде, кто? Раздай. Знаете, Бог дал ему победу. Он так и сделал. Но что интересно говорит? То, что я продал, мне едва хватило налоги покрыть. Едва хватило налоги покрыть. Ну, а то, что я раздал, я не жалею. Я теперь в самом деле свободный. И Бог его еще больше благословил в его жизни. Молодежь, мы с вами не богатые люди, наверное, собрались. Хотя, если и богатые, тоже хорошо. У нас есть возможность употребить и сделать больше добрых дел. Вот что бы мне сделать доброго? Что бы сделать доброго?
Как бы хотелось, чтобы мы с вами придем домой, и вы, вот по дороге домой, я хотел бы, знаете, чтобы вы об этом вопросе рассуждали. Вот я иду домой, вот меня встретят мои родители. А что я могу сделать доброго мамочке моей? А папе? А тому братику, который мне там что-то насолил? Ну, может, наперечил? Не всегда же. Ну, вы понимаете, в каком смысле, да? Хотя, может быть, буквально по ошибке что-то там наперчили. Но чтобы сделать доброго? И тогда у вас жизнь будет еще лучше. Знаете, мы когда формируем группы, приезжают к нам, я наблюдаю за молодежью. Вот к нам приезжала летом группа. Самый младший возраст – 15 лет. Самый старший возраст – 79. 79. 13 человек нас было. И вот 15, потом 17, 18, 19, 21. Ну и так по возрастающей. Я, знаете, первый раз я увидел такую картину. Ну, обычно примерно возраст одинаковый у нас. А это один попросился, другой, третий. Я о возрасте не спрашиваешь. Приехали, вот у нас такая интересная группа. Кому-то ничего не надо. За ним поухаживают. Наверное, так и дома было. А кому-то ничего говорить не надо. Смотришь, уже посуда помытая. Смотришь, уже обед готовят, хотя только мы позавтракали. Но это возраст примерно 30-35. Вот это интересно. Конечно, 79, умудренный сединой отец. Приятно было слушать и повиноваться. Приятно было. А вот младший возраст, просишь, надо, приходилось просить, помой, пожалуйста, палубу. Но он-то пошел. Ну, наверное, я так думаю, с мыслью такой, ну почему я снова? А палубу надо мыть постоянно. Ну, говорят, драить. Почему-то драить. Постоянно надо драить. И думаешь, вот в таких вот обстоятельствах смотришь, думаешь, а как я выгляжу со стороны? Понимаете, не то, что я никого не осуждаю, просто мне интересно, думаю, а как вот каждому помочь? Каждому помочь. И чтобы вот это была гармония взаимодействия.

А были причины, где-то свое зрение не хранил, когда мне тоже говорили, в машине, в движении не надо. Если стоит и освещения достаточно, читай. Иначе потом лежа не читай. Мне тоже так говорили. Но, а что будет? Ослепнешь. Меня это не коснется. Коснулось. Но я благодарю Бога, что дал мне зоркость. Да, мне близко я вот не вижу, а вот далеко вижу. И думаю, как хорошо, на благовестии сборник подальше, можно все, ну, другие могут видеть и петь. Думаю, Господи, Ты вот все-таки хоть допустил мне такое наказание, что был непослушный, читал, но не так, как надо. И вот уже этим молодежи говоришь, там, любителям читать. У меня одна из дочерей, она все книги прочитала. Это без преувеличения. Мне приходилось ее от книг немножечко это. Новая книга появлялась только в доме, она в этот же день вечер прочитает. Я говорю, я рад за тебя, что ты любишь книги. Я тоже люблю книги. К сожалению, всегда нахожу время. Но тебе хочу сказать, что есть на свете не только книги. Есть еще родители и есть еще обязанности какие-то. Не только права. Дорогая молодежь, я бы хотел бы с вами, ну и вместе в благовестии поучаствовать. Как бы нам это сделать? Это же доброе дело, да? Вот что бы сделать доброго? Это какая сила? Сколько можно сразу сделать? И сделать доброго. И хотелось бы, чтобы каждого из вас Господь благословил. И еще у меня вопрос. Чем сегодня наполнено мое сердце? Чем сегодня наполнено мое сердце? А почему? Написано, от избытка сердца. Дальше. Молодцы. Ну, чуть погромче просто. Чуть-чуть погромче, чтобы другие услышали. Правильно, говорят уста. От избытка сердца. Вот вопрос себе задать, чем наполнено мое сердце? От избытка, говорят, уста. Порой что-то они говорят, бывает не то. Сам такой или сама такая. Это доброе, как вы думаете? Но проявляется иногда. Я вот нахожусь, и среди молодежи там разные бывают моменты. Но жизнь идет, и старайся как-то по-отцовски вникнуть порой и как-то порой на что-то не обратить внимание. Так бывает лучше, чем обратить и не так. А вот чтобы сделать доброго? Чтобы сделать доброго? Недавно встретился я с одним юношей. Вот. Я говорю, давай к нам снова на лето приезжай на благовестие. Он так посмотрел удивленно. А почему удивленно посмотрел? Ну не все сложилось хорошо, понимаете? Да, мы старались, пытались уже, но не все сложилось хорошо. Но это не означает, все, не сложилось хорошо, значит, наши дороги тебе направо или мне направо, тебе налево. Нет. Вместе. Вместе. И вот чтобы сделать доброго. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы делали добро не для того, чтобы, ну, жизнь наследовать вечную. Если бы не жизнь вечную наследовать, цели не было, я бы не думал, чтобы сделать доброго. Нет. А это такое естество. Я по-другому не могу. По-другому не могу. Да и не хочу по-другому. Что бы мне сделать тебе доброго? У вас есть друзья, подружки, да? А вы так задайте себе вопрос, чтобы сделать доброго? И вот так отныне и жить с той мыслью, чтобы сделать доброго. Надо поправить, возможно, для этого. А сейчас хотелось бы помолиться вместе с вами. И если есть желание такое, и кто-то задает себе вопрос, вот что сегодня в моем сердце? И стыдно, что в моем сердце не то и не так. Попросить милости и прощения. И попросить у Господа, Господи, помоги, чтобы в моем сердце всегда был этот вопрос, что бы мне сделать доброго тем, кто вокруг меня. Аминь. Помолимся.

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

ты видишь все и знаешь наперед мои ошибки, страхи и падения. Твоя любовь меня к тебе влечет, стирая все преграды и сомнения. О, люди, вы не бойтесь прибегать к тому, кто все простит, всегда поможет. Он и без слов сумеет все понять, когда никто понять уже не может.

Дорогие дети, наша беседа с вами сегодня носит очень интересное название. Она называется «Труба». Когда творишь милостыню, не труби пред собою. Матфея 6:2. Очень возможно, что у некоторых из вас есть трубы, и вы умеете играть на трубе и наслаждаетесь ее звуком. Иногда же наоборот, звук трубы действует всем на нервы, особенно когда его издают неумело или в игре в солдатики в течение нескольких часов. Какую же трубу имел в виду Господь, когда говорил, что когда творишь милость, не труби пред собою? Вы уже, наверное, догадываетесь сами, что имеется здесь в виду, не правда ли? Трубить пред собою в том смысле, в каком говорит здесь Христос, значит много говорить о своих добрых делах, хвалиться своими добродетелями и своими достоинствами. Такая труба не напоминает приятный звук утреннего рожка или походной трубы, помогающей солдатам идти более ровным шагом, а напоминает рупор, в который трубят, чтобы быть услышанными далеко. Из нее выходят неприятные звуки, музыкальные, певучие, а ваш собственный голос только сильно усиленный и громкий, и трубит он о вас самих, о том, какой вы молодец, как все умеете хорошо делать, какой одаренный, какой смышленый. Если есть что-нибудь хорошее у вас, пусть об этом скажут другие, а не вы сами. Вот девочка хвалится перед гостями своими отличными отметками. Едва они вступили в дверь, разве это не труба, которая трубит сама пред собой? Или вот мальчик хвалится своими успехами в гимнастике, как он может прыгать через барьеры, как может стоять с вытянутыми руками, держа в них погири, как он удивлял своими успехами даже учителя. Опять, разве не слышится здесь звук трубы? Или вот эта барышня хвалится перед подружками подарками, которые она получает, какие у нее платья, ювелирные украшения. А вот этот мальчуган сам ничего не достиг, но он выставляет заслуги своего папы или своей мамы. И это тоже своего рода труба, отвратительная, неприятная, режущая слух, но все же труба. Какой концерт! Ни один музыкальный инструмент не распространен так, как этот. Ни на одном не играет столько людей, сколько на нем. И какие разнообразные мелодии играются на нем. Всякого рода честолюбие, высокомерие, властолюбие, любовь к деньгам, всевозможные таланты. Деньги и таланты. Все это громко играет на трубе и громко трубит пред собою. Настолько сильно желание говорить о себе, что некоторые ничего доброго сказать, выставляют на показ свои недостатки и пороки, лишь бы речь шла о них, об их маленьком уродливом «я», которое они так любят. Часто люди трубят о себе ради одного пустого тщеславия из самолюбивого расчета, заставить других подумать, что мы очень значительны, очень ревностны и решительны, не боимся труда, не обращаем внимания на препятствия и усталость. И представьте себе, что такие люди часто имеют успех в мире, им верят, их хвалят, им удивляются. Скромные же люди не любят говорить о себе, не разглашают о своих заслугах и рискуют прослыть за жалкую посредственность, за людей ограниченных, не способных на подвиг самоотвержения. А когда какой-нибудь самохвал рассказывает о всех своих начинаниях, о всех затруднениях, которые он преодолел, о жертвах, какие он принес для общего дела, то слушатели готовы его слушать и ему верить и готовы воскликнуть: «Какой человек! Без него наше дело не пошло бы вперед. Он дал толчок всему, он душа дела». Теперь, дети, для вас должно быть ясно и понятно, что имел в виду Спаситель, когда говорил о современных ему лицемерах, которые, прежде чем творить милостыню, трубили пред собою, чтобы все заметили их добрый поступок. Они искали себе похвалы и награды от людей и, конечно, получали то и другое. О, как гордость и тщеславие делают нас тупыми и неприятными! Нам полезно помнить слова апостола Павла, что те, которые почитают себя умными, обезумели. И в самом деле, когда мы воображаем, что мы выше и умнее своих ближних, что мы лучше их, тогда и открывается наше полное жалкое ничтожество. О, как верны слова Спасителя! Всякий возвышающий себя унижен будет. Луки 14:11. Гордость и надменность никого не украшают и не возвышают, и менее всего подходят детям и молодым людям. И в самом деле, когда нужно еще многому учиться, когда еще так мало знаешь, когда еще не понимаешь ни своей души, ни душ других людей, когда еще не было времени подумать даже о загадке жизни, подумать об ее смысле и цели,
Тогда нужно оставить всякую самоуверенность и с уважением слушать опытных и умудренных жизнью людей. Когда же человек представляет своему рту трубу, когда он непрестанно кричит о себе, кричит самоуверенностью, когда обо всем судит с легким сердцем, когда он всегда бывает прав, всегда бывает с собой доволен, тогда он прямо становится несносным. Но этого мало, он становится неугодным в очах Божиих. И, несомненно, это имеет Слово Божие в виду, когда говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Погибель предшествует гордость, а падению надменность. Притча 16:18. Какое это прекрасное изречение! Сколько примеров приводит Священное Писание того, как за надменностью действительно следует падение и погибель. Помните, как надменно Голиаф величался перед маленьким, но глубоко верующим и смиренным Давидом? Как он восхвалял себя? Но когда он еще делал это, небесный суд был готов разразиться над ним, и он был позорно поражен всенародно камнем пастушка, брошенным из простой пращи. Как величался и хорохорился Аман, любимец царя Артаксеркса. Он позвал друзей своих и рассказывал им о великом богатстве своем и обо всем, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями. Да и царица Исфир говорит: он никого не позвала на пир с царем, кроме меня. Но на другой же день вечером Аман умер позорной смертью. Исфир 5:6. И для того именно, чтобы бесповоротно осудить человеческую гордость и внушить нам смирение, Сын Божий сошел с неба на землю и жил в бедности и уничижении, для того избрал себе бедных родителей, родился в пещере, в хлеву для скота, стал малым, слабым ребенком. Его престолом был крест и короной терновый венец. Посмотрите же на того, кто так себя уничижил, что был послушен до смерти и смерти крестной, и пусть навсегда будут удалены от нас всякая гордость и самохвальство. Итак, никогда не трубите пред собой, не рассказывайте другим, даже близким друзьям своим, о необыкновенных или добрых делах, которые вы совершили. Избегайте говорить о себе, держите себя просто и естественно. Будьте смиренны и скромны, не считайте себя умными, не воображайте, что вы какие-то особенные люди. Смирение, по словам Священного Писания, самое лучшее украшение христианина. Поэтому апостол Петр говорит: держитесь твердо смирения. И апостол Павел желает охотнее хвалиться немощами своими, чтобы обитала в нем сила Христова. 2 Коринфянам 12:9. И в самом деле, что может быть прекраснее сердца смиренного? Что может быть приятнее человека, который не желает казаться иным, чем он есть, и который служит Господу сокровенно от взоров мира, служит Богу в духе и истине? Такой человек хорошо знает, что доброе, что он делает, это жертва, благоугодная Богу, и он совершает ее тайно, в простоте сердца, не ища себе похвалы от людей. Бог же, видящий тайное, воздает явно. Христос говорил: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне». Матфея 6:3-4. Истинная скромность есть высшее, благороднейшее украшение нашей души. Она есть нечто самое лучшее в характере человека. Она придает ему наибольшую прелесть, придает очарование, которое властно привлекает нас и которое может вдохновлять нас на доброе. Она есть высшее отличие христианина, истинное свидетельство от Бога рожденного Духа. Кто имеет высокий идеал, тот всегда скромен и смирен, потому что он хорошо сознает, как он еще далек от высокой цели. Прекрасный пример этого апостол Павел, который свидетельствует о себе: «Братья, я не почитаю себя достигшим, но только забывая заднее и простираясь вперед, я стремлюсь к цели, стремлюсь к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:13-14. Но люди высокомерные и надменные не бывают такими скромными. Они легко бывают довольны собою, и сама цель их, к которой они стремятся, не отличается высотою. Посмотрите на этих двух людей, которые вошли в храм в Иерусалиме, чтобы помолиться там. Прислушайтесь к их молитве. Один из них фарисей. Гордо стоит он в длинной своей одежде, края которой окаймлены изречениями Священного Писания. Подняв глаза к небу, он высоко держит свою голову и восклицает: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, или как вот этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю.
Другой же жалкий мытарь держится вдали, в темном углу храма, и, опустив голову, не смея поднять глаза к небу, ударяет себя в грудь и, тяжело вздыхая, повторяет: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Луки 18, от 10 до 14 стиха. Скажите, который из двух лучше понял закон Бога? Тот ли, который думал, что все соблюдает и что с ним все в порядке, или тот, который боялся, что не исполнил ничего и нуждается в милости Божией? Без всякого сомнения, второй, и Господь говорит о нем, что он пошел в дом свой оправданным. Смирению нужно учиться в школе Иисуса, только у него истинное смирение. Он был смиреннейшим из людей. Тот, кто имел всякую власть на небе и на земле, смирил себя, приняв образ раба. Смирению нужно учиться на коленях в молитве. Просите у Бога этого высокого качества характера, которое заслуживает названия дара милости, потому что это дар божественного милосердия, и она украшает нашу голову самым лучшим венцом. Пусть же Господь дарует всем нам эту милость, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

0: У Біблії 1 Коринфянам 6:20 написано: «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии».
1: Князь Нуля, у Алёнки платье в пятнах, а на вся неаккуратно, руки в красках и чернилах, на портфеле след от пыли, в лужах туфли все замочат, с ней никто дружить не хочет, учит мудрость всех детишек и девчонков и мальчишек. Дорожить всем чистой надо, чистота с небес награда. Ты, Алёнка, мудрость слушай, чистым всё храни и душу.

0: Весна вступила в свои права. Ярко светит солнце, весело щебечут птицы, но не все рады этому. Вот идет земледелец вдоль своих полей, засеянных кукурузой и пшеницей. Его лицо хмурое, ведь уже несколько недель не было дождя. Земля потрескалась, стала твердой от иссушающих восточных ветров, и молодая пшеница никак не может взойти. Он грустно смотрел на длинные гряды холмов, лежащие перед ним. Да, он был очень расстроен. Даже не замечая этого, он говорил вслух сам себе. «Урожай задержится, и все пойдет наперекосяк». При одной мысли об этом он хмурился все больше и больше. У него из глубины души вырывались слова недовольства против небес, потому что они не дают дождя. Против земли, потому что она была слишком сухой и твердой. Против зерна, потому что оно никак не всходило. Недовольство этого человека разнеслось волной по всему полю и по всем длинным рядам, где лежали семена пшеницы и кукурузы. Когда оно дошло до них, они воскликнули: «Как несправедливо нас обвинять! Разве мы не стараемся делать все, что в наших силах? Неужели мы хоть одну каплю драгоценной влаги потратили зря? Одному дуновению тепла не дали нас коснуться? Разве мы не трудились каждое мгновение? Разве каждый день не были готовы к тому, чтобы взойти? Неужели мы такие ленивые или упрямые? Как несправедливо нас обвинять! Это очень обидно и несправедливо!» Однако всего этого земледелец, к сожалению, не слышал, и его лицо так и оставалось мрачным. Вечером он принес это недовольство в свой уютный дом и повторил жене слова о том, что все плохо. Он обреченно повторял, что засуха погубит урожай и что зерна так и не взойдут. Погруженный в тяжелые думы, он лег и уснул тяжелым беспокойным сном. Но жена присела у кровати и открыла Библию. «Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы», — прочитала она. Затем она записала этот текст карандашом в конце книги и поставила сегодняшнюю дату. Ниже она написала слова: «Господь — земледелец и ждет драгоценного плода от земли, в которую посеял свое зерно. Ждет долго, с большим терпением. Аминь, Господи, аминь». После этого женщина опустилась на колени, чтобы помолиться. Молилась она со слезами на глазах и об урожае, и о себе, так как уже долгое время плохо себя чувствовала. О чем еще она молилась в ту ночь, было известно только на небе. Прошло несколько дней. Как и прежде, их дом был мрачен от недовольства своего хозяина. Но однажды вечером ветер переменился. Небо затянуло тучами, и еще до полуночи по всей земле прошел хороший весенний дождь. Когда на следующее утро, мокрый после своей ранней прогулки по полям, земледелец вернулся домой, то радостно воскликнул, что наконец-то зерно взошло. Жена посмотрела на него и с улыбкой сказала: «Как часто то, о чем ты беспокоился и о чем переживал, заканчивалось хорошо». На это муж ничего не ответил, а поспешно отвернулся и заговорил о чем-то другом. А тем временем семена только и ждали, когда придет этот час, ведь они уже давно были готовы, и молодые ростки сразу же проросли. Очень скоро вдоль всех длинных холмов стали видны ряды нежных стеблей, окрасивших все поле в нежный зеленый цвет. Когда земледелец увидел их, то был очень доволен. Его первая тревога прошла, но он тут же начал говорить о других проблемах и совершенно не понял, что можно и нужно радоваться. И тут среди росточков послышалось недоумение. «Разве земледелец не должен был приветствовать нас? В последнее время он был зол, потому что семя, которое он посеял, еще не взошло. Теперь же, когда появились ростки, почему он не рад? Чего он еще хочет? Разве мы не сделали все, что могли? Разве мы не старались расти минута за минутой, час за часом, день за днем? Разве мы не черпаем пищу и силу от утренней и вечерней росы, от сияния полуденного солнца, от соков земли, от ветерков, приносящих прохладу, даже от облаков и дождя?
1: Разве мы не впитываем тепло и жизнь, прохладу и радость, чтобы однажды долины могли смеяться и петь, потому что доброе семя принесло обильный урожай? Почему же он не радуется?»
0: Однако, как и прежде, из всего, что они говорили, земледелец ничего не услышал. Ему никогда и в голову не приходило подумать о нелегкой борьбе растений за жизнь их молодых стебельков. Однажды, когда жена спросила его, хорошо ли растет пшеница и кукуруза, он ответил: «Хорошо», и ничего больше. Поскольку вечер был теплым, а ясная погода восстановила слабеющие силы женщины, она сказала, что хочет прогуляться по полям. И вот долгожданная прогулка. Вместе они осмотрели длинные зеленые ряды пшеницы и наблюдали за тем, как колышутся и блестят на ветру сочные стебли. Вместе они шли, вместе смотрели на заходящее солнце. Смотрели на одни и те же вещи, одними и теми же человеческими глазами. В течение многих лет все было так же, как и сейчас. Они шли, смотрели и жили вместе, но сердца их разделяла огромная пропасть. Что же когда-то объединяло их? Вот идут они, любуясь нежной зеленью, и жена, думая о прошедшей тревоге, еле слышно промолвила: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее». Ее муж услышал это и довольно резко спросил ее: «Почему ты всегда такая слишком серьезная? Зачем тебе цитировать Писание о таких незначительных вещах?» Она посмотрела ему в лицо и улыбнулась, но ничего не сказала. Муж не мог понять эту улыбку, потому что источник жизни ее сердца был так же скрыт от него, как жизнь зерен в поле. Дальше они вместе пошли домой, не проронив ни слова. На краю поля она обернулась, еще раз полюбовалась на дружные всходы, на солнечный закат и поспешно смахнула слезинку из глаз. Возможно, она уже не увидит жатвы этого урожая. Она чувствовала, что для нее приближалась другая жатва, жнецами которой будут ангелы. Когда в тот вечер она открыла свою Библию, то на последней страничке написала текст, который на поле процитировала своему мужу. После текста она снова поставила дату, а после даты слова: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Помоги мне, чтобы я могла приносить свой плод с терпением». Следующие несколько недель прошли спокойно. Вся природа, казалось, радовалась погоде, и кукурузные стебли поднялись так высоко, что достигали почти 2 футов. Наконец-то земледелец был доволен. Но вот земля снова стала твердой и сухой, и снова не было ни капли дождя. Постепенно растения становились вялыми из-за недостатка влаги и питания. Они потеряли силу и цвет, ослабли и пожелтели. И опять земледелец стал проявлять недовольство и переживать. Лоб его был омрачен, а плохие предчувствия переполняли сердце. По мере того, как он все больше и больше беспокоился о судьбе своих посевов, он становился все более и более раздражительным, терял надежду и ругался. Как и раньше, только теперь еще громче он возмущался против небес, потому что не было дождя, против земли, потому что ей не хватало влаги, и против растений, потому что они стали сохнуть. Его больная жена мягко упрекнула его, умоляя вспомнить, как раньше его страхи превращались в радость. А он, в свою очередь, упрекнул ее за то, что она только сидит дома, а пытается рассуждать, о чем совершенно не имеет представления. Он велел ей выйти и самой посмотреть, как все приходит в упадок и погибает. Говорил он это очень сердито, и хотя она была уже очень слабой, все же пошла с мужем на поле. Они снова пошли вместе и, как и в прошлый раз, оглядели кукурузные поля. Он протянул руку и указал на длинные ряды растений. Она увидела, что они завяли и поблекли. Сердце ее сжалось, она отвернулась и заплакала. Было очень больно смотреть на беззащитные нежные росточки. Тем не менее, она пыталась заверить его, что нельзя терять надежду. Следующий день может все изменить, если на то будет Божья воля. они не должны жаловаться, даже если и весь урожай пропадет». При этих словах земледелец остановился, как пораженно он смотрел на свою жену. Несмотря на то, что ее тело стремительно слабело, ее дух также стремительно становился все сильнее и сильнее. Она сейчас решительно сказала то, о чем раньше не осмеливалась бы даже подумать. Но обо всем этом он, к сожалению, не догадывался. Теперь он думал, что она была так же слаба умом, как и телом. Он ответил, что человек должен быть совершенно глупцом, если будет спокоен, когда видит, что прямо на его глазах его лишают хлеба. Его недовольство и ее слезы заставили содрогнуться длинные ряды болезненных кукурузных и пшеничных стеблей. Они спрашивали друг друга, почему он ропщет и почему она плачет? Разве мы не делаем все, что в наших силах? Дремлем ли мы или спим? Неужели мы не используем каждый наш шанс? Разве мы не наблюдаем и не ждем времени для возрождения? Неужели мы опоздаем? Почему он ропщет и почему она плачет? Неужели она тоже угасает и сохнет, как и мы? Неужели и ее господин потерял терпение и надежду, как и наш? Почему он ропщет? Почему она плачет? Где их господин? Вечером она снова открыла свою Библию и написала: «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». После текста дата и после даты слова. «Доколе меня будет раздражать народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него». Мало-помалу наступило долгожданное время завязывания плодов, но так медленно и неуверенно, что изменения в кукурузе и пшенице едва ли можно было заметить. Наконец, между листьями пробились стебли и распустились цветами, которые постепенно превратились в початки и колоски. Да, это была борьба. Она продолжалась, потому что влага была скудной, а в воздухе не хватало должного тепла. Борясь и прилагая усилия, молодая пшеница мало-помалу росла. Минута за минутой, час за часом, днем за днем, как могла, она готовилась к великому дню сбора урожая. Да, это была борьба. Она продолжалась, потому что влага была скудной, а в воздухе не хватало должного тепла. Борясь и прилагая усилия, молодая пшеница мало-помалу росла. Минута за минутой, час за часом, днем за днем, как могла, она готовилась к великому дню сбора урожая. Она боролась изо всех своих слабых сил. Может ли земледелец надеяться на большее? Увы, ему все еще было к чему придраться. Когда он посмотрел на колосья и увидел, что они маленькие и бледные, он все так же проворчал и с горечью сказал, что зерна будет мало и урожай будет плохим. Проходили недели, а погода не менялась. Перемены на полях были очень-очень медленными. Дома земледелец изливал свою досаду жене, на рынке своим друзьям-земледельцам, которые тоже беспокоились об урожае. Голос его недовольства разносился над полями,

несколько хороших дождей, и животворная влага пропитала землю. Тогда початки кукурузы могли бы еще наполниться. Неожиданно, пока слова возмущения и ропота были еще у них на устах, небо покрылось тучами. Стало темно, и поднялся сильный ветер. Раскаты грома возвестили о предстоящей буре. Какая это была буря! Все прятались от нее в подвалах, чуланах и темных углах, как будто теперь впервые они поверили в Бога. Они трепетали от его могущества, словно никогда не ощущали его заботы. Люди не видели его в солнечном свете и благословениях, но увидели в бурях и гневе. Наконец, по всем длинным рядам зерновых растений прошел проливной дождь. Они склонялись перед ним и снова поднимались, как волны бушующего моря. Колосок за колоском они склонялись и также колосок за колоском поднимались. Они подчинялись ветру, как будто знали, что сопротивление – это гибель. Потом снова поднимались, как будто знали, что у бури есть предел, и испытания даются по силам. Только кое-где, где вихри были самыми сильными, растения упали и не смогли снова подняться. Впрочем, нанесенный ущерб был незначительным, а польза была огромной. Но когда земледелец увидел пятна поваленной кукурузы, все еще мокрой от грозовых дождей, он сильно разозлился за них. Он опять не радовался о длинных рядах, протянувшихся на его полях, где початки кукурузы набухали и весело шелестели листьями. Теперь-то его жена надеялась, что все будет хорошо, но муж вернулся домой очень мрачным. Когда он тяжело сел в свое кресло, она посмотрела на него, и смятение наполнило ее душу. Опустившись перед ним на колени, она обняла его и воскликнула: «По милости Господа мы не погибли! О, муж мой, молись за урожай и за меня, чтобы мы были готовы к жатве! Отнеси меня, пожалуйста, наверх!» Его гнев сменился страхом. Он отнес ее наверх, уложил на кровать и подумал, что, должно быть, эта буря напугала ее. Но молился ли он в ту ночь об урожае или нет, она так и не узнала. Вскоре пришло новое бедствие. Когда дождливые дни завершили свою благодатную работу и все были довольны, они не прекратились. И как до сих пор отовсюду раздавались вдохи о дожде на борозды, так теперь сердца людей сжимались от страха. Что, если борозды будут продолжать переполняться? Что, если плесень осядет на полных богатых колосьях, и их урожаи будут потеряны? Земледелец тоже вернулся со своего кукурузного поля. Лицо его было мрачнее тучи. Он ругал дождь, потому что он не прекращался. Возмущался против солнца, потому что оно не светило. Негодовал на пшеницу, потому что она могла погибнуть до наступления жатвы. «Но почему он всегда только жалуется?» – простонали растения кукурузы, когда новый ропот земледельца пронесся над полем. «Разве мы не делали все возможное от нас с самого начала? И разве милосердие небес не было над нами все это время? Когда влаги было мало, а мы все же жили, почему он не радовался этому малому и не ждал, как и мы, большего? Теперь, когда пришло изобилие влаги, и мы набрали силу, торжествуя в надежде, почему он не разделяет нашу радость? Почему не радуется настоящему и не живет с доверием, как и мы, будущих изменений? Почему он всегда ропщет? Разве у него самого такой суровый хозяин, который охотно пожал бы там, где не сеял, и собирал бы там, где не разбрасывал? Хозяин, у которого нет жалости к своим слугам, которые прилагают все усилия? Почему он всегда ропщет? Какой же у него господин?» Но всего этого земледелец не слышал. Когда дождливые дни перешли в недели, а недели в месяцы, наступила осень. Кукуруза все еще стояла зеленой, как будто она вообще не собиралась созревать. Даже самые смелые и оптимистичные люди начали роптать, а наш земледелец и вовсе впал в отчаяние. А его жена уже больше не вставала со своей постели. Она лежала в болезни и страданиях, но в терпеливом доверии. Наблюдая за небом через окно, она молилась. Казалось, надежда почти исчезла. Люди смирились, подчиняясь жестокому испытанию. Но вот темные дни начали сменяться несколькими солнечными

Часами. Затем мрак и дождь снова возвращались. Наконец, солнце засияло. Пришло тепло. Бедная больная жена, наблюдая за происходящим, говорила, что погода потихоньку поменяется и все наладится. Вознося молитву, чтобы так было и с ней самой, она попросила принести свою Библию. Там она записала: «Приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». После текста дата, а после даты она добавила: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» С каждым днем солнечных часов становилось все больше, а часов дождя и темноты все меньше. Постепенно зеленые колосья пшеницы и початки кукурузы стали желтыми, а затем превратились в золотые. Урожай был готов. Теперь нужны были жнецы. Созревавшие колосья и початки залились радостными песнями и восклицаниями. «Наконец-то! Мы не напрасно трудились! Воистину благость и милосердие сопровождали нас во все дни нашей жизни, и мы увенчаны славой и честью. Где земледелец, чтобы и он мог порадоваться с нами и получить свое?» Но земледелец склонился над постелью своей умирающей жены. Шепотом она попросила принести ее Библию. Когда он принес, она сказала: «Открой ее на последней странице и в конце напиши: сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Она попросила его написать дату, а затем добавить: «О Господь, по своей милости ты скажешь обо мне. Она сделала, что могла». После этого она вложила свою руку в руку своего мужа и уснула в надежде. Урожай с полей был собран в амбары. Земледелец сидел один у своего камина с Библией своей жены на коленях. Последняя страница была открыта. Он читал тексты, даты и молитвы с первого дня, когда семена кукурузы смогли быть уничтожены засухой. По мере того, как он читал, из неблагодарного, загрубелого сердца стало прорастать что-то новое. Это небесный Господин смягчил почву его сердца, и появились маленькие нежные росточки благодарности. С тех пор, когда он выходил в свои поля, молитвы жены всегда звучали в его сердце, часто срываясь с его губ. Он уже не роптал и не жаловался, а благодарил за все, что было. Его страхи исчезли. Мысль о его господине, который был повелителем всего, занимала его днем и ночью. Он размышлял о той жертве, которая была принесена ради него, грешного человека. Теперь он не роптал, а молился, чтобы и ему с добрым плодом прийти к своей жатве, где они с его женой встретятся. Таким образом, в одной надежде на свое призвание разделенные сердца мужа и жены обязательно соединятся. Давайте и мы будем учиться радоваться всему, что у нас есть, и никогда не терять надежды.

0: «Не будь скупым». Книга притчи Соломоновых, 11 глава, с 24 по 25 стих.
1: «Дай мне, пожалуйста!»
0: Нетерпеливо запрыгала Лаура, увидев, что Петя достал из портфеля упаковку леденцов. Но Петя отвернулся от сестренки, пробурчав:
2: «Нет, Лаура, я не буду сейчас открывать эту упаковку. Это мой приз. Я буду хранить его, а потом сам съем все леденцы», — добавил он шепотом.
0: В это время мама вышла в коридор и услышала его последние слова. Печально посмотрев на сына, она сказала: «Убери свои леденцы и пойдем в гостиную. Мы все ждем тебя». Когда Петя присел на краешек дивана, папа начал читать вторую половину 11 главы книги притчей.
3: «Это большой отрывок, и здесь очень много поучительных высказываний», — сказал отец, прочитав главу до конца. «Мы остановимся только на двух стихах. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет».
0: Папа положил раскрытую Библию на стол и присел рядом с мамой.
3: «Господь учит нас, что щедрый человек будет иметь больше, чем скупой, который старается все беречь только для себя. Детям бывает трудно это понять. Они радуются, когда им дают игрушки или сладости, но делиться этим в основном никто из детей не хочет. Это нелегко. Библия говорит, что тот, кто делится с другими, получит большое благословение».
0: Петя почувствовал, как загорелись его уши. Он вспомнил свою пачку леденцов. «Нет, папа еще ничего о ней не знает».
4: «Ты расскажешь нам какую-нибудь историю о жадных людях?» — спросил Тима.
0: Детям очень нравились рассказы, которые помогали понимать то, что написано в Библии. Папа с мамой переглянулись.
3: «Сегодня мама расскажет нам историю из своего детства», — улыбнулся папа.
0: «Это печальный рассказ», — тихо сказала мама.
4: «Все равно расскажи», — попросил Тима.
0: «Когда я была маленькой девочкой, мы жили в другой стране, далеко от Германии. Как-то раз к нам на самолете прилетели дедушка с бабушкой. Мы несколько лет не видели их, поэтому наша встреча была очень радостной. Конечно, все мы очень ждали подарков. И любимые дедушка с бабушкой сумели порадовать нас. Вдобавок к подаркам все мы получили по большой шоколадке. Это было особенно радостно, потому что в той стране, где мы жили, не продавался такой вкусный шоколад. Наши младшие братья и сестры в первый же день съели свой шоколад, а мы с Лизой попробовали по маленькому кусочку и спрятали свои плитки. Я решила хранить шоколадку как можно дольше и любоваться ею. Через неделю дедушка с бабушкой улетели. Для нас это была настоящая трагедия. Все мы были очень печальны, а малыши еще и плакали. Чтобы как-то успокоить их, Лиза достала из ящика свою шоколадку, поломала ее на кусочки и раздала всем, в том числе и мне. Свой кусочек она снова завернула в фольгу и положила в ящик. На следующий день наш самый младший братишка упал и поранил ногу. Он сильно плакал, и Лиза отдала ему последний кусочек своей шоколадки. Моя же плитка лежала в надежном месте, и я не собиралась делить ее на всех. Я считала, что Лиза сделала настоящую глупость, раздав свой гостинец. Несколько дней подряд я заглядывала в ящик, чтобы убедиться, что шоколадка на месте. Я нюхала ее, наслаждаясь приятным запахом, но не ела. В то время у нас было много работы по дому, а в школе задавали много уроков, и я забыла про шоколадку. Но вот наступил день, когда я вспомнила про нее и решила съесть. Я выбрала подходящий момент, незаметно прошмыгнула в спальню и выдвинула свой ящик. Нащупав заветную плитку, я вдруг почувствовала, как заколотилось мое сердце. Что это? Упаковка была почти пуста. Стая маленьких муравьев поспешно убегала из-под моих рук. Муравьи съели мою шоколадку. Остался только маленький липкий кусочек. Я долго и горько плакала. Мне стыдно было рассказывать об этом своим родным.
3: «Вот так бывает с жадными», — заметил папа.
0: «Это еще не конец истории», — тихо продолжила мама. «Когда наш папа собрался в город за покупками, я заметила, что мама что-то шепнула ему на ухо. Он улыбнулся и кивнул головой. К ужину папа вернулся. Он протянул Лизе кулек конфет и сказал: «Ты щедро разделила свою шоколадку со своими братьями и сестрами, поэтому я принес тебе еще». Как вы думаете, что сделала Лиза с этими конфетами?
2: «Разделила на всех!» — воскликнул Тима.
0: «Точно!» — улыбнулась мама. «Моя сестра знала это библейское правило, которое мы сегодня учили». Папа снова взял в руки Библию и торжественно прочитал:
3: «Благотворительная душа будет насыщена, а кто напояет других, тот и сам напоен будет».
0: После молитвы Петя поспешил в свою комнату и вернулся с упаковкой леденцов. Лаура внимательно наблюдала, с какой радостью он дал каждому по конфетке, а ей целых две.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести. –

Братья и сестры, тема сегодня «Три божественных огня, посылаемых с неба». Текст, который я хотел бы прочесть в начале. Луки, 12 глава, 49 стих, слова Иисуса. «Огонь я пришел неизвестно на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Потом 1 Петра, 4 глава, в 12 стихе говорит так. «Возлюбленные, огненное искушение для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного». И книга Откровения, 20 глава, 14 стих. «И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. Давайте начнем с того, что поговорим о естественном огне. И в Библии много раз говорится о естественном огне. Люди разводили костры, люди грелись у костров, варили еду у костров. Практически нельзя было мыслить жизнь человека без огня. Особенно зимой, когда холод приходил, огонь обязательно был нужен. И люди разводили огонь в своих домах, чтобы можно было согреться. В старину люди разводили костры на берегу морей, чтобы это как маяк было для кораблей. И можно много говорить об огне. Никто, например, не может вспомнить, когда, кем и где была создана первая баня. И люди грелись у этой бани, купались, хворь лечили. То есть огонь и жизнь человека были рядом. Нельзя было без огня жить, особенно где холодно, даже где тепло. Огонь обязательно был нужен. Вторая грань естественного огня – это пожар. Когда начинается пожар, и приходят пожарники и испытывают свое снаряжение. Если хорошо они подготовились к пожару, то они в огне не горят, успевают там вынести что-то, спасти человека. И практически проверяется и смекалка их, и насколько они подготовились к этому пожару. Кто-нибудь в жизни видел, как пожар охватывает дом, например? Практически, когда начинается пожар, люди успевают, может быть, выхватить что-то самое дорогое. Документы какие-то, деньги, ребенка. И сколько людей потеряли жизни в пожаре, потому что были небрежны в этом отношении. Огонь иногда не только благословение, но огонь испытывает, если говорить о пожарниках, испытывает их снаряжение, а иногда огонь бывает как наказание. Сколько военных конфликтов, особенно в древности, приходили враги и полностью сжигали город. Или, например, во время инквизиции инакомыслящих сжигали на кострах. И много людей погибло. Говорят, что за 600 лет инквизиции где-то 3 миллиона было сожжено на кострах. Один только Тарквемада в Испании 15 тысяч сжег людей на кострах, инакомыслящие. Не так думает, как я. Таким образом, естественный огонь, он может быть как благословением, он испытывает, и он является наказанием. А теперь давайте о божественном огне поговорим. Это очень важно, потому что Христос сказал вот эти слова, которые мы прочитали. Евангелие от Луки 12:49. «Огонь пришел я неизвестно на землю, как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Как вы думаете, о чем говорит Иисус Христос в этом тексте? Вот Он говорит, огонь пришел, я неизвестно на землю. Вы можете открыть ваше Евангелие, Луки, 12 глава, 49 стих. И вот Христос говорит, огонь пришел, я неизвестно на землю, как желал, чтобы он уже возгорелся. О каком огне здесь речь идет? Здесь Спаситель говорит о Духе Святом перед Своим Вознесением. Он собрал учеников и повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанно от Отца. О чем вы слышали от Меня? О чем они уже слышали? Давайте посмотрим. Несколько текстов. Иоанна, 12 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». И еще, посмотрите, Иоанна 14:16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает
и вас будет. Иисус перед своим вознесением ученикам сказал такие слова. Давайте посмотрим. Деяния, 1 глава, с 5 стиха, посмотрите. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Крещение – это погружение. Тут же можно прочитать 8 стих. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». А теперь один вопрос, на который все-таки стоит найти ответ. Я хочу спросить, много людей, крещенных Духом Святым? Очень естественный вопрос, над которым стоит подумать. Если приняли силу, то как она видна, эта сила? Итак, приближались дни, когда желание Иисуса будет исполнено. Вот желание, о котором мы сказали уже. Огонь я пришел неизвестно на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. У него было страстное желание, чтобы огонь этот разгорелся. Давайте посмотрим Деяния, 1 глава, 14 стих. «Все они, ученики, единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и с Марией, матерью Иисуса, и с братьями его». Вот мать и братья его искали, ожидали крещения Духом Святым. Если мать ожидала, его братья ожидали, может, и нам нужно искать крещение Духом Святым и пребывание в Духе Святом. Я уже отметил эту мысль, что речь идет, когда Христос говорит «огонь, пришел я неизвестно на землю», речь идет о Духе Святом. Посмотрите, Деяния, 2 главу с 1 стиха мы прочитаем. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Я хотел бы, чтобы мы вспомнили слова Иуды апостола, который говорит: «Подвязайтесь за веру, однажды преданную святым». Это очень важно, потому что когда мы в правильных отношениях с Духом Святым, водительство Духа Святого, откровение, утешение, мы имеем понимание Слова Божьего. И апостол Павел говорит, что наша проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы и Духа. Опять о силе. Христос говорит: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Подумайте, вопрос очень важный, и нам нужно ответить на него мысленно хотя бы. Если ты крещен Духом Святым, какая сила проявляется через тебя? Мы прочитали слова о Пятидесятнице. Вот здесь описано первое крещение Духом Святым. И закончилось оно тем, что они начали говорить на иных языках. Можно остановиться при молитве о крещении Духом Святым на одном из переживаний. Первое, как бы несущийся ветер с неба. Человек переживает прикосновение Божье и на этом останавливается. Он пережил присутствие Господне. Господь коснулся его, говорит, как электрический ток прошел по мне. Можно остановиться на втором переживании. Некоторые утверждают, что человек, который пережил крещение Духом Святым, он говорит, как бы огонь коснулся меня. Я пережил такой огонь, и на этом все остановилось. Но апостолы, когда были крещены Духом Святым, они заговорили на иных языках. Они начали говорить на иных языках, и тут интересно, как Дух давал им провещевать. И евреи, прозелиты, сошлись, слушали Слово, и они слышали, как они говорили о великих делах Божьих. Изумлялись, одни насмехались. Разные отношения было. И вот здесь я бы обратил наше внимание, мы говорим о первом огне, о Духе Святом. Апостол Павел интересную мысль говорит. Он говорит: я буду петь умом, буду петь духом. Я буду молиться умом, буду молиться духом.
И интересная мысль у него заключается в следующем. «Я больше всех вас говорю языками». Представьте, апостол Павел говорит: «Я больше всех вас говорю языками». Подумайте, насколько молитва языками в твоей жизни практикуется. Я думаю, что проблема современной церкви, тех, которые получили крещение Духом Святым, заключается в следующем. Они получили крещение Духом Святым, они заговорили на иных языках, и на этом все закончилось. Люди приходят помолиться о крещении Духом Святым, Дух Святой сходит, они радуются, они говорят на иных языках. Но что касается молитвы на иных языках, она практически не пребывает в их жизни. Апостол Павел, говоря о цели говорения на иных языках, откройте, пожалуйста, Деяния апостолов, 1 Коринфянам, 14 глава. Просмотрите, пожалуйста, 2, 3, 4 стих. Я не буду читать, я просто некоторые мысли скажу из этого. Апостол Павел говорит, в 3 стихе он говорит, что пророчествующий человек, он назидает церковь. И он говорит для назидания, увещевания, утешения. Это пророчествующий. А потом говорит, кто молится на иных языках, тот назидает сам себя. А теперь параллель, проследите за мыслью. Пророчествующий, он пророчествует для церкви. И он выше того, кто говорит на иных языках. А потом говорит, что человек, который молится на иных языках, он назидает себя. Очень простой вопрос, на который надо ответить. Если ты крещена Духом Святым, если ты крещен Духом Святым, как ты назидаешь себя через молитвы на иных языках? Что происходит? Там происходит при пророчестве на понятном языке. Люди получают увещевание, утешение получают, назидание получают. Какое назидание человек получает, говоря на иных языках? Этот вопрос, который надо продумать и обдумать. Оказывается, когда мы достаточно времени уделяем молитве на иных языках, человек первое приближается к Богу. И первое, что когда мы уделяем этому время, и это систематически в нашей жизни, не просто, а систематически молитва на иных языках. Апостол Павел говорит, когда ты в церкви, когда придут неверующие, не знающие, то если нет истолкователя, молчи, молись себе и Богу. Но Павел говорит, что я больше всех вас говорю иными языками. Итак, когда человек много молится систематически на иных языках, он приближается к Богу. И что касается назидания, человек, который практикует молитвы на иных языках систематически, он приближается к Богу, и Бог открывает ему его греховную натуру, о которой мы сегодня слышали. И человеку нужно что-то делать. Очень многие, когда начинают приближаться к Богу, и Бог начинает указывать мне или тебе, от чего нам нужно избавиться, у меня дилемма. Или бросить молиться, или начать избавляться. Многие начали молиться, и когда Дух Святой начал касаться, и касаться любимых грехов, и говорит, тебе это надо бросить. Это должно уйти из жизни твоей. Этим и объясняется младенчество многолетнее, что человек, когда Дух Святой указывает, что это надо убрать из жизни, он не бросает. Второй момент, что человек, который молится на иных языках, он получает покой внутренний. Посмотрите редкий текст, который мы почти никогда не читаем в наших собраниях. Исаия, 28 глава, 11 и 12 стих. Просмотрите, пожалуйста. По памяти, там говорится, что лепечущими языками буду обращаться к народу сему на чужих языках. И говорит покой, а потом чуть дальше прочитайте, и там говорится правило на правило, то там немножко, то здесь немножко. Речь идет вот о чем, что когда мы молимся на иных языках, мы получаем покой. Это второй момент. Третий момент. Мы получаем откровение. Бог говорит к человеку, который приближается к нему. Потому что апостол говорит так. А соединяющийся с Господом есть один дух. Бог дает внутренние откровения. Итак, назидание при молитвах на иных языках, это Бог указывает, от чего нам избавиться надо. Мы получаем покой, мы получаем откровение, мы получаем водительство Духа Святого. Бедность церкви объясняется тем,
что человек, с одной стороны, недостаточно желает жить свято, религиозная жизнь, и дальше не движется. А с другой стороны, что молитва на иных языках абсолютно забыта в жизни человека. Вот просто ответьте себе, можешь ли ты сказать, что ты систематически, регулярно, дома молишься на иных языках, и этому уделяешь столько времени? Павел сказал об этом так: «Я больше всех вас говорю на иных языках». Мы ищем благословение, но благословение состоит в том, что Христос сказал: «Вы примете, когда сойдет Дух Святой». Силу примите. Тогда естественный вопрос: где эта сила? Это естественный вопрос, на который нам нужно ответить. Потому что что-то одно неправильно. Или Христос сказал неправильно, что вы примете силу. Или силу приняли, но мы лично не приняли ее. И мы должны ответить на этот вопрос сами себе. Посмотрите, что произошло в Деяниях. Мы говорим о первом огне. 2 глава, 14 стих. Откройте, пожалуйста. Петр же, став с 11, единодушно встали, возвысил голос свой, суть его проповеди, давайте посмотрим. Здесь он говорит с 16 по 21 стих: «И залью от духа моего на всякую плоть», приводит пророчество пророка Иоиля. Вы это можете прочитать, потому что у меня некоторые мысли только. Практически это повторение пророчества, которое записано в книге пророка Иоиля, 2 глава с 28 по 29 стих. Посмотрите с 22 стиха до 37, где некоторые места. Он говорит о Христе дальше, в 23 стихе. «Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили». О Христе. «Но Бог воскресил, расторгнув узы смерти». 36 стих. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Мессией, сего Иисуса, которого вы распяли». 37 стих. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать?» А ответ Петра, давайте посмотрим, 38 стих. Он говорит им следующее: «Покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». А теперь давайте проверим в своей жизни. Все произошло у нас так. Первое. Покайтесь. Это рождение свыше. Это когда мы пришли к Богу, отдали свое сердце Богу, получили прощение грехов, спасение, усыновление, вечную жизнь при покаянии мы получаем. Дальше. «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Речь идет о водном крещении, и это момент, когда то, что произошло внутри нас, мы заявляем пред всем миром. Мы вступаем в завет с Богом. Водное крещение. И следующий момент. «И получите дар Святого Духа». Три момента. Можно остановиться на двух. На покаянии и водном крещении. И дальше не двигаться. Начало духовной жизни – это покаяние, водное крещение и духовное крещение. Дар Святого Духа человек говорит на иных языках. Да, спасение мы получаем через кровь Иисуса Христа. Крещение Духом Святым не спасает. Но крещение Духом Святым получают люди, которые спасены уже. Это сыны и дочери Бога Всевышнего. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». А теперь очень хороший вопрос. Какие твои отношения с Духом Святым? Такова твоя будет и духовная жизнь. Подумай об этом. Можно ходить в церковь. Можно внешне религиозным быть. Можно петь песни. Можно рассказывать стихи. Можно проповедовать. Но насколько ты и я близки к Духу Святому? Это личность, которая сошла с неба и знает дорогу на небеса. И при том Христос говорит: вы примете силу. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам, 12 глава, 4 по 11 стих, что Дух один и тот же, но действия различны. Это примерно как электричество. Одно, но действия различны. Холодильник работает, электричество. Утюг греется, электричество. Электричка идет. И Павел говорит, интересно там, каждому дается дар,
как ему угодно. Вы не обратили внимания на слово «каждому»? Апостол Павел утверждает, что Дух Святой дает каждому дар, как ему угодно. Бог дает тебе дарование, как ему угодно, притом интересное слово «каждому». То есть, что получается? Каждый человек, он получает определенное дарование от Бога. И тогда следующий вопрос. Знаешь ли ты свое дарование от Бога? Вот ты ходишь в церковь, песни поешь, молишься, но ты знаешь дарование от Бога? Павел утверждает, что каждому дается определенное дарование. Не потому ли, говорит послание к Тимофею, возгревай дар, который в тебе, чтобы успех твой был очевиден. Теперь смотрите, что получается. Если мы крещены Духом Святым, и каждому дано определенное дарование, то если мы молимся на иных языках, приближаемся к Богу при условии святой и чистой жизни. Не так, что я молюсь на иных языках, а потом живу как хочу. Нет. Тогда этот дар открывается. Тогда ты полезный в церкви. Тогда Дух Святой начинает созидать через тебя определенное дело. Тогда ты понимаешь, к чему тебя призвал Господь. И там он перечисляет 9 дарований. И опять говорит, что Бог дает дарование каждому, как ему угодно. Распределяет дары. Ответь на один вопрос. Какое дарование ты имеешь от Бога? Насколько возгреваешь дар, который в тебе? Насколько очевидно то, что действительно ты знаешь Бога и принял силу, когда был крещен Духом Святым? Итак, что касается иных языков. Первое, иные языки, когда человек может молиться в любое время на иных языках. И он должен созидать себя, назидать себя, получать покой, откровение, водительство Духа Святого. Второй момент. Апостол Павел говорит, что когда вы сходитесь, у одного есть языки, у другого истолкование. И говорит, если нет истолкования в церкви, молчи. Молись себе и Богу. Третий момент. Апостол Павел говорит, что разные языки, и эта мысль очень хорошо просматривается в Деянии апостолов во второй главе, когда они, апостолы, начали молиться на иных языках, и 16 народностей понимали, что они говорят на иных языках. Они величали Господа. И четвертый момент. Апостол Павел говорит, что имеем начаток духа, стенаем. То есть, эта же мысль в апостола просматривается, когда он говорит, что «я снова в муках рождения». Он от Галатах говорит, они отступили от простоты во Христе Иисусе, они в законничество упали, он говорит, я в муках рождения снова. То есть мысль, когда ты начинаешь молиться, ты понимаешь, что это внутреннее стенание, когда ты понимаешь, что Бог что-то через тебя хочет в молитве излить. Или как Павел говорит в 6 главе Ефесянам, молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом со всяким постоянством и молитвах о всех святых. Пока церковь не вернется к правильным отношениям с Духом Святым, у нас будут очень серьезные проблемы. Только Дух Святой может созидать церковь. Только Дух Святой может делать человека сильным, выносливым, который пройдет все проблемы этой жизни. Только Дух Святой распределяет дары. И если мы сотрудничаем с Духом Святым, тогда будет успех очевиден. Наша бедность объясняется тем, что мы в неправильных отношениях с Духом Святым. Если Дух Святой обличает тебя, тебе надо пересмотреть свою жизнь. И молитвы о том, что «Боже, соделай меня сосудом в Твоих руках, без святой и чистой жизни, без правильных отношений с Богом». И я эту мысль еще раз подчеркиваю. Мы должны достаточно времени уделять молитве на иных языках. Да, дома. Да, не в церкви. Павел говорит, что не делайте это в церкви, если нет истолкователя. Смотрим 2 глава Деяния, 41 стих. Итак, охотно принявших слово, присоединилось в тот день душ около 3000. Они крещены Духом Святым, и Дух Святой влиял через Петра на этих людей, 3000 покаялось. И они постоянно пребывали в учении апостолов, общении и преломлении хлеба и в молитвах. Мы говорим о Духе Святом. Книга «Деяния святых апостолов».
Подумай сегодня об этом. Это книга Духа Святого, как кто-то сказал. В каких мы с тобой отношениях с Духом Святым? Если мы говорим о бедности дарования, это очень просто объясняется. Человек не возгревает дар, который в нем. Ведь практически, когда мы покаялись, когда мы были спасены, это момент рождения свыше, это покаяние, и когда мы получили крещение Духом Святым, Бог хочет употреблять тебя для своей славы. Бог хочет действовать через тебя. Бог хочет, чтобы видны были дарования Духа Святого. Здравые, трезвые дарования. При том, что касается дарования, это все для пользы церкви. Не для себя, а для пользы церкви, для других. Но Бог употребляет или мужчину, или женщину в дарованиях. Но для того, чтобы Бог употреблял в дарованиях, для этого нужно возгревать дар, который в тебе. Какие дарования ты имеешь от Бога? Если ты принял крещение Духом Святым, где сила? Это очень важные вопросы, которые мы редко себе задаем, но это серьезные вопросы, на которые мы должны найти ответ. Какие твои отношения с Духом Святым? Дух Святой может быть угашен, Дух Святой может быть оскорблен. Апостол Павел перечисляет, говорит, крик, раздражение, ярость, да будут удалены, и говорит, не оскорбляйте Духа Святого, которым запечатлены в день искупления вашего. Оказывается, Дух Святой может быть угашен и оскорблен. Может и ты 10 лет назад получил крещение Духом Святым, почти уже не молишься на иных языках. Дух Святой оскорблен. Умственное понимание Писания. Нет близости с Богом. Нет молитвы, через которую бы ты получал водительство, откровение. И потому постоянная засуха внутри. Знаете, в Писании сказано, что те, которые из нас не слушаются Бога, то им будет знойная пустыня. Без воды сноя пустыня жизни. Никакой радости в христианстве, никакого откровения, никакого счастья в том, что ты близок к Богу. И духовное делается далеким-далеким. Земля и все, что на земле, пленит наше сердце. И когда пленит земля, мы не можем духовно возрастать. Итак, первая мысль, о которой я хотел бы сказать, речь идет о том, что Христос сказал, огонь пришел, я неизвестен, на землю. И его желание, как бы он желал, чтобы он возгорелся, этот огонь. Речь идет о Духе Святом. Возгорелся ли он в тебе, во мне? Возгорелся или нет? Если нет, то нам нужно с тобой покаяние. Потому что апостол говорит, подвязайтесь за веру, однажды переданную святым. Говорит, молитесь Духом. Вторая мысль. Огонь, посылаемый с неба для христиан. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Здесь идет уже о другом, об испытании. Лето, и сейчас, по-моему, ученики сдают экзамены. Желают поступить в университет, там экзамены сдают. Но их испытывают, насколько они хорошо учились. И когда человек 11 лет ничего не изучал, не занимался школьной программой, а сдать экзамены, а никак. Раньше можно было в конверте сдать экзамен, а сейчас труднее. Понимаете? А он ничего не понимает. А ему надо говорить на английском, он какой там английский. Из английского он знает, что есть Англия и все. А ему надо сдавать экзамен. Испытывает человек. Товары постоянно испытывает, которые у нас есть дома. Там. Холодильник испытывает. На самолете мы летаем. Его испытывает. И все христиане должны пройти испытание. Второй огонь. Это касается меня. Это касается тебя. Пройдем испытание. Как написано, многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. Скорби будет. Это спутник нашей жизни. И о Христе сказано, Он будет крестить Духом Святым и огнем. Он будет крестить Духом Святым, я за. А что касается крещения огнем, вот здесь вопросы. А Он будет крестить, слово крестить, погружать. Он будет погружать. Речь не идет о таком понимании, как сеяние и жатва. То есть человек грешил, а потом попал в какие-то неприятности. Нет.
Речь идет о том, что самые любящие Бога люди, самые верные люди будут проходить через огонь. Почему? Потому что церковь должна быть без пятна и порока. Мы, те, которые надеемся войти в Царство Небесное, мы должны пройти огонь, чтобы очиститься. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что вы будете судить ангелов? 1 Коринфянам, посмотрите, 6 глава, 2 и 3 стих. Это апостол Павел говорит, будущая церковь, Откровение, 19 глава, 7 стих и 8, читаем. «Будем радоваться и ликовать, и воздадим Ему, Богу, славу, ибо наступил брак Агнца Христа, и жена Его, церковь, приготовила себя». И 8 стих. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Теперь очень интересный такой вопрос. Как вы думаете, нашей праведности хватит облечься весон чистый и светлый? Да, мы получаем праведность при покаянии, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, мы оправданы перед Богом. Это праведность при покаянии. А потом есть другая праведность, или праведность, которая исходит от святой жизни. Как написано, праведный да творит правду, святой да освящается. Так вот, праведности хватит, чтобы облечься весон чистый и светлый? Этот вопрос ко мне. Давай подумай ты об этом. Как Павел говорит, посмотрите 2 Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Очистим себя от всякой скверны, плоти и духа». Когда мы молимся на иных языках, Дух Святой нам говорит, обращает наше внимание на скверны плоти. Это блуд, это пьянка. На скверны нашей души, зависть, ненависть, лукавство. На скверны нашего духа, различные предубеждения, различные пристрастия. Как говорит, ничего не делай по предубеждению. Твердыни в духе нашем. Не только молитва, но и решительная воля. Но без молитвы этого не будет освящения. Почему все хотят попасть на небеса? Но послушай, что нам сказано. Убегайте от блуда, храните себя от идолов, не любите мира, ни того, что в мире, не лгите, не крадите, оставьте зависть, коварство, лицемерие. Покаяться, когда Дух Святой коснется, человек кается. А потом Дух Святой начинает говорить ему, слушай, а вот это скверна плоти, ты должен бросить. А как ты себя ведешь дома? Какие ты истерики закатываешь? Какие ты слова говоришь дома? Никакое гнилое слово не должно исходить из уст ваших. Мы сегодня слышали об этом. А если человек ходит в церковь и говорит гнилые, грязные вещи, потом церковь идет молиться. 2 Коринфянам, 7 глава. «Совершая святыню в страхе Божьем». Это мне и тебе. «Совершая святыню в страхе Божьем». Дух Святой не только приводит нас к покаянию, мы не только получаем крещение Духом Святым и говорим на иных языках, но Дух Святой помогает нам понять и приобрести страх Божий. Да, это решительная воля – избирать страх Божий. Мы должны избрать страх Божий, мы должны научиться страхому Божьему. И тогда страх Божий Господь вкладывает в сердце наше. Страх Божий – это благоговейное хождение перед Богом. Когда ты дома одинаковый, как на работе, как в церкви, одинаковый. Когда у тебя нет три лица, одно в церкви, святое, чистое, второе дома, дома как придется, и на работе. Подумай об этом, потому что на небеса войдут только святые. Бог артистов знает, и Он отличит артиста от истинного сына своего и артистку от истинной дочери своей. 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Испытывайте самих себя, верили вы, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Это мне говорит Бог, и тебе тоже. Себя проверь. Мы склонны других проверять. Мы говорим, вот этот неправильно, а этот тоже неправильно, а он что делает? А тут говорит, исследуйте себя. Есть такое слово в Писании, говорится там так. Нам должно явиться предсудилище Христово, потом

что говорит Иуда, 1 глава, 7 стих, об этом же. «Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иной плотью, подверглись казни огня вечного, оставлены в пример будущим нечестивцам». Это огонь наказания. Луки, 16 глава, 19 стих по 31 стих. Прочитайте. Рассказ Христа о богаче и Лазаре. Суть такова, что был богатый человек, который Бога не боялся, там жил себе блистательно, праздновал все эти дни свои на земле. И был Лазарь, который лежал в струпьях и ожидал, что крохи со стола богача упадут, чтобы питаться им. И тот умер, и другой умер. И дальше. «И в аде, будучи в муках, богач возопил, мучаясь, я мучаюсь пламени сём». Это огонь Господень. Этот вопль уже слышен 2000 лет. «Я мучаюсь пламени сём». Жизнь пройдет, и исполнится то, что написано в Писании. Однажды человеку положено умереть. И есть две вечности. Одна вечность – это с Богом, это когда мы покаялись, когда мы живем святой жизнью, когда мы приняли Иисуса Христа как личного Спасителя. Если мы желаем действовать в дарах Духа Святого, мы должны ревновать о крещении Духом Святым, а получивши крещение Духом Святым, живя свято, много молиться на иных языках. Я не говорю о церкви, я говорю о жизни, я говорю о домашней церкви. Потому что это забыто в церкви. А потом мы вздыхаем, почему у нас так мало откровений, водительства Духа Святого. Как много благ у Бога для боящихся Его. Сколько благословений Он приготовил для тебя, для меня. Но эти благословения достаются только тем, которые ищут Бога как сокровище. Вот те, которые как сокровища ищут Бога, которые возгревают дар, который уже дан, потому что каждому дается дар. Вот пойди домой и повтори эти слова. Подумай, каждому дается дар. И попробуй ответить себе, какой же дар мне дан? Если каждому, то это каждому дается дар. Так какой же дар у тебя? Посмотри Откровение, 20 глава, 14 стих. «И смерть Ад повержена в озеро Огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Одна вечность с Богом, другая вечность с сатаной. И каждый человек попадет в одну из вечностей. И каждый человек решает, куда попасть. Тебе нужно определиться, куда ты хочешь. Если мы определились, что попасть в Царство Небесное, то мы должны все делать для того, чтобы это случилось. Потому что можно начать духом, а закончить плоть. Запись в книгу жизни, эта запись продолжается. Ангел сказал Лоту: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Есть гора Голгофа, где был распят Сын Божий, и где миллионы грешников, если не миллиарды грешников, нашли свое спасение. Многие из нас уже были там и получили прощение грехов. Именно же записано в книгу жизни. И нам нужно, взирая на начальника и совершителя веры, пройти этот жизненный путь. Если ты еще не покаялся, если ты еще дали от Бога, или ты покаялся, а потом отступил от Бога, или ты знаешь, что твоя жизнь неправильная, приди сегодня к Богу и покайся.

0: Быть молодым, как хорошо любить и верить, когда шаги легки, тверды, и сил избыток не потерян, когда взгляд меток, прям и чист, когда светится Божье имя, и ты, как сочный свежий лист, на ветке с братьями своими, когда на сердце жажда жить, служа Иисусу всей сутью, когда не может закружить тебя мир суетным распутьем. И цель открыта пред тобой, и верный путь Творцом указан, и над твоей головой грехов не властвует проказа. Когда огонь горит в груди, манят романтикой дороги, и жизнь твоя вся впереди. Но помни зоркие очи Бога. И веселясь средь юных лет, не посчитай совет излишним. Будь стойким, веря, чтоб ответ достойный дать перед Всевышним. А потому держись сильнее за руки твердые Христовы, чтоб не попасться к сатане в его греховные оковы. Пусть дух твой побеждает плоть, пусть не влекут тебя кумиры, да сохранит тебя Господь от компромисса с этим миром. И если молодежь горит святой, глубокой верой в Бога, то вера эта свет дарит в пути к спасению очень многим. Как хорошо быть молодым, когда кровь бьет ключом горячим, и ты для малых и седых лучом быть ярким предназначен.
1: Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию историю о жизни Джорджа Мюллер. Джорджу не было и 10 лет, когда однажды его отец, сборщик акционного налога, вышел из комнаты, оставив его одного, да еще и пачку денег, которая лежала на столе. Подождав немного, Джордж подошел к столу, спрятал часть денег в туфель и вернулся на свое место. Через некоторое время вошел отец и начал пересчитывать содержимое пачки. «Ага, денежки исчезли. Вставай, парень!» Побледнев, Джордж встал со своего места. Хорошо зная Джорджа, отец обыскал его очень тщательно и нашел деньги. У отца Джорджа времени от времени пропадали небольшие суммы. И в этот раз он оставил Джорджа деньги, чтобы узнать, не он ли их берет. Теперь он убедился в этом. Таким был Джордж Мюллер. Он научился воровать и обманывать в раннем возрасте. А родился он 27 сентября 1805 года в прусском городе Кроппенштадт. Его родители были добры к нему, но он постоянно доставлял им огорчение. Когда Джордж немного подрос, его отправили учиться в город Халберштадт. Он был очень молод для того, чтобы жить без родителей, и очень обрадовался, что оказался вдали от всевидящих глаз отца. Однажды, вернувшись после занятий, он застал в своей комнате отца. «Что ему здесь понадобилось?» — подумал Джордж. Оказалось, что умерла его мать, и прежде чем хоронить ее, отец приехал за ним. Какое печальное событие! Он шел за гробом своей матери и ругал себя за то, что был такой эгоистичный и непослушный сын. Но вскоре он оправился от этого потрясения и показал, что остался таким же греховным и эгоистичным, как всегда. Когда ему исполнилось 16, он решил отправиться путешествовать. Где же он раздобыл деньги для этого? Джордж и не думал для этого доставать деньги. Он решил останавливаться в отелях на короткое время и уходить оттуда не заплатив. Таким образом, он побывал во многих местах. Когда он вошел в очередную гостиницу, то сразу начал обдумывать, как через 2 дня он будет убегать из нее. Мысль о том, что среди ночи можно будет выбраться из окна, пришлось отложить. Окно оказалось слишком высоко над землей. Ничего не оставалось делать, как уходить среди бела дня. Он медленно вышел из гостиницы и затем побежал по улице. Но его поймали и возвратили обратно. Он признался, что у него денег нет, и взывал к милосердию. Вместо милосердия 2 солдата во главе с офицером отвели его в тюрьму. В крошечной камере Джордж провел новогодние праздники. Прошла половина января 1822 года, прежде чем отец выслал деньги для того, чтобы его освободили из тюрьмы. После этого Джордж вернулся к своим занятиям и стал заниматься весьма упорно, хотя и продолжал жить греховной жизнью. Его работоспособность объяснялась тем, что он собирался стать священником и знал, что не получит хорошего места и приличной оплаты, если не будет хорошо подготовленным. Он задумался над тем, что ему придется изменить свою жизнь, если он собирается проповедовать другим. Тем не менее, дело дальше этих мыслей не продвинулось, и он продолжал жить своей обычной жизнью. Однажды в таверне Мюллер повстречал своего старого школьного товарища по имени Бетта. Они снова сдружились, и спустя несколько месяцев Бетта рассказал Джорджу, что он посещает вечерами библейские собрания в доме своего друга. К удивлению Бетта, Джордж очень заинтересовался этими собраниями и спросил, может ли он посетить какое-нибудь из них. Бетта ответил согласием. Они встретились в субботу и отправились к дому друга Бетта, торговцу по имени Вагнер. 2 молодых человека были тепло приняты в доме Вагнера, и Мюллер увидел, что кроме дома перед ним были открыты и сердца.
Приятно пораженный радушием, которое ему оказали, Джордж еще больше заинтересовался происходящим. В тот вечер было обычное собрание, но в жизни Мюллера оно стало поворотным пунктом. На собрании пели, читали и молились. Молитвы особенно коснулись сердца Мюллера. Вначале молился человек, который впоследствии стал миссионером в Африке. Но последняя молитва больше всего поразила Мюллера. Молился сам хозяин. И, слушая его молитву, Мюллер задумался над тем, что он был гораздо лучше образован, чем хозяин дома. Но этот человек молился гораздо искреннее, чем он. Мюллер слушал, все более осознавая, что жить такой пустой и греховной жизнью больше нельзя. Перед ним был простой человек, но в его молитве было больше смысла, чем во всех греховных удовольствиях, которые наполняли жизнь Мюллера. Молитва Вагнера была для него как голос из незнакомого для него мира. Это был голос небес, и сердце Мюллера окунулось в них. Он покинул дом Вагнера в тот вечер другим человеком. Человеком, который познал счастье первый раз в своей жизни. Джордж Мюллер был теперь новым человеком. Он жил новой жизнью, которой делился со своими друзьями. Одного из них звали Герман Бал. Он вырос в богатой семье, но отказался от комфортной жизни для того, чтобы проповедовать евреям Польши об Иисусе, единственном спасителе грешников. Пример Германа вдохновил Джорджа, и он тоже решил стать миссионером. Чтобы осуществить это намерение, ему надо было получить необходимую подготовку в колледже для миссионеров, в который надо было подать заявление, подписанное отцом. В этом и была загвоздка. Джордж знал, что отцу не понравится идея миссионерства. Но все же он решил сделать попытку и отправился домой с заявлением в кармане. Отец устроил отменный ужин, но Джордж постоянно думал о цели своего приезда домой. После ужина они пошли в гостиную. Он изложил суть дела и положил перед отцом заявление. Ответ был однозначен. «Я сказал нет, значит нет». Вначале Джордж не понимал, почему так противится отец. Но позже все стало ясно. Его отец хотел, чтобы он стал священником с хорошей зарплатой, с собственным домом, в котором рассчитывал провести свою старость. Если же Джордж станет миссионером, то у него не будет дома, в котором отец сможет доживать свои дни. Этот разговор удручил Джорджа. Вместо того, чтобы отдать свою жизнь Богу, его вынуждали посвятить ее своему отцу. Он долго думал над своим выбором и затем принял решение. Если отец стал между ним и служением Богу, то ему придется полностью отказаться от материальной поддержки отца. В университете Джордж все больше и больше осознавал то, что он сделал. Он отрезал себя от единственного источника, который его поддерживал. Что ему делать дальше? Утром, во время завтрака, он понял, что ему надо делать. Он опустился на колени и принес Господу свои нужды и попросил у него помощи. Спустя некоторое время в его дверь кто-то постучал. Это был один из наставников, но он был не один. С ним был какой-то американец. Джордж их поприветствовал и пригласил войти. У них не было времени на пустые разговоры. Они пришли по неотложному делу. Этот американец хотел учить немецкий. Наставник привел его к Джорджу, чтобы тот его обучил немецкому языку. Джордж до этого обучал нескольких человек. Это были люди, с которыми он вместе учился, и которые платили ему за помощь. Только тогда Джордж понял, что означал этот неожиданный визит. Он означал, что теперь он сможет оплатить все необходимые расходы, которые обычно за него платил отец. И более того, это означало, что Бог сразу ответил на его молитву о помощи.
Прошло чуть больше года, и Джорджу пришлось задуматься, куда направиться миссионером. Он надеялся поехать в Бухарест, но в том регионе началась война, и поездка была отложена. Однажды, как раз в те дни, когда Джордж молился о том, чтобы Господь подсказал ему выход из этого положения, он обедал вместе с наставником, и тот сделал ему предложение. Он ему предложил подать заявление миссионерское общество в Лондоне, которое посылало миссионеров к евреям. Помолившись об этом, Джордж согласился. Доктор Галлук послал на него запрос. Ждал Джордж долго. Наконец пришел ответ. Спустя месяц еще один, из которого он узнал, что его принимают миссионером для работы среди евреев. Теперь он должен был отправиться в Лондон и обучаться в этом обществе 6 месяцев, прежде чем они пошлют его миссионером. С неохотой Джордж воспринял эту отсрочку. В марте 1829 года он отплыл в Лондон. Там он учился 12 часов в день. И каждый день, оставляя еврейскую грамматику, думал о евреях, живших в Лондоне. Джорджу хотелось идти к ним и рассказывать о Спасителе, а не сидеть целый день за книгами. После 2 месяцев учебы Джордж заболел. Доктор отослал его на поправку на свежий воздух в Дивон. Тишина и покой этого графства пошли на пользу душе и телу будущего миссионера. Он возвратился в Лондон новым человеком. Среди своих друзей-студентов он начал проводить молитвенное собрание с 6 до 8 часов каждое утро. По вечерам он также устраивал молитвенное собрание для всех желающих. Кроме этого, Джордж проводил часы в уединенной молитве. Но не только в этом направлении усердно продвигался Джордж. Он был убежден, что к его занятиям необходимо добавить практическую работу. Он начал проповедовать на улицах, в кварталах, где живут евреи, и собирал возле себя с 50 ребятишек, которым проповедовал Слово Божье. Позже, в декабре, Джордж снова уехал в Дивон. Море было очень красивым, и он обычно проходил полюбоваться на широкую гладь, простирающуюся до самого горизонта и сливающуюся с небом. «Да, море свободно», — думал Джордж, — «но я не свободен». Его инициатива была скована в Лондоне. Тогда он решил, что оставит Лондон и переедет в Дивон. Он также решил, что уйдет из миссионерского общества и будет работать самостоятельно. Так он переехал в рыбацкую деревню и начал там проповедовать. В небольшой церкви его попросили стать служителем, и он принял предложение. Несмотря на это, он мог проповедовать где угодно. Иногда Джордж проповедовал в отдаленном городе Экситер. Большое расстояние не было помехой, и он ревностно совершал эти поездки. Там он встретил женщину, которая ему сразу же понравилась. Хотя она была на 8 лет старше его, сердце свое он отдал ей. Так, в 1850 году он женился на Мэри Гроуз. Джордж Мюллер познакомился с Генри Крайком. Они познакомились в деревушке, в которой жил Джордж. Хотя они были одного и того же возраста и верили в одно и то же, они были разными людьми. В феврале 1832 года умерла молодая жена Генри, и ему пришлось на некоторое время переехать в Бристоль. Там паства осталась без пастыря, и его попросили проповедовать. Вскоре после его приезда в Бристоль Генри подумал, что было бы неплохо, если бы Джордж переехал к нему, так как здесь было много работы. Бедная Мэри Мюллер. Она только успела прижиться в их новом доме, да еще ожидала к сентябрю своего первенца. И теперь ей приходилось оставить этот уютный дом на берегу моря и поселиться в городе. Но она знала только одно. Ни ее муж, ни Генри Крайк не могли просто так взять и уехать в Бристоль. Перед этим они несколько недель молились и просили водительства у Господа. Она знала, что ее долг — верить и повиноваться.
Так, к концу мая два деревенских пастора приехали на жительство в Бристоль. Для них это было очень нелегкое лето. В городе разразилась холера, и многие жители умирали. В августе жара стала нестерпимой. Жара и эпидемия. Создавалось такое впечатление, что их пригласили в город больных и умирающих. Наступил сентябрь, но он не принес никакого облегчения. Смерть бродила по улицам. Несомненно, было искушение забыть все страдания, которые их окружают. Иногда надо было остаться дома и позаботиться о жене, а то ребенок, которого она ожидала, мог бы не узнать своего отца. Но когда скорбный перезвон колоколов возвещал о похоронах, Джордж снова принимал решение, пока у него есть силы, он должен идти на улицу. В сентябре эпидемия, которая была причиной многих смертей, начала постепенно спадать. Наступило время, когда Джордж смог немного отдохнуть. Время, когда он мог прислушаться к детскому плачу, который так разносился со звуками погребальных колоколов. Появилось время, чтобы подержать в руках маленький комочек, рожденный в период ужасной эпидемии. Этим комочком была его дочь Лидия Мюллер. В 1833 году, сразу после новогодних праздников, Мюллер получил очень важное письмо. Оно пришло из Багдада. В нем было 200 фунтов стерлингов, а также приглашение Джорджу и Генри отправиться миссионерами в Багдад. На протяжении последних нескольких лет Джорджу хотелось уплыть в заморскую страну и провозглашать там Евангелие. После грязных и замусоренных улиц Бристоля и этих трудных январских дней приглашение в Багдад имело особое значение. Но что-то удерживало Мюллера от этой поездки. Он не мог забыть нужды Бристоля. Как только он перестал думать о Багдаде, все трудности и беды, которые его окружали, еще больше стали его заботить. Особенно его удручали беспризорники, которые обитали в трущобах. Многие из этих детей жили в больших богадельнях вместе с уголовниками и душевнобольными. Мюллер слышал об обществах, которые организовывают школы для детей, живущих в трущобах, и жертвовал деньги для их поддержки. Но его беспокоило, как управляют этими школами. Если человек дает деньги на их содержание, он должен быть уверен в христианской направленности этих школ. В начале 1834 года Джордж серьезно занялся этой проблемой. Он чувствовал, что Бог направляет его к тому, чтобы стать одним из организаторов таких школ. Он назвал это обществом библейских занятий. Общество также будет основывать воскресные школы, распространять Библию и оказывать поддержку миссионерам. Жена сказала ему, что это займет слишком много времени. Желание взвалить на себя такую заботу пришло в очень трудное время. На хозяйстве у них оставался только один шиллинг. Для Мэри было непонятно, как они проживут на один шиллинг, да еще плюс новые проекты Джорджа. Ко всему у них должен был вскоре появиться еще один ребенок. Сын Мюллера родился 19 марта. На какое-то время это отодвинуло планы Мюллера, которые роились у него в голове. Но в апреле он снова вернулся к ним. Он молился и сказал, что если ему не удастся достать денег, то придется отказаться от своих планов. Но если ему удастся достать 20 фунтов, он сможет начать новую работу. Он купит на них Библии и будет их раздавать. В этот же самый день к Мюллеру пришла женщина и вручила ему конверт с 20 фунтами. «Мадам, вы хотите, чтобы я потратил эти деньги на какую-то определенную цель?» — спросил Джордж. «Да, я думаю на Библии». Это было началом работы, которая привела к открытию школы. И, конечно же, это была христианская школа. Как-то директор школы поделился с Мюллером своими переживаниями. Его волновала проблема учеников, которые становились сиротами.
их переводили из школы в богадельню. Они вынуждены были жить там до тех пор, пока не начнут самостоятельно работать. Джордж сказал, что надо что-то предпринять, чтобы предотвратить подобное. Директор ответил, что богадельни дают полный пансион для детей, а школы не могут таким образом позаботиться о сиротах. В таком случае вместо школ мы организуем сиротские приюты. В 1835 году сиротские приюты почти не существовали в стране. Это высказывание не обрадовало директора. «У вас на это нет времени. Вы же занимаетесь пасторской работой, работаете в школе. И простите мне мое замечание, но у вас на это нет и денег». Что тут можно было возразить? Идея Мюллера казалась на первый взгляд неосуществимой. Но он хотел узнать одно, прежде чем начать организовывать приют. Почему эта мысль пришла ему в голову? Не Бог ли положил ее на душу? А если это план Господа, то для него разве есть что-либо невозможное –

Как хорошо, Господь, к Тебе прийти, когда полшага сделать невозможно, и душу на ладонях принести, когда снести вообще что-либо сложно. Как хорошо быть понятой без слов, когда вокруг слова не понимают. Любой дать наставление готов, при этом мою песню искажая. Как хорошо доверить суд тебе. Лишь ты способен рассудить умело и просветить мотивы в глубине и оградить души моей пределы. Как хорошо быть принятой навек, без доказательств и без оправданий. Как хорошо, что ты не человек, ты Бог, дающий мир вместо рыданий.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Глава 33 книги Иова. «Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей, слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх передо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав. Отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с Ним? Он не даст отчета ни в каких делах своих. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и выказываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его — к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости. Глава 34 книги Иова. И продолжал Елиуй и сказал: «Выслушайте, мудрые, речь мою, и преклоните ко мне ухо рассудительные. Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо. Вот Иов сказал: «Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины». Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми? Потому что он сказал: «Нет пользы для человека в благоугождении Богу». Итак, послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправды или у Вседержителя неправосудия. Ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме Его, промышляет о земле? И кто управляет всею вселенной? Если бы Он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать, и можешь ли ты обвинить всеправедного? Можно ли сказать царю «ты нечестивец» и князьям «вы беззаконники»? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они — дело рук его. Внезапно они умирают. Среди ночи народ возмутится, и они исчезают, и сильных изгоняют не силою, ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие, потому что он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их место, потому что он делает известными дела их и низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других, за то, что они отвратились от Него и не уразумели всех путей Его. Так что дошел до Него вопль бедных, и Он услышал стенание угнетенных. Дарует ли Он тишину, кто может возмутить? Скрывает ли Он лицо свое, кто может увидеть Его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа? К Богу должно говорить: «Я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду». По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, что тебе следует избирать, а не мне? Говори, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый спрашивает, слушающий меня: «Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом». Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым. Иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. Глава 35 книги Иова. И продолжал Елиуй и сказал: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал я правее Бога? Ты сказал: что пользы мне, и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни на небо и смотри, воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит: где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Там они вопиют, и он не отвечает им, по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд перед ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. Книга Иова, глава 36. И продолжал Елиуй и сказал: «Подожди меня немного, я покажу тебе, что я имею еще сказать за Бога». начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, пред Тобою совершенный в познаниях. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердцем. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтоб они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к Нему, когда Он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которой ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим, и кто такой, как Он, наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела Его, которые люди видят. Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на землю. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно море. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней, скот также чувствует происходящее».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Церковь Христа переживает сегодня трудные времена. Нет, не в плане гонений или свободы для проповеди Евангелия. Возможностей для благовестия и миссионерской деятельности сегодня так много, что у Церкви не хватает ресурсов, ни кадровых, ни материальных. Это самый серьезный показатель нашей любви к Богу, к Церкви, к погибающему миру. Это, конечно же, печально и стоит серьезного осмысления и кардинального решения. Трудности и переживания заключаются в секуляризации. Церковь сливается с миром. Отличительных признаков, как внешних, так и внутренних, становится все меньше и меньше. Раздоры и деления, пассивность и состояние лаодикийской теплоты поражают стан святых. Все это отрицательно сказывается как на внутреннем духовном росте, так и на влиянии в мире в качестве соли и света. Одна из главных причин всех конфликтов и неустройств заключается в том, что у нас мало настоящей любви к Богу. Любви, которая характеризуется качествами, раскрытыми в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Мы не можем говорить ни о каком духовном совершенстве, как личном, так и церковном, до тех пор, пока любовь к Богу во всей ее полноте не начнет проявляться и действовать в нашей жизни. И только потом эта любовь станет нормой наших взаимоотношений. И только тогда вернется соленость святых. Небесный и божественный свет засияет изнутри и озарит погибающий мир. Обратим внимание на следующее качество или свойство божественной любви. Любовь не бесчинствует. Бесчинство — это грубое нарушение порядка, скандальное поведение. Это началось на небе. Помазанный Херувим, там, в небесных сферах, где был установлен Божий порядок, посягнул на него, выразив свое несогласие с этим порядком, и произвел бунт и разделение. Этот дух передался и передается в сердца людей и по сей день. Вот это скандальное поведение и есть та страшная атмосфера, то страшное состояние, в котором живет человек. Человек прежде всего начинает скандалить со своей совестью, затем с подобными себе, далее с законом и правилами, и, наконец, восстает против самого законодателя, выражая свое несогласие с теми или иными положениями Священного Писания, относя их то к Коринфянам, то к Галатам, но только не к себе. Вот этот дух поразил и продолжает поражать сегодня стан святых. Это ведет к разделению и злословию. Это угашает Божий огонь на жертвеннике сердца. И тогда мы только коптим, источая смрад и неприятный запах, который отталкивает других людей от Церкви и от Господа. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Любовь не бесчинствует. Человек, исполненный Божьей любовью, святой, небесной, чистой, не скандалит. Мы громко говорим и призываем к совершенству. Тогда давайте поймем и примем это слово. Совокупность совершенства есть любовь. Проверим себя. Мое присутствие, где бы то ни было, в доме, в семье, в кругу друзей, в братском или церковном совете, в церкви, что оно несет? Какую атмосферу создает мое присутствие? Что я излучаю? Что исходит от меня? Содействует ли это, во-первых, моему совершенству, а также совершенству моих братьев и сестер? Или наоборот, мое присутствие и мое появление постоянно приносит разлад, скандалы и ссоры, и по поводу, и без повода. Возможно, у меня одна цель, чтобы все было по-моему. И то, что любовь не ищет своего, я понимаю по-своему, то есть никто не должен искать своего, а моего, то, что я предлагаю и как я понимаю. Матью Генри, комментируя качество любви, пишет: «Любовь с почтением и уважением относится к стоящим выше, с милосердием и снисхождением к тем, кто ниже, и с вежливостью и доброжелательностью ко всем». Моррис Робертс, рассуждая на эту тему, пишет: «Любовь — это единственный целительный бальзам для ран Церкви. Где между верующими царит любовь,
Там грех фактически изгоняется. Где каждый стремится любить своего брата как самого себя, уважать брата своего больше себя, стараясь ставить его повыше, а себя пониже, говорить великодушно или вообще промолчать, покрывать его простительные ошибки и недостатки, может ли там быть место для недовольства и разделения? Где человек не превозносится, не гордится, не бесчинствует, какие могут возникнуть поводы для раздоров? Где верующий всему верит, всего надеется, все переносит, как может возникнуть разногласие? С другой стороны, где отсутствует любовь, там невозможно исцеление. Церковь должна умереть. Любовь — это драгоценный камень среди привлекательных свойств христианской жизни. Склонимся в глубочайшем смирении перед Христом, умывающим ноги ученикам, и попросим Учителя: «Господи, научи нас любить друг друга». А теперь пребывают эти три — вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше, и только она есть совокупность совершенства, к которому каждый из нас стремится. Еще одно качество любви, которое хотелось бы отметить — любовь не ищет своего. Другими словами, она не проявляет эгоизма, она не ищет, чтобы служили ей, но ищет послужить сама. Она не ищет удовлетворения себе, она жаждет принести удовлетворение другим. Она не заботится о себе, она заботится о других. Она не любит не только тех, кто ее понимает и расположен к ней, но и тех, кто находится в стане ее врагов. По большому счету, мы все не свободны от порока себялюбия. Когда щипает другого, мы думаем: «Наверное, заслужил». Дыма без огня не бывает. А если и не заслужил, то все равно на пользу. Написано ведь, что любящим Бога все содействует ко благу. Но когда начинает меня щипать, сразу срабатывает самозащита. За что? Я не заслужил. И ни о каком благе не может быть и речи. Нет, Писание не призывает нас пренебрегать собой. Но когда мы стоим перед выбором «мои интересы» или «интересы другого человека», тогда я должен отчетливо слышать голос: «Любовь не ищет своего». Если мы мечтаем о совершенстве, то должны всегда интересы Церкви, Евангелия, Братства, Благовестия ставить выше своих интересов. Кто-то сказал так: «Поступать плохо и не любить хорошего человека — это по-дьявольски. Поступать хорошо и любить хорошего человека — это по-человечески. Поступать хорошо и любить плохого человека — это по-божьему». Бог совершен в своем естестве, как свет, святость, и тем не менее Он искал и ищет, как спасти грешника, того, кто восстал против Бога и попрал Его бесконечную любовь. Иисус в Своем служении неоднократно подчеркивал, что Его пища есть творить волю пославшего Его Отца. Любовь не ищет своего, и это есть еще одна грань совершенства, о котором мы говорим. Богу нужно милосердное сердце, наполненное любовью, а не речистыми словами. Мэтью Генри говорит по этому поводу следующее: «Ясный и глубокий ум ничего не значит без великодушного и милосердного сердца. Спасающая вера всегда сочетается с любовью, а вера, творящая чудеса, может быть и без нее. Поэтому сама чудотворная вера, для которой нет ничего невозможного, сама по себе без любви есть ничто. Никакие страдания, никакие жертвы не могут быть угодны Богу, если у нас нет любви к братьям. Господи, не Твоим ли именем многие чудеса творили? Я никогда не знал вас». Апостол Петр призывает каждого из нас показать на деле, что мы сделали с причастниками божеского естества. Он говорит: «Если это действительно так, то покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, терпение и благочестие, в благочестии — братолюбие, в братолюбии — любовь». Теперь пребывают три — вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Когда придем в небеса, вера сменится на видение.
мы увидим Его, как Он есть. Надежда превратится в обладание, то есть мы получим и будем иметь то, на что надеялись. Но любовь пребудет вечно, ибо она есть сущность божеской природы. Она есть совокупность совершенства. Только любовь может изменить грешника. Только любовь может изменить мир. Только любовь может изменить церковь. Только любовь может сделать церковь сильной и единой. Только любовь может сделать церковь привлекательной и способной влиять на окружающий мир. Напишем же на скрижалях наших сердец: «Любовь есть совокупность совершенства».

Дорогие друзья, на этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь! С вами в эфире была Лариса Дорисова.

0: В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
1: Как порою мы любим с собой любоваться и дарами, талантами ярко блистать. Но мы все соработники Божьего Царства. Только Бог может нас чудеса совершать. Ждем, возможно, восторгов, чужих изумлений, чтобы вслух нам, возможно, сказали о том. Нет, себе лично мы не припишем умения. Ведь мы знаем, хвалиться должно нам Христом. Все же порция лести, как крылья для многих. Мы порою парим, забывая о том, что мы все инструменты всего лишь у Бога. Бог избрал нас в удел, чтоб прославился Он. Разве скажет фломастер: «Смотри, как умею выводить четко линии, я лишь могу»? Или скажет резец: «Как я режу по древу, все узоры искусно лишь я создаю»? Разве скажет рояль, контрабас или скрипка, отодвинув маэстро на задний лишь план: «Извлекаем мелодию мы без ошибки, по достоинству наш оцените талант». Как порою мы любим с собой любоваться, и нам кажется, равным нам Бог не найдет. Инструменты имеют способность ломаться, и ремонту тогда их Господь предает. От гордыни излечит, Он струны натянет. Если ты карандаш, то подстружит тебя. Ведь Господь очень любит и часто смиряет, чтобы мы не забыли, без Бога мы прах. Нужно помнить, кто нами с тобой управляет, кто вложил и доверил бесценный талант, кто мелодию славы своей извлекает, чтоб касание вечности многим здесь дать. Нужно помнить, откуда мы подняты были, из какого тернистого рва Бог извлек, чтобы мы прославляли за милость и силу, что омыл и очистил однажды наш Бог. Чем мы можем хвалиться? Дарами, призванием. Все от Бога, и вновь все восходит к Отцу. Нет, не нужно трубить, привлекая внимание. Лишь смирение, кротости, вся слава Творцу.
2: Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава Богу, братья и сестры, хочу вместе с вами читать Божье Слово, которое уже частично читалось. Прочитаем того, что читалось, и будем еще больше читать. Послание к Титу, 2 глава, с 11 стиха и ниже давайте мы будем читать, и включительно 3 главу мы тоже несколько прочитаем. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Тебе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию и возрождение и обновление Святым Духом». И еще одно место – Откровение Иоанна, 3 глава, с 19 стиха и ниже. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Удивительное слово, которое я бы вам сегодня предложил для размышления. И я вам скажу, проповеднику легче. Вот мне сейчас легче, вам чуть-чуть посложнее, потому что я вам как будто передаю, а передать легче, чем исполнить. И вот представьте себе, апостол Павел говорит Титу такое, ну, хороший такой совет. То есть, ты всего лишь говори. И говори, увещевай со всякой властью. Ну, слушайте, это ж приятное наставление. Вот ты так делай, только говори. Ну, там где-то строже, где-то помягче, ты говори. А вот знаете, когда вот ты говори, или там выполняем мы какую-то работу Божью в церкви, или там еще где-то Бог нас употребляет, и знаете, нам это выполнять легче. Оказывается, есть что-то сложное, хотя оно касается и всех, и проповедников, и служителей, и всех родовых, но апостол Павел говорит здесь больше о благодати. Здесь не идет речь о апостолах, речь идет просто о проповеднике Тит, такой был проповедник-служитель. То есть ты это говоришь, здесь сказано о благодати, чтобы ее не растирать, если кто-то ее получил, чтобы она пребывала с нами. И вот апостол Павел в 12 главе послания к евреям, он также об этом говорит. Он говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Знаете, сегодня мы как служителя, я в своих церквях, вы в своих, мы в основном наблюдаем, чтобы люди в церковь прошли. И вот сегодня, ну, нетрудно догадаться, много здесь у вас или немного. Например, я, то мне без разницы, я ж не знаю вашу численность, а уже местные служители, они уже, знаете, они уже считают. У меня один из швагров, он епископ сегодня там в Беларуси, одной области, он такой вообще удивительный человек, он всегда считает. Он считает, он за каждое служение может отчитаться, сколько было людей. Он, у него такая вот память очень хорошая. И он говорит, было столько, столько, столько. А вчера было столько, у нас столько всего, он все считает. Знаете, и вроде неплохо, когда человек считает, когда запоминает. Но вот я хотел бы на другое обратить внимание. Считать надо. Но Павел говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Что-то есть намного ценнее. Бывает, человек ходит в собрание, в каждое служение, и на молитвенное, и на любое служение. Знаете, у него такой вот он сам себя хорошо дисциплинирует вот в этой внешней форме. А вот слушайте, он не может себя дисциплинировать внутренне. А это намного важнее. И оказывается, друзья, дорогие, вот в благодати вот эти законы надо научить христиан, служителей, сами себя, христиане, надо научить себя так, чтобы нами пользовался Господь, Дух Святым, чтобы нас Дух Святой наполнял. Не просто вот сегодня задают порой люди вопрос, ну а как правильно молиться? Духом или умом? А как будет правильно? И люди задают разные вопросы. И кто на что гораст? Кто-то говорит, надо больше умом, кто-то говорит, надо больше духом. Ну и оно везде правильно, все будет правильно. Смотря на каком ты уровне находишься. И если ты на маленьком уровне, будет, хватит и 5 минут. Кто-то больше, ну 10 минут. Кому-то надо час, кому-то 2 часа молиться. Кто-то молится умом, кто-то молится духом, а кто-то просто, знаете, вообще не молится. И вот, ну как тут разобрать, где тот стандарт? Оказывается, братья и сестры, стандарт заключается в нашей вере, в нашем возрастании. Насколько, вот маленький ребенок, сколько маленькому ребенку надо кушать? Мамы, у кого есть маленький ребенок, мы там 200 грамм, 150 грамм, там несколько, через 3 часа там надо кормление. Ага, смотришь, уже перерос ребенок уже этот возраст, уже надо подкармливать чем-то, уже на какое-то пюре. То есть еще больше подрос. И так вот по возрастанию человеку надо больше пищи. Точно так и в духовном. В духовном смысле, оказывается, апостол Павел учит. То есть до определенного времени, знаете, есть какой-то рост. Мы заботимся, чтобы человек ходил в церковь. Мы заботимся, мы наблюдаем за этим человеком. Мы ему позваниваем, мы перезваниваем, приди. Иногда в нашей церкви есть молодые люди, которые говорят, вот мы замечаем, что вы к некоторым часто подходите, а к нам вообще не подходите. И они правильно замечают. И я говорю, знаете, я уверен, что у вас все хорошо. А вот в тех я и не уверен. Поэтому молюсь об этом, и Господь направляет. Другая сестра говорит мне через время. Вот говорит, я уже в практике своей заметила. Вот как я духовно отстаю нормально, никогда, говорит Анатолий, ко мне не подойдет. Но как только я духовно где-то что-то ослабею, обязательно меня найдет. Знаете, и мне в какой-то мере оно даже хорошо. Думаю, слава Богу, это Дух Святой, это не мое просто какое-то чувство, знаете, вот мне так надо подойти. И я всегда молюсь об этом, Господи, и так, как Ты поставил меня в этом служении, Ты меня веди так, как Ты хочешь. И оказывается, это и есть та благодать, которая человека научает. И самое важное с нашей стороны, с христианской стороны, чтобы это все принять. Почему я вначале сказал, проповеднику легче проповедовать, хотя не всегда это, знаете, и дается легко, но поговорить надо. Но принимать слово тяжелее, братья и сестры. И вот сегодня мы с вами прочитали два места Священного Писания, и смотрите, что говорит Христос через апостола Иоанна. Говорит, побеждающему дам сесть. Оказывается, то, что сегодня нам приходится слышать обличительное слово, смотрите, покоряться начальству. Какому? Хорошему начальнику можно и знаете, не писать об этом, чтобы ему покоряться. Ты автоматически ему покоряешься. Но слушайте, мы в другом месте читаем, слушайте, что надо не просто угождать как человека угодники или за страха, а знаете, по христианскому долгу. Бог же снова так нас учит, рабов там и разных уровней людей. Бог учит через свое слово. И вот представьте себе, что легче подчиниться такому начальнику, который не очень мне симпатичен, или который меня постоянно обличает, или проповедовать про это. И мы понимаем, что проповедовать легче, а вот выполнить тяжелее. Друзья, дорогие, но нужно и то, и другое. Проповедник, прежде чем начиная проповедовать об этой теме, он сам эти процессы проходит. И будет проходить. Это правильная реакция наша, христианская, на Божье Слово. Мы его услышали, и не то, что мы его зафиксировали, мы его на время зафиксировали в разуме. Слушайте, слово уже в разуме. Но придет время, когда это слово должно сработать так, чтобы оно попало в твое сердце. А чтобы оно пришло в сердце, нужно обязательно обстоятельства. И вот один из пунктов – покорение начальству, властям. Знаете, не только добрым, но и суровым. Не только добрым, но и суровым. Вот подчинись. И оказывается, Божье Слово безоговорочно – подчинись. Все, потому что твое неподчинение – это и есть проявление зла. Похоти, плоти, желаний плотских в моем сердце. Потому что если я пренебрегать буду Божьим Словом, я лишусь чего? Благодати Божьей. Поступай. И когда сегодня мы видим в нашей практике, слушайте, служение проходит, молитвы проходят, молимся духом, молимся умом, песенки поем, слушайте, ну посмотреть на этих вот праведников, ну, и самому хочется сфотографироваться с ними. Ну что, не так? Правда, сестры, братья, есть внешняя сторона, но не поэтому даже определяться. Это нужно. Поверьте, я не против этого, я за это. Но я говорю, за что мы должны сегодня бороться. Мы видим, сегодня не сходит Дух Святой. Громкости много, а действий нету. Много чего-то, а знамений нету, нет подтверждения, не сходит Дух Святой. Это как я помню, был в одном служении, рассказывал брат, такой случай, это было старое время, и дарований было много в церквях, и одного брата все время Господь обличает о гордости. И часто в разном формате о гордости Бог говорит. Но этот уже брат пытался, ну что-то изменять с внешней стороны. И однажды так вот решил, что, ну вот на такое советское время, он так почувствовал, что он любит одеваться красиво. Ну что там было, я не знаю, но вот он так почувствовал, что это видно это в этом. Ну и кто помнит со старых людей, что такое фуфайка, вот у нас так называли. Да? И вот такая телогрейка, или как ее там называют, ну у нас фуфайка так называли. И получается, одел этот брат эту фуфайку, пришел и не вперед, а сзади сел. Думаю, Господи, ну раз ты мне говоришь про гордость, буду смираться. Сел и сидит, служение идет, молитва идет, и после молитвы бабушка-сестричка встает, говорит, братья и сестры, она сюда смотрит, не взад, а сюда. Братья и сестры, видела видение? Ну расскажи, сестра. Говорит, видела фуфайку, а под нею гордость. И вот оказывается, внешне, ну, легче изменить, а вот как внутренне поменять? И это целый процесс. И вот Павел говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Оказывается, что-то ценное. Смотрите, это не просто слово, которое кидают на ветер проповедники. Оказывается, в этом смирении, братья и сестры, заложен глубокий смысл не просто вечности, в которую мы стремимся, а радости, жизни прекрасной в Боге, радость совершенная, действие Божие. Жизнь человека, она зависит вот в прекрасном формате только от Господа, когда в нашей жизни все правильно. И вот зачастую, друзья дорогие, мы это не побеждаем. Эта побеждающая благодать, она не приходит в нашу жизнь. Нет победы. И апостол Иоанн говорит, имеющий ухо слышать, дослышит, что Дух говорит. Значит, Дух говорит, Дух мне говорит, Дух тебе говорит. Он говорит, а ты сам принимай решение, как жить. Я в своей практике замечаю уже за много лет, много друзей есть, очень много друзей, с которыми мы знакомы уже многие годы. Но замечаю, некоторые друзья отстали. Отстали, и даже не знаю, по какой причине. Я так иногда сам себе просматриваю, думаю, ну вот приезжал в той стране, в другой стране. Да, мы при встрече приветствуемся, все хорошо. А вот человек как-то, вот раньше, как звонит, говорит, ты хоть не объедь мой дом. Вот, пожалуйста, постоянно приезжайте. Я так стараюсь делать. Приезжайте, пожалуйста, примем, найдем. То есть это наша христианская жизнь, это правильно. Но проходит время. Ты иногда проезжаешь и страну, и города, и ты видишь. И бывает, брату наберешь, а бывает, брату напишешь. И ты уже по сообщениям и по разговору понял, ну он хочет, чтобы ты проехал мимо. И сам себе думаешь, что сработало, чтобы нас разделить. И мы проповедники, и мы сегодня служители. Знаете, и почему я вначале сказал, что проповедовать легче. Но это слово касается в первую очередь и меня, и всех нас, верующих людей. И вот Павел говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Если ты это центральное, ценное потеряешь, радость во Святом Духе, вот тогда молитва будет, и на иных языках будет, и умом будет, и все сделаешь правильно. Но ты ценного не будешь видеть. Нет радости, нет вдохновения, нету той ценности. Не подтверждает Господь мое служение. Не сходит слава Божия, не сходит сила Божия. Друзья, дорогие, и вот апостол Павел предупреждает. Он знал ценность христианства. И он говорит, какие качества нашего плотского характера мешают быть в благодати Божией. Он говорит, чтобы мы покорялись начальству. Мы читаем дальше, никого не злословить. Послушайте внимательно. Никого. Сестры, ни мужа, братья, ни жен. Родители, ни детей. Дети, ни родители. Никого. Запрет полностью, шлагбаум Господь поставил. Но мы иногда допускаем, но мы ж надо как-то рассуждать. Рассуждаем. Но где в размышлениях, в рассуждениях, понимаете, где граница, что ты не злословишь? Покажите. Мы ее не видим. И Божье Слово говорит, никого не злословить. Быть не сварливыми. Братья и сестры, кто знает нас лучше? Как не мы сами себе. Но еще есть кто-то лучше знает нас. Это Господь. От Него ничего не сокрыто. Ничего. И вот представьте себе, когда вот эти качества. Вот мы сегодня, почему я вначале, в первой части говорил про пророчество. Сегодня мы больше да или нет. Жить или не жить. Купить или не купить. И об этом Бог говорит. Но, друзья, друзья, первая работа Духа Святого, Он говорит, придет, и что Он будет делать? обличит кого? Мир там написано. Слушайте, то проповедники ж тут говорят. А те ходят там. Слушайте, оказывается, друзья, мирская жизнь, то рядом с нами. И мы тоже в мире находимся. И мы с мира приходим. Почему когда-то Екклесиаст мудрые вещи сказал: наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. И приготовь себя более к слышанию, нежели к жертвоприношению. За что, он говорит, за ботинками смотреть, за туфлями? Ты там ходил, ты работал, ты в семье был, ты где-то был в этом мире. И ты порой это мирское сюда и приносишь, потому что оно легко усваивается. Мы по плоти, живые люди. Нам легко это, там не надо этому учиться. Сорняки никто не сажает на градках, если у кого они есть. Боремся и боремся, слушайте, а то растение, которое посадим, слушайте, надо столько и поливаем, и обрабатываем, чтобы только вы, а эти сорняки, мы их убираем и травим, что угодно, вылазите все. Вот это наша такая плотская натура. Учить не надо. Пришел с мира мирской человек. Вот пришли, и вот смотрите, и Божье Слово, оно нам дает конкретную характеристику, объясняет, что надо, что не надо, что мы можем, что мы не можем, к чему надо нам приходить, к чему не надо приходить. И вот смотрите, когда Дух Святой начинает работу, знаете, его совершенная работа заключается в том, чтобы нас привести в состояние, где может касаться благодать нас, научать нас и действовать через нас. И апостол Павел говорит: впрочем, не я, но благодать через меня, со мною в одном месте, и через меня потрудилась, более всех, благодать потрудилась. И вот мы сегодня берем это место Священного Писания, говоря о том, чтобы дать место Духу Святому через нас, в полном объеме, чтобы он работал. Но вот объясняет апостол Павел, мне он говорит, может и вам, я не знаю, но я о себе сегодня говорю и Словом Божьим делюсь. Смотрите, не быть сварливыми, никого не злословить, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ко всем. Друзья, оказывается, я вам точно подскажу и соглашусь с вами, это настолько сложно. Это легче 5 служений провести. Это легче, знаете, позаниматься группой. Это легче спеть песен 10 или 20 или 3. Это точно легче. Друзья, дорогие, но к этому нас приводит Господь. И когда мы на этом, знаете, направлении идем, в этом направлении учимся, впоследствии это норма жизни. Это правильная христианская жизнь. Мы будем понимать благодать Божию. Я могу рассказывать несколько таких, ну, например, примеров из своей жизни. Их было много, но несколько примеров я помню. Мы с братьями, а может быть, позапрошлый год были. И как-то особо такое время было, нам надо было ездить каждый день по Беларуси. Потому что эти у нас, как мы их называем, библейские школы, кто лагеря называет, ну по-разному. И они по всей Белоруссии, там по разным областям. Иногда, ну как проводят, и вот такой график составляют. Беларусь у нас небольшая, служителя епископа, мы друг друга знаем. И уже как-то такой график, да, сегодня мы там в Витебской области, завтра мы уже в Брестской области, послезавтра мы в Гродненской области. И мы как-то так вот каждый день до обеда как-то немножко отдыхаем и едем. Приезжаем в 3-4 ночи, бывает позже, и получается едем. И вот каждый день Бог просто благословляет. И вот мы помним, и вот Анатолий со мною сидит, он помнит этот случай. И вот еще надо ехать нам в Гомельскую область. Мы там вообще не были, а мы трошки понимаем, где больше верующих, где меньше верующих. Так, ну, свой такой обзор мы знаем. И вот мы едем в одну церковь, где мы ни разу не были. В Гомельскую это у нас такая была, ну, как бы сказать, такая более север Беларуси, такое харизматичное. И мы туда едем. И знаете, уже привыкли. Вчера действовал, Господь позавчера действовал. Ну и сегодня ж уже будет действовать. Он уже обязан действовать. И мы так, ну давайте помолимся. Едем в этом автобусе и так молимся. А Господь говорит, идет такое слово нам. Станьте на стражу. Потому что я не буду действовать сегодня так, как вчера и третьего дня. Ибо куда вы едете, там есть люди, которые знают больше вас и умеют больше вас. Что тут такое? А сегодня на таланты не надейтесь. А каждый найдите меня в своем сердце. И когда вы найдете меня в своих сердцах, тогда и почувствуете меня, простирайте, открывайте уста, и я буду действовать. Кто из нас, что, как оно, слово тут прозвучало, как оно будет, мы не знаем. И вот мы приезжаем, ребята, ну ладно, приехали сюда на 19:00. Приезжаем, заходим, там человек тоже 300, может больше, этой молодежи. Заходим, смотрим, наш епископ Цво, замы его, чего они туда поприезжали, тут лагерь. И мы как-то так пришли, а мы же все друг друга знаем. О, братья там, Барановичи приехали. И наш епископ говорит, ай, братья, этим пастырам. Говорит, да я у вас уже и не оставаюсь. Я, говорит, лекцию про крещение Духа Святого сказал, а братья помолятся. И как-то еще несколько таких слов. И мы все понимаем, что такое лекцию сказать, а что такое помолиться за крещение Духом Святым. И этот пастор нам, который говорит, братья, сейчас покуда, говорит, чаепитие, давайте не на 19, а на 20. Мы выходим, я говорю, братья, по кустам. А в лесу было. Братья, Господь нам час дал молиться. Все, мы попали. Проповедовать нам никто не дает, петь не дает, столько молиться за крещение Духом Святым. Братья, сестры, кто в этом служении был, он знает, что это такое. Все, ты просто ноль. Кричать бесполезно. Если Бог не крестить, опозоримся. Ну, вот такое, как бы, все. Господь нас предупредил. И мы по кустам и пошли. И все поняли. Господи, молимся, ходим. Ну, где его найти? По этому лесу ходим, большой лес. Где его найти? Бог в сердце говорит. И мы как-то, ну, как могли? И вот через час, примерно плюс-минус мы приходим. А люди съезжаются. Мало что этих 300, да еще. Там наезжают, машины идут, автобусов. Страха больше. А этого пастора не знаешь. Вот, например, брата Сергея знаю, я уже как-то его сказал, слушай, ну мы чуть-чуть попроповедуем. Он уже, а мне этого не знаешь, как сказать. Ну сказал помолиться, ну и все. И мы ждем. И у меня такое волнение. И они собираются, этот пастор к нам не подходит. И все. Я уже так думаю, слушай. И мы приехали, петь надо. Ну, с группой, ну, молиться только нам, епископ сказал. Петь не надо. Я все так. Я кое-как этого пастора говорю, слушай, брат Ваня, ну, мы же приехали в группу, может, хоть две песни дашь спеть? Ну, пойте, ну, спойте. Так вот, махнул рукой, спойте. Я говорю, братья, ну, берите, поставьте, ну, спойте. Ну, надо с чего-то начать, как мы будем начинать? Братья и сестры, я уже, например, когда переживаю, я даже с братьями далеко хожу, я не знаю, я уже все, я их пускаю вперед, мы пою, и я сел вот так, туда все. Я такой красный, что все так стыдно, Господи, что делать, с чего начинать? Наставление веры епископ дал, я ж не близко не к этому, тем более все, мне надо, просто надо мне встать, я сам себе собираю мысли и думаю, вот сейчас мне надо встать, сказать, братья и сестры, кто крещение Духом Святым хочет получать? И там выйдет человек 100, и мы скажем, ну будем молиться. Я такого никогда не практиковал, думаю, что мне делать? Сел, сижу, боюсь, ноги дрожат, люди собираются, эти тоже боятся, но не меньше слышали, им чуть-чуть легче. А я все не все им рассказываю. И вот такая практика. И вот это слово «ищи меня». И я как-то сел, мысли свои в парадах привожу в парад. Господи, так и быть, опозоримся, то ладно. Ну, как есть, что не всегда в почете должна быть. Как-то согласился я со всем, что будет. Все, так вот сижу. Начинается служение. Начинают служение. И братья один псалом поет. Этот пастор говорит: ну, давайте начинайте. Я говорю: брат Ваня, мы вообще ваших правил не знаем, порядок. Вы нас пригласили, просто кидаете, мы вообще ничего тут не знаем. Возьмите хоть вас, ваш служитель хоть начнет 5 минут, нам хоть легче будет. Хорошо. Он там кому-то сказал, этот служитель, микрофон, говорит: давайте помолимся. Ну и все молятся сразу, он не проповедовал, ничего. Молитва такая, знаете, пошла, вот просто пошла молитва. И все, пошла молитва, мне уже легче, мне уже хочется к ним. Они там наверху поют, думаю: нет, еще подожду. Как-то не сильно я уверен. И знаете, и вот они поют еще одну песню, 2 куплета, не допевают. Сила такая сходит на эту аудиторию людей, я в зале сижу. Знаете, братья и сестры, я настолько, вот просто вот Бог такую вот дал тебе уверенность, да, все, я герой тут, все, вот как будто тут епископы отдыхают, я тут главный. Вот, ну, я примерно эмоционально вам говорю, все, они плачут, я плачу, я оттуда к ним за микрофон, все, как будто уже, слушайте, там не надо было петь, там просто люди автоматически начали подниматься, поднимать руки. И началась молитва. Вот на этом наше служение закончилось. 2,5 часа. 50 человек Бог крестил Духом Святым. Братья и сестры, объяснить это невозможно. Но такая благодать была. Просто мы настолько в ей благодати купались, да? Братья и сестры, видя, как Бог крестит, там не надо ни наставления веры, ничего мы им не говорим. Бог просто сходит, и они между собой. И просто вот в этот костер попадали там все, это может 300 или 500 человек. 12 часов ночи. Едем назад, братья и сестры, Господи, радости, не знаешь, куда ее деть. Никто спать не хочет, радость пришла. Друзья, дорогие, я этими примерами пользуюсь только для чего? Не для того, чтобы показаться вот мы. Я сегодня хвалюсь Господом нашим. Но оказывается, для того, чтобы эти действия были, надо какой-то отрезок времени пройти. Какие-то, с какими-то обстоятельствами встретиться. Это неудобное, это такое невыгодное для нас состояние. В другом месте точно так было. Мы помним... Еще наш епископ жил, наш Николай Яковлевич Куркаев, и они пригласили нас на одну конференцию. И мы взяли с братьями пост и молитву, 2 дня. Мы пост и молитву взяли за это служение, и мы просили у Бога знамения. Мы поехали через несколько дней на эту конференцию, это уже прошло давно, уже может лет 8, может даже 10. Примерно, плюс-минус, братья и сестры, но я помню то служение, и я то пророчество помню по сегодняшнему дню, оно сбывается сегодня в Беларуси до точки. Все, вот мы его все помним. Как Бог сказал в том служении, все в точечку, и все оно так работает. Друзья, дорогие, я еще раз утверждаю себя, удостоверяя кого-то другого из людей, христиан, я вам еще скажу на основании Писания, для того, чтобы держаться благодати Божией, есть дорога к благодати. Слово Божие говорит, никого не злословить, быть несварливыми, быть тихими. И вот то, к чему сегодня нас обязывает Господь, это сложная процедура, но она нужна. И апостол Иоанн говорит, побеждающему дам сесть. Друзья, дорогие, и еще удивительно, Иоанн говорит, Христос говорит через Иоанна, смотрите, кого люблю, того и обличаю. Это норма, это нормальное явление, что Господь нас обличает, где-то нас наказывает. И Он говорит, что все стою у двери и стучу. Это Его стук. Иногда мы в молитве так долго молимся, мы иногда стучим, и кажется, Бог не отвечает. Мы только видим, когда мы стучим. Но я хотел бы, чтобы мы более были внимательны и понимали, когда Бог стучит. Когда Бог стучит, вот все стою у двери и стучу. Кто, если кто услышит и творит. Оказывается, братья и сестры, через это сегодня слово Бог что делает ко мне и к вам? Стучит. Знаете почему? Потому что Он нас любит. И слава Ему. Он нас любит. Он имеет право на это, чтобы сегодня стучать. Но у него одна цель – просто не разбить тебя, как сосуд. У него нету такой практики и нет такого состояния. Он Бог любви, Он Бог любящий. И сегодня Он свое слово, то, что мы называем правило, можно назвать закон, потому что конец закона – Христос. Понимаете, что? И Он нам сегодня показывает. Мы иногда думаем, ну чего на меня не сходит благодать? Ну чего, почему я пою, а Дух Святой не сходит? Почему я проповедую, а Дух Святой не сходит? А почему я молюсь, и тоже Дух Святой не подтверждает? А почему я возложил руки, молюсь за крещение Духом Святым, люди не получают? Почему? А вот оказывается, этот вопрос ты себе должен задать. Не Богу, а себе. Потому что тебе Бог задает этот вопрос. А он говорит, слушай, брат, я стучу, сын мой, я к тебе стучу. И ты мне не задавай такие вопросы. Ты в слове моем читаешь. Если этого не происходит, значит проблема в тебе. Нам легче сослаться на служителей, нам легче сослаться на кого-то, на мужа, на жену. Знаете, мы такие вот, знаете, быстро переводим стрелки. Это тот виноват, это тот. Но Слово Божие, еще раз говорю вам, никого не злословить, не переводи. У тебя нету, значит скажи, Бог, у меня нету. Зачем тебе Он? Слушайте, Христос позвал Петра, и Иоанн идет за ним. Петру, слушай, не понравилось. А Христос говорит, а что тебе до него? Ты иди за мной, я тебе позвал. И вот я хочу, чтобы мы усваивали эту побеждающую благодать. Друзья, дорогие, чтобы мы были победителями. Чтобы мы понимали, что это сложно, но нет других вариантов. Надо к этому идти. И апостол Павел к Тимофею во втором послании говорит такие удивительные слова. В последние времена наступят времена тяжкие. Люди будут вот такие. И там перечисляются с таким характером. Люди не будут обращать внимание на свой характер, на свою сварливость, на свою обидчивость, на свое непрощение. И многие вещи, они как будто все нормально. Нет, братья и сестры, не нормально. Если на наше сегодня служение, на наши молитвы не сходит благодать, это уже не нормально. Не нормально. Так не должно быть. Может быть, не всегда. Но так периодически должно быть. Это и есть та слава Божья, которая подтверждала в свое время ветхозаветних пророков и царей, которые любили Бога. Это новозаветние апостолы подтверждались, понимаете, потому что Христос их, понимаете, подтверждал славою и силой Божией. И в наше сегодня время есть Дух Святой, который тоже подтверждает.

место. Ты начинаешь видеть себя, ты начинаешь с себя работать. Друзья, и мне хотелось бы оставить вот это слово. Мы скоро будем с вами молиться. Я знаю, что здесь Дух Святой. Я знаю. Не потому, что я приехал, потому, что вы здесь. Мы вместе с вами, где двое или трое, Господь говорит, там и я посреди вас. Он сегодня пришел, но насколько мы доверимся благодати Божией, насколько мы доверимся Его Слову, и как мы отреагируем на это Слово, так будет и наша вера возрастать. Настолько будет благодать умножаться в нас, насколько мы предоставим себя сегодня Божьему Слову, и мы скажем, Господь, это я. Я лишаюсь благодати Божией. На меня не сходит Дух Святой. У меня иные языки, но ничего, нету радости, нету действий. Во мне нету, но одновременно и через меня нету. Друзья, и так когда я это вижу, я, Господи, прости, может быть, сегодня одно покаяние будет мало. Может быть, второе завтрашнее служение опять будет мало. Ничего. Как один у нас пастор сказал, пусть выходит, пока не покается. Один брат выходил, много раз в церкви выходит, и у нас тоже в церкви постоянно люди выходят. И один служитель уже пастору говорит, слушай, 39 раз выходит. Он записал, 39 раз, говорит, это Вася выходит на покаяние. А пастор говорит, хай ходит, пока не покается. И на 40-й раз этот Вася вышел и сошел Дух Святой на него. Оказывается, не мог оставить курить. Новообращенный человек. Никто не знал его тайн. А он и водное крещение не мог принять. Покаялся уже, хоть жена верующая. Он долгое время не мог покаяться. Свободу получить. И все смотрели, даже служители некоторые думали, что он верующий человек. Но пастор говорит, пусть ходит, пока не покается. И Бог просто посрамил. Некоторых, кто так думал, а увидел его искренность. И помню, на 40-й раз сошел Дух Святой и освободил. И с того времени брат Вася свободен. Аллилуйя. Братья и сестры, не надо этого стыдиться. Когда ты видишь, что ты лишен благодати Божией, я не говорю спасительной, а Дух Святой не сходит, радости нету. Друзья, дорогие, за это надо плакать. За это не надо смеяться. Это ценное в жизни христиан, особенно в пятидесятническом, знаете, движении. Это ценное. Сегодня многие угасили этого. Сегодня кто-то хлопает, топает, кто-то по-разному раздает Духа Святого. Нет, дорога к Духу Святому вот такая. И апостол Павел говорит Титу, говори, увещевай со всякой властью, чтобы люди вот такие были, подчинялись всякому начальству. Понимаете, чтобы не быть сварливыми, чтобы были тихими. И оказывается, когда мы видим за собой, то у каждого что-то есть. Друзья, дорогие, и вот для этого приходит Дух Святой в наших собраниях. И только мы начинаем молиться, Он говорит, я видел видение, фуфайка под нею гордость. И мы начинаем видеть, да, Господи, я устал от этой гордости. От моей гордости семья страдая, от моей гордости в церкви. Нету добра. От моей гордости на работе все плохо. От моей гордости дети сегодня не хотят со мной общаться. От моей гордости не хочу я быть таким. Поэтому бежи всегда на покаяние. Проси у Бога милости. Бог даст свободу. Может быть не на 5-й раз, на 10-й. Не на 10-й, то на 30-й. Не на 30-й, то на 40-й. Жив Господь. Аллилуйя. Бог этого хочет от нас. Друзья, дорогие, мы в свое время читаем два таких героя веры. Это один из Авраам и второй это Давид. Это люди, которые поверили Богу. Но посмотрите, у них тоже были ошибки. Авраам не остановился в Египте. Он, понимаете, пошел в этот Египет. Там трудности определенные встретились. Но он с Египта пошел дальше. Знаете, дальше он пошел, знаете, он так сильно хотел ребенка, он так хотел потомство, потому что он поверил Богу, и ожидал, и не может дождаться. И однажды такая ситуация пришла, что, может быть, от рабыни будет мне сын. Он этим воспользовался, а прошло время, опять эти обиды. Жена Сара говорит, ты виновен в моей беде. И Бог говорит, Авраам, слушай Сару,
Авраам, почему так

случилось? Что случилось? Вроде Сара виновата нет в книге пророка Малахия, там Бог все объясняет. Вероломно поступил Авраам, неправильно поступил. Друзья, дорогие, но Авраам услышал такое слово: смирись перед Сарою, согласись, освобождайся от Измаила, он твой сын. И знаете, как тяжело было Аврааму довериться Богу, дальше продвинуться по этому пути Божьему. Ему надо было своего сына отдать ему какие-то подарки. Взять Агарь, на, иди, но только, чтобы мне не потерять Божий путь. Ошибки были у Авраама, но проходит время, и Бог говорит: могу ли я что-нибудь сокрыть от друга моего Авраама? Почем Бог определил дружбу Авраама? По ошибкам? Нет. Он поверил и следовал до конца. Выходил с ошибок и дальше следовал. Точно так было у Давида. У Давида было много ошибок, но он приходил. Было время 7 дней, постился и молился. Господи, нет. Однажды пришел Бог через пророка Нафана и говорит: выбирай 3 варианта вот этих трудностей в твою жизнь. Бог будет наказывать. Знаете, Давид не знает, что избрать. Он не выбирает ни первое, ни второе, ни третье. Он говорит: Господи, я знаю, что у тебя милосердие. Лайдус коман, братья и сестры, он Бога не оставляет. В нашей жизни иногда приходят трудности и проблемы, и мы уже в этих проблемах и останавливаемся. Оставляй. Приди на покаяние. Может быть, за 7 дней Бог решит твой вопрос. Бог видит твое милосердие. И однажды, когда то случился, и Давид увидел столько тысяч, 70 тысяч людей погибло ради него. И он смотрел на этого ангела с мечом. Он говорит: Господи, они невиновные. Они невиновны, это я виновен. Друзья, дорогие, вот этот путь Божий. У нас много ошибок, много мы согрешаем, но путь Господень сегодня перед нами. Давайте мы будем следовать этому пути. Написано, не получается. Боже, но я верю, я все равно буду идти за Тобою. Господи, Ты обличаешь меня постоянно. Мне трудно, но я все равно буду идти за Тобою. Не теряйте пути Господня. Бог через это слово нас учит. Мне хотелось бы еще раз с вами, братья и сестры, помолиться. Я знаю и верю, Дух Святой здесь. Может, кому-то сегодня нужно опять, как тому дяде Васе, 39-й раз выйти. Может, кому-то 40-й, может, кому-то 10-й. Не стесняйся. Ты сегодня через Божье слово услышал и увидел себя, что ты нах. Что ты, может быть, эти сегодня сшил себя, эти смоквые листья, понимаете, и обложил себя. Нет. Господь хочет тебе в другие одежды одеть. Он хочет, чтобы не ты сам себя одевал и сшивал себе одежды. Господь сегодня хочет, чтобы ты согласился с Его Словом. И когда мы сейчас будем молиться, друзья дорогие, если ты чувствуешь, что характер не такой, состояние не такое, страх приходит, пришла эта пандемия, и все, боюсь у собрания ходить. Не бойся, друг дорогой, не бойся. Надо не за это бояться, надо бояться за состояние, надо бояться, что благодать меня лишает. Я лишаюсь благодати, вот за это надо бояться. А когда будешь в благодати Божьей, друзья, ничего не будешь бояться. Поэтому давайте встанем для молитвы.

Как хорошо, что мы в Его руке, что от любви Его ничто нас не отлучит. Хоть утопает мир, порой во зле, Бог доверять Ему всецело учит. Ведет Он в небо узкою тропою, порою этот путь бывает так тяжел. Переживания, болезни, скорби, горе и слезы застилают часто взор. Порою кажется, не видно вовсе света, сомнения подкрадывается тень, и будто бы от Бога нет ответа. Гараж проблем растет со дня на день. Порою кажется, что мы в порыве ветра, уносит силы лютый ураган, и искорка надежды тает где-то, обволакясь в густой сырой туман. В такие вот минуты отчаяния становится молиться тяжело. Куда ж девалось наше упование? Ведь разве Богу неизвестно все? Ведь разве Бог сегодня изменился? В нем истощилась сила, чтоб спасать? Поток ли благодати прекратился? И Бог не может больше исцелять? В Его контроле звезды мирозданий, пылинка в этом космосе Земля, но сотворение Его могучим словом все так же в точности вращается она. Бог возлюбил нас вечной любовью, Христос Своими нас назвал детьми. И разве благ даятель подаст камень, когда о хлебе вопияем мы? Оберегает нас Он, как зеницу ока, Он даже волосы на нашей голове все сосчитал, и нет такого срока, где Бог своих оставил на земле. Он допускает в жизнь порою скорби, чтоб нас от спячки ленной встрепенуть. А что в сравнении с Христовой славой страдания наши временные тут? Проводит нас долиной испытаний, чтоб веру больше, крепче возрастить, чтоб мы, имея радость в Святом Духе, старались свято на земле ходить. Он поступает с нами, как с детьми. Порой, хотя наказывает строго, Он делает то только из любви и утешает нас, прощая много. И как горшечник долго, терпеливо преображает нас Он в образ свой, чтобы сосуд был крепкий и красивый, проводит Бог и через огонь порой. Он слышит все молитвы, плач и вздохи, и мысли знает, что порой спать не дают. Ты принеси их все туда, к Голгофе, и там ты сможешь силы почерпнуть. Он все ко благу в жизни посылает, и Его иго благо для души. Хоть мы Его путей порой не понимаем, но вера помогает все пройти. Как хорошо, что мы в Его руке, что от любви Его ничто нас не отлучит. Он проведет нас в небо, в чудной той стране, утрет Он слезы и награду вручит.

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

«Теперь-то я раскусил вас, христиан!» — воскликнул я. «Вот как все просто и понятно. Все, что от вас требуется, это попросить прощения у Бога, и вы, так сказать, свободны. Получается, что каждый может продолжать грешить, ведь в конце концов он будет прощен. Такая теология позволяет вам грешить сколько угодно, пока вы ходите в церковь и исповедуете свои грехи священнику, вы с гарантией получаете прощение». Джефф печально покачал головой. «К несчастью, слишком многие думают или поступают так, как вы сказали. Но не этому учит Танах. Иешуа, Мессия, не затем пришел в мир, чтобы дать нам право грешить, а потом автоматически получать прощение. Напротив, Он пришел победить грех и дать нам новую жизнь, освобожденную от порабощения грехом». В сердцах я ответил: «Вы хотите сказать, что все эти христиане, убивавшие мой народ последние 2000 лет, были невинными людьми, которые не были порабощены грехом? Или, может быть, убийство евреев вы не считаете достаточно серьезным преступлением?» «Конечно, считаю, Яков. Я не оправдываю никакую жестокость, не совершаемую под знамением религии, ни под каким-либо другим знамением. И сам Бог не оправдывает их. Видите ли, многие язычники приняли внешние формы христианства, но, к несчастью, не пришли к истинному раскаянию в грехах. Они назвали себя христианами, но их нераскаянные и безбожное поведение показывает, что название не соответствует содержанию. Более того, основная часть христианской церкви уже на ранних стадиях своего существования тяжело заболела антисемитизмом, и эта болезнь усиливалась по мере того, как в ее рядах сокращалось число евреев, верующих в Мессию. Необходимость козла отпущения, на которого можно было бы взвалить все грехи, совершенные церковью, вызвала к жизни преследование евреев, обвиненных в наихудшем их преступлении – геициде, то есть убийстве Бога. Но вспомним, что ни Иешуа, ни его ученики никогда не пытались установить новую религию, которая отвергала бы свои еврейские корни. Они жили и действовали в рамках иудаизма первого века. Более того, Иешуа пришел не только за тем, чтобы простить грехи человечества, но и чтобы позволить нам начать жить сначала и покончить с властью греха. Танах, который все это нам обещал, настолько серьезно рассматривает перемену в человеке, который примет эти дары, что описывает ее как обретение нового сердца и нового духа от Бога. Иешуа дает нам вечную духовную жизнь, которая начинается в момент этого возрождения, нового рождения, и никогда не кончается. «А что такое это новое рождение?» — спросил я. «Что вы под этим понимаете?» «Неважно, что я под этим понимаю», — усмехнулся Джефф. «Давайте лучше посмотрим, что говорит об этом Танах. Об этом революционном событии в человеческой жизни говорят и Иеремия, и Иезекииль. Прочтем, что они писали о будущем Израиля как народа, потому что это относится и к каждому из нас, как личности. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам
сердце новое и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Здесь мы видим непреодолимую пропасть, разделяющую истинную веру и религиозность человека. Другими словами, пропасть между истиной и ложью, между жизнью и смертью. «Ну что все это значит?» — спросил я. «Чистая вера утверждает, и справедливо, что лишь Бог может сделать шаг к человеку, очистить его, дать ему новое сердце и новый дух. Согласно Иезекиилю, Бог сам решает протянуть руку падшему человечеству и берет на себя инициативу его спасения. В более ранних главах Танаха устами Моисея Бог не только заповедал нам: «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыми», но и обещал: «И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, и от всего сердца твоего, и от всей души твоей, дабы жить тебе». А все религии мира, напротив, требуют от человека, чтобы он сам себя совершенствовал, трудясь изо всех сил, добавляя заповеди к заповедям, дела к делам и воздерживаясь, насколько это только возможно, от греха. Только так любая религия может помочь человеку самостоятельно очиститься и угодить божеству. Каждая из них имеет для этого свой собственный набор правил, потому-то на свете так много религий. Но, честно говоря, человек не желает подчиниться Божьей истине, как не желает и всерьез подчиниться его воле. Человек предпочел бы быть своим собственным божком, возложить на себя божественную власть и славу, хотя отнюдь не всегда желал бы нести сопряженную с этим ответственность. Вот почему человек создал для себя богов, идолов по своему образу и подобию. Еврейский народ был единственным народом в мире, получившим божественную истину непосредственно от самого Бога, через его откровение. Но даже евреи исказили его заповеди и создали человеческую религию, далекую от первоначальной истины Бога. Вот видите, даже божественную истину нетрудно исказить, привнеся в нее человеческие идеи, которых изначально не было, а потом приписав им божественный авторитет. Давайте в этом контексте прочитаем пророчество Иеремии. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда я их взял за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». «Яков, вы, наверное, заметили, — продолжал Джефф, — что в этих стихах Бог говорит о том, что Он сам намерен сделать с народом Израиля, очистить их от грехов, дать им новое сердце и наполнить их Своим Святым Духом. Другими словами, Он заключит с ними новый завет, по которому простит их, приведя обратно в родную землю.
«Эй, подождите!» – торжествующе воскликнул я. «А что, если вы берете все эти цитаты вне контекста и даете им неверное толкование, подходящее под вашу философию? В Танахе можно прочесть практически все, что не захотите. Я знаю, что большинство культов и лжеучений основывают часть своих утверждений на Танахе, но они искажают и толкуют его, как им угодно. Разве я могу быть уверен, что во всех этих отрывках действительно говорится об Иешу?» «Извините, Яков», — сказал Джефф, как бы желая сменить тему разговора. «Вы мне не дадите свой адрес в Израиле?» «А что, он вам действительно нужен?» — с сомнением спросил я. «Да, нужен», — решительно ответил Джефф. «Пожалуйста», — уступил я, — «мой адрес таков: Якову Дамкани, улица Ханевиим, 42, Холон, Израиль». Джефф записал этот адрес на иврите и спросил: «А замечаете ли вы, сколько здесь деталей, позволяющих вас найти?» Я уставился на записанный адрес, не понимая, что Джефф хочет этим сказать. «Предположим, я живу в Америке и хочу написать вам письмо, а вы живете в Израиле. Если я напишу этот адрес на конверте, наклею марку и брошу письмо в почтовый ящик, его отсортируют от других писем на центральном почтамте США и положат в мешок, предназначенный для отправки на самолете в Израиль. Таким образом, на этом этапе исключаются все остальные страны мира. Позже на главпочтамте в Израиле это письмо положат в мешок, который будет отправлен в Холон, а не в какой-либо другой населенный пункт Израиля. Достигнув Холона, письмо попадет к тому почтальону, который обслуживает ваш район. На вашей улице много домов, но почтальон отнесет письмо в дом 42, прямо в ваш почтовый ящик, понимаете? Для того, чтобы найти вас среди миллиардов людей, населяющих землю, достаточно знать всего 4 или 5 деталей. А знаете ли вы, как много таких определяющих признаков личности Мессии содержится в Танахе? Кто-то насчитал 333 различных ссылки и указания. Некоторые из них – уже исполнившиеся пророчества, другим – предстоит исполниться в будущем. Так что даже если вы ошибетесь в одном или двух из таких признаков, пусть даже в 10, что невозможно, так как речь идет о безошибочном Слове Божьем, вы все равно неизбежно выйдете на этого единственного человека, о котором дано так много точных указаний. Теперь рассмотрим другой аспект. Предположим, вы договариваетесь о встрече в определенном месте в центре города с кем-то, кого вы никогда раньше не видели. Вы говорите ему, что на вас будут синий пиджак, белая шляпа и черные туфли, что ваш рост около 180 сантиметров, и вы плотного телосложения, что у вас густая борода каштанового цвета и кудрявые волосы, и что вы носите очки. Вряд ли как раз на месте вашей встречи окажется много людей, которым подходит такое подробное описание. Так вот, Танах дает нам словесный портрет человека с 333 определяющими чертами, которые в сумме описывают его до малейшей детали. В этом описании точно сказано, где и когда он родится, каким образом это произойдет, зачем он придет, что именно он сделает за время своей жизни, как он будет предан, подвергнется пыткам, будет убит, похоронен, а в конце концов восстанет из мертвых, после чего вознесется на небо. Там даже сказано, что он вернется на землю, как царь-победитель, как судья всех живых и мертвых. Много ли вы знаете людей, которым подходят все эти описания? Я в замешательстве почесывал затылок и не знал, что ответить.
Простая логика его аргументов лишила меня дара речи. Через какое-то время, поколебавшись, я спросил: «Но предположим, что Иешуа знал все эти пророчества. Не мог ли он спланировать свою жизнь таким образом, чтобы все совпало? Например, по преданию, Мессия должен был приехать на белом осле. И относительно этого есть даже пророчество в книге пророка Захарии, если я не ошибаюсь. Но Иешуа знал, что Мессия должен ехать в Иерусалим на осле. Вот он и исполнил это пророчество». Вы абсолютно правы относительно этого пророчества, но это можно сказать не о всех из них. Это лишь одно из тех немногих предсказаний, осуществление которых зависело от воли Иешуа. Большинство пророчеств не могло быть им выполнено, потому что как бы сильно человек ни желал, он не может выбирать место и точную дату своего рождения. И уж точно не может выбрать подробности своей казни, захоронения и воскресения из мертвых. И все же пророк Даниил предсказал, что Иешуа будет предан смерти незадолго до разрушения второго храма в Иерусалиме. Пророк Михей сказал нам, что он родится в Вифлееме и будет по своей природе вечным. Исаия, которого называют мессианским пророком, предсказал нам его рождение от девы, его служение, его смерть и его грядущее царство. Все эти события, да и многие другие, никак не зависели от воли Иешуа. Но если все они буквально исполнились в его жизни, надо быть слепым, чтобы не признать, что он действительно был тем, кем себя называл. Но все же мне трудно понять, упорствовал я, каким образом все мудрецы Израиля за последние 2000 лет читали Танах и не сумели его понять, а вы совсем не еврей и не мудрец, так ясно все это видите. Джеффа это замечание несколько смутило. Он поколебался, затем взял Танах, открыл его и вручил мне. Хотя он уже показал мне в Танахе множество самых поразительных мест, тут он снова сумел меня удивить. «Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы, и всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать, книгу и говорят, прочитай ее, а тот отвечает, не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, почитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот, я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно так, что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Исаия 29, 10, 14. Я был опустошен и поражен. Мне казалось, что сам Господь принуждал меня лечь на его операционный стол, подвергнуться, так сказать, анестезии, чтобы он попытался произвести операцию на моем открытом сердце, удалить из груди каменное сердце и заменить его живым. Но я все еще изо всех сил сопротивлялся ему. Что скажут люди? Что случится со мной, если я осмелюсь? Мы оба замолчали. Джефф, несомненно, снабдил меня огромным количеством материала для размышлений. У меня кружилась голова при мысли, что весь народ Израиля мог ошибаться, и что до сего дня я жил в ужасном заблуждении. Неужели все наши раввины и мудрецы ошибались, и только Джефф, этот гой, знал истину? Сама эта мысль вызывала у меня дрожь.
Мне было совершенно ясно, что если Бог есть истина, а в этом я никогда ни на секунду не сомневался, тогда должна существовать и одна божественная, абсолютная истина, не зависящая от религии или образа мыслей. Но я не мог принять, что и евреи, и христиане, на примере Джеффа, хотя он и предпочитал называть себя мессианским верующим, исповедуют одну и ту же абсолютную истину. Слишком многое в их утверждениях противоречило друг другу. Как еврей, я не мог признать, что мой народ заблуждался, следовал ложному учению, а правы оказались эти жестокие, кровожадные христиане. Джефф ощутил, какой водоворот мыслей и чувств бушевал во мне. Он понимал, что слова бессильны в такой ситуации, и может помочь лишь Дух Господень. Мне пора было встретиться с истиной лицом к лицу и бороться с ангелом Божьим у своего брода через Иавок, как в старину это делал Иаков, и выйти победителем у своего Пенуэла. Джефф, должно быть, почувствовал, как я достиг этой точки. Он склонил голову в безмолвной молитве. Потом он тихо произнес: «Если вы придете к выводу, что все, о чем я говорил, есть истина, готовы ли вы сдаться и присоединиться к истине? Если убедитесь, что Иешуа действительно обещанный Мессия Израиля, примите ли его как своего Господа и Спасителя?» Я в ужасе отшатнулся, словно ужаленный змеей. Откуда он мог знать, что происходило в моей голове и в глубине моего сердца? Я молча смотрел на него. Джефф сочувственно взглянул на меня и произнес: «Я буду молиться о вас, чтобы Бог Израиля открыл вам духовные глаза и показал вам истину. Недостаточно понимать мои слова, принимать их как истину и мысленно соглашаться с ними. Надо принять их в свое сердце. Я буду молиться еще и о том, чтобы Бог не давал вам покоя, пока вы не примете его. Можно? Я помолюсь вместе с вами». Я почему-то ожидал, что Джефф вытащит из кармана молитвенник и прочтет молитву, но ничего подобного не случилось. Он просто сел рядом со мной, взял мои руки в свои, закрыл глаза и склонил голову. Озадаченный, я смотрел на него, не понимая, что я должен делать. И тут Джефф заговорил с Богом, как говорят, со своим лучшим другом, который стоит прямо перед вами. Его молитва шла прямо от сердца, и потому она тронула и мое сердце. «Отец Небесный, пожалуйста, взгляни на Якова и открой его духовные глаза на истину, которую он уже начал постигать разумом. Пусть твой Святой Дух говорит с его сердцем и покажет ему, насколько сильно он нуждается в прощении грехов, которые ты так милостиво обещаешь и даруешь ему через Иешуа, Мессию. Господи, возбуди в его сердце желание получить новое сердце и новую душу от тебя. А сейчас я предаю его в твои руки. Пожалуйста, сделай с ним все, что ты желаешь. Прошу тебя во имя Иешуа, ха-машиаха. Аминь». Джефф посмотрел на меня с любовью, как отец смотрит на сына, и спросил: «Ничего, если мы помолимся вместе? Следуйте за мной в этой краткой молитве, и если она скажет что-то вашему сердцу, повторяйте ее вслух за мной». Я не успел возразить, как он уже склонил голову, закрыл глаза и произнес еще одну молитву. «О, Бог Авраама, Исаака и Иакова, верую, что ты дал нам Иешуа, своего сына, как искупление и моих грехов.
Спасибо, Иешуа, за то, что ты пришел пробудить меня к новой и святой жизни, к Божьей славе. Аминь. До сих пор не могу понять, почему я повторял эту молитву за ним. Я не верил словам, выходившим из моих уст. Они не вызывали в моем сердце никакого отклика. Но Джефф был очень счастлив, что я произнес вместе с ним молитву, и спросил меня: «Можно я оставлю вам этот экземпляр Брит Хадаша на иврите? Прочтите его, а после этого попросите Господа открыть вам истину. Я уверен, что вы найдете в этой книге ответы на многие вопросы, на те, которые уже задали, и те, которые еще не успели задать». Джефф попрощался и вышел из лавки. В комнате стемнело, пора было запирать магазин и уходить. Когда я вышел на улицу, странные ощущения тяжести, соединенные с глубоким чувством ожидания, охватило меня, как будто сейчас должно произойти что-то великое и чудесное, что-то решающее, что изменит всю мою жизнь. А еще у меня было странное чувство, что это чудесное будет как-то связано с Иешуа. И ключ ко всей этой загадке – книга, подаренная мне Джеффом. Что же скрывалось в этой книге?

Дорогие друзья, когда-то индусский служитель Божий Саду Сундар Сингх рассказывал, что во время своего путешествия по Гималаям он однажды, сидя на берегу небольшой речки, взял камень, лежащий в воде, и разбил его, чтобы посмотреть, мокрый ли он внутри. Оказалось, что он был совершенно сухой, хотя много лет пролежал в воде. Есть такие же твердые сердца, как этот камень. Они живут в Боге, потому что Бог вездесущий, но Бог не живет в них. Надо, чтобы сердце было похоже на губку. Губка в воде и вода в губке. Они как бы одно, хотя губка не вода, а вода не губка. Так и сердца наши должны быть в Боге, и Бог в сердцах. Всякий, кто имеет общение с Иисусом Христом, соединился со святым Богом, как дитя со своим отцом. Можно с уверенностью сказать, что все люди так или иначе слышали о Боге. Можно иметь довольно обширное познание о Нем. Однако все эти познания остаются отвлеченными сведениями до тех пор, пока мы лично не встретимся с Господом. Только при личной встрече с Иисусом Христом, только в живом и сладостном общении с Ним оживают наши познания о Боге и начинают сиять неземной красотой. Без сладчайшего Иисуса Христа горько жить в этом очень бедном мире. Лучше терпеть скудость и быть со Христом, нежели вне общения с Ним, изобиловать всем житейским. Лучше лишиться всего в мире, нежели потерять Иисуса Христа. Все лишения Он вознаградит сторицею, а лишение Его самого не может быть вознаграждено обладанием целого мира. Ничего не теряет тот, кто приобретает Иисуса Христа. Какое радостное переживание просыпаться каждое утро и осязать, что Он присутствует в комнате. Какое радостное переживание познавать каждый вечер при закате солнца мир Божий. С Иисусом Христом всякое место становится храмом.

Январь. Обычный рейс. Иркутск, Москва. По трапу поднимались пассажиры. Приветливые стюардесс-слова. Над взлетной полосой снег кружился. В салоне так уютно и тепло. Располагались люди в мягких креслах. Кто у окна смотреть спешил в стекло. По радио звучали тихо песни.

Обычный рейс. Вот экипаж идет, красивые, сильные мужчины. Команды самолет привычно ждет. И волноваться, право, нет причины. Ко взлету все готово, как всегда. Через несколько часов встречай, столица. И кто из пассажиров знал тогда, что не в Москве он должен приземлиться? И кто предполагал, кто думать мог, что с близкими в последний раз простился? И что, переступив родной порог, домой он никогда не возвратится? Спешили люди в гости, по делам. В салоне средь комфорта и уюта никто не знал, что смерть их всех ждала. Не на года шел счет, а на минуты. Вздохнув, взлетев, как птица, самолет. Под крыльями сердцам знакомый город. Перед глазами небо, но полет недолго был и завершился скоро. Кто мог людей от страшного спасти? Внутри у птицы что-то вдруг сломалось, и жизнь кричала смерти: «Подожди, мне некогда», — угрюмо смерть сказала. Пожар, за самолетом черный шлейф, машиной самолет был, а не птицей. Всей тяжестью своей он падал вниз, к земле, чтоб через несколько минут разбиться. Удар, и самолета больше нет, а пламя еще долго полыхало, и от него мгновенно таял снег, и смерть по полю жизни собирала. Обломки самолета на земле, ни экипажа нет, ни пассажиров, погибли все, никто не уцелел, исчезли человеческие жизни. Всего лишь несколько минут полета, и вместо долгого — короткий путь. Что было там, в горящем самолете, не знаем, но теперь не в этом суть. И юноши, и женщины, и дети, мужчины с сединою на висках, какими они были, люди эти, все пережили близкий смерти страх. Быть может, кто-то вслух заплакал громко, быть может, самый храбрый закричал, прижала крепко мать к груди ребенка, а кто-то ручку кресла крепко сжал. Быть может, кто-то помолился Богу и бросил к небесам последний взгляд. Им всем осталось жить совсем немного. Теперь не важно, кто в этом виноват. Их не вернуть, оттуда не приходят. Живым остались слезы, боль сердец. Куда, куда любимые уходят? И смерть, конец или вовсе не конец? О, пусть живых коснутся эти строки, пусть они помнят, жизнь так коротка. Случайности, болезни, катастрофы, и снова смерти жесткая рука. Душа, душа, где после смерти будешь? Куда ведет дорога, в рай или в ад? Молитесь Господу при жизни, люди, чтоб бросить к небесам последний взгляд.

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Молодой человек, счастливый в своем браке с хорошей христианкой, подошел к своему пастору с проблемой. «Пастор», — сказал он, — «я не уверен, но не кажется, что я слишком сильно люблю свою жену. Я думаю о ней утром, когда просыпаюсь, и вечером, когда ложусь. В течение всего рабочего дня я постоянно думаю о моей дорогой жене. Я в затруднении. Может быть, я ее слишком люблю». Пастор, мудрый пожилой человек, спросил у молодого мужа: «Молодой человек, любишь ли ты ее, как Иисус Христос любит церковь?» «Ну, конечно, нет. Никто не может так любить». «В таком случае, — сказал пастор, — твое затруднение заключается в том, что ты недостаточно любишь свою жену». Апостол Павел написал в своем послании к Ефесянам: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Сколько мужей могут сказать: «Я люблю свою жену, как Христос возлюбил церковь»? Хороший вопрос. И сегодня мы хотели бы остановиться на нем и вместе с вами посмотреть, что это значит «любить свою жену». Я уверен, что если бы мужья действительно любили своих жен, так как они должны это делать, разрешилось бы 99% семейных проблем. Почему так редко мы слышим проповеди о любви мужей к своим женам? Мы много слышим о том, как женам следует повиноваться, а что сказать о другой стороне? Возможно, это случается, потому что проповедуют мужчины. Спроси любого из мужей: «Любишь ли ты свою жену?» И он с уверенностью ответит: «Безусловно, конечно, я люблю ее». Но, говоря это, он, по всей вероятности, имеет в виду то, что он чувствует по отношению к ней, или то, что он делает для нее. Но если любовь мужа к своей жене должна быть такой, как любовь Христа к церкви, тогда эта любовь должна быть гораздо больше, чем чувства или определенные поступки. Какое слово наилучше характеризует Христову любовь к нам? Это слово «жертва». Он отдал себя в жертву за нас. Любовь Христа – жертвенная любовь. И именно такую любовь следует иметь мужьям. А что такое по существу любовь? Очень трудно, даже невозможно определить это. Но мы имеем чудесное описание любви в 13 главе послания к Коринфянам. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Возьмем некоторые характеристики любви из 13 главы 1 послания к Коринфянам и посмотрим, как можно применять их на практике. Любовь милосердствует. Любовь выражает себя самыми разными путями: через подарки, цветы, слова любви, через помогающие руки, через поощрение. А когда в последний раз вы неожиданно удивили свою жену небольшим подарком, так чтобы это не было ко дню рождения или еще по случаю какой-нибудь замечательной даты, а просто чтобы проявить доброту, оказать милосердие? Вы знаете, не все жены одинаковы, так что подумайте, что было бы наиболее приятным для вашей жены. Вероятно, она любит цветы. А вам, может быть, трудно понять, как человек может любить цветы, которые умрут через несколько дней. Ненужная, излишняя трата. Но, друзья, выражение доброты, милосердия и любви никогда не бывает излишней тратой. Любовь не превозносится. Вместо того, чтобы быть высокомерным, самонадеянным и думать только о себе, любящий муж должен быть обходительным, вежливым, оказывающим своей жене внимание. Удивительно, насколько легко быть вежливым и предупредительным. Следует только немного подумать. Все мы не сомневаемся в том, что женщина может открыть дверь без посторонней помощи. Может стоять в автобусе вместо того, чтобы сидеть. Может нести тяжелые сумки из магазина. Может подождать, пока ее обслужит последний. Да, по всей вероятности, со всем этим женщина справится. Но любящий муж будет обращаться со своей женой с почтением, оказываемым королеве. Он будет обращаться с ней, как с королевой, даже тогда, когда никто из окружающих не видит этого. Помните, если вы думаете о себе как о властвующем короле, автоматически это делает вашу жену королевой. Обращайтесь с ней соответственно занимаемому положению. Любовь не завидует. Настоящая любовь поистине восхищается успехом своего супруга или супруги. Приятно ли тебе, когда ты слышишь любезные слова о своей жене? Ваши общие друзья дорожат ее мнением и советом. Иногда ее подруги рады провести время в общении с ней. Радует ли тебя, что другие люди нуждаются в ее помощи? Для того, чтобы дать жене возможность провести время с людьми, ищущими ее участие, не исключено, что тебе стоит время от времени заменить ее, взяв некоторые обязанности жены на себя. Например, побыть с детьми, чтобы она могла спокойно поговорить с навестившей ее подругой. Поощряй свою жену чаще быть в общении с людьми, на которых она может оказать положительное влияние. Любовь не раздражается. Уставший от напряженного рабочего дня и перегрузки в транспорте, проголодавшийся, ты приходишь домой в надежде на хороший ужин и тишину. Но оказывается, что ужин еще не готов, а о тишине не может быть и речи. У вашего двухлетнего сына простужены уши. Малыш, не переставая, жалостливо плачет. Его приходится все время носить на руках, слегка покачивая. Внимательно проследи за своей реакцией и вспомни, что любовь не раздражается. Не торопись делать замечания о том, что уже время ужина, и на кухне собралось изрядное количество немытой посуды. Сдержи свое раздражение. Подумай о том, что из-за болезни ребенка у твоей жены был особенно тяжелый день, и поэтому она не успела справиться со всеми своими обязанностями. А если ты так торопишься к столу, то стань рядом и помоги. Не забывай также, что сам ты не без изъянов. Как тебе кажется, не причина ли для раздражения твоя забывчивость, когда уже который раз, не сняв обувь, ты шел по свежевымытому полу, оставляя на нем следы? Любовь умеет побеждать раздражение. Дорогие друзья, мы дали несколько примеров, как можно выразить свою любовь в семейных буднях. Да, мужья должны любить своих жен. И если ты хочешь знать, как это сделать, внимательно посмотри на остальные характеристики любви, записанные в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Каждая характеристика должна найти практическое применение в твоей жизни. Я попросил своих родителей ответить на вопрос, как может муж выразить любовь к своей жене? Чем он может помочь? Вот что сказала моя мать всего за несколько лет до ее смерти. Постоянно выражай ей свое доверие, обсуждая с ней не только будничные заботы, но и свои надежды, желания, нужды, давая ей возможность высказать ее мысли, ее нужды, ее желания или опасения. Муж не должен осуждать жену, но должен стараться помочь, утешить, поддержать. Время от времени он может помочь. Сказать искреннее спасибо за то, что она делает, заботясь о нуждах всей семьи. Он может очень много помочь, уделив время для совместного чтения Библии и молитвы. О решениях, принимаемых в семье, которые касаются их обоих, должны быть вознесены совместные молитвы. А это ответ моего отца на тот же самый вопрос, как может муж выразить любовь к своей жене. Не дай начаться дню, не сказав своей жене «Я люблю тебя». Делись с ней всем, она часть тебя. Проводите время вместе, просто делясь друг с другом тем, что есть в ваших мыслях и сердце. Старайся узнать, что ей нравится и что не нравится. Делай для нее неожиданные маленькие сюрпризы. Вымой посуду или сделай уборку в комнате. Возвращаясь из путешествия, привези подарок. Не скупись на слова, говоря, как дорога для тебя жена и насколько ты ценишь ее. Делай это не только наедине с ней, но и в присутствии других. Пусть дети слышат и знают это. Позаботься о том, чтобы жена чувствовала, что она самый важный человек в твоей жизни. Говори ей об этом. Она не может всегда догадываться, о чем ты думаешь. Мужья, любите своих жен.

свяжешь. Есть пути, которых не пройдешь. Тайны есть, которых

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

Кого из всех сидящих в этом зале за серебро монет друг предавал? Кого из нас через полк солдатский гнали, над чьей спиною римский бич взлетал? Кого из нас влекли на суд неправый? Кому писали смертный приговор? Кто взят был вместо узника Варавы, на чьих плечах лежал чужой позор? Кто был, как раб, унижен и оплеван, и чьей был так обезображен лик? Кому для казни крест был уготован? Да будет он распят, кто слышал крик? Кому из нас знаком терновник жгучий? Дотронешься, и боль пронзит тот час. Сплетали из него венок колючий и возлагали на кого из нас? Над кем толпа жестокая смеялась? Кому, словно царю, вручали трость и били ею свежих ран, касаясь, в чье тело за гвоздем впивался гвоздь? Кто одиноким был в часы мучения и оставлял ли Бог кого из нас? Кто умирал, чтоб людям дать спасение, и кто страданий чашу пил до дна? Нет, на кресте не мы терпели муки, не наша кровь стекала до земли, не наши были распростерты руки, не мы проклятие на себе несли. Но жизнью всей мы это заслужили, а наказание нес Иисус один. Безгрешный за грехи страдал чужие, Сын человеческий и Божий Сын. И да простит нам Бог, что в днях суровых мы иногда не смотрим на Христа, не вспоминаем о венце терновом и не спешим к подножию креста. Мы от пролитых слез изнемогаем, сгибаемся от горя и борьбы, и мечемся, и днем за днем стенаем, и просим для себя иной судьбы. А нужно возвратиться в древний город и улочками узкими бежать, и вместе со Христом идти на гору и с Ним голгофским воздухом дышать. И видеть обогренное распятие, молчавшие уста, последний взгляд, чело, в крови запекшиеся пряди того, кто был ни в чем не виноват. Мы часто перед Богом виноваты, никто не скажет, что и чист, и прав. И если помним о Христе распятом, то нам ли не вкушать от горьких трав? И по каким бы мы ни шли дорогам, к нам милосердна Господа любовь. Да, мы страдаем, но совсем немного, и после туч сияет солнце вновь. И дай Господь, чтоб на тропинке узкой перед глазами нашими была не собственная боль, а боль Иисуса и та вина, что на Него легла.

Момент творения. Как перехитрить врага? Один из лучших способов победить соперника – заставить его поверить, что вас не существует. Затем можно спокойно проникнуть в его ряды и прикинуться его союзником. Именно такую тактику использует микроорганизм, вызывающий очень опасную тропическую болезнь – лейшманиоз. И ее распространяют некоторые виды тропических кровососущих мошек. При укусе микроорганизм, несущий вирус, попадает в кровоток, и в результате заражения на коже появляются язвы. Попадая во внутренние органы, этот микроорганизм может разрушить печень или селезенку. В итоге развивается смертельная болезнь. Висцеральный лейшманиоз или лихорадка дум-дум. Обычно, если иммунная система в порядке, белые кровяные тельца захватывают и разрушают болезнетворный организм. Но лейшмании поселяются в самих лейкоцитах. Они подчиняют себе химические реакции в клетке и заставляют лейкоциты вырабатывать гормон TGF-бета. Он нейтрализует вещество, используемое белыми кровяными клетками для борьбы с вирусом. Обычно TGF-бета вырабатывается лишь после того, как инфекция остановлена. Иными словами, он обманывает иммунную систему, внушая ей, что опасности нет. Мы более всего уязвимы духовно, когда считаем, что живем праведно и не нуждаемся в прощении грехов. Но это заблуждение, которое лишь дальше уводит нас от Иисуса Христа. Только Он один может спасти нас от греха, только в Нем прощение. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Дорогие друзья, в нашей жизни очень важно, с какими людьми мы общаемся. Потому что ничто не имеет такого сильного влияния на наше сердце и волю, как пример других людей, добрый или худой. Посадите и доброе растение посреди терния и волчицы. Оно заглохнет и не принесет плода. Так и среди разгула буйных и злонравных людей заглушается всякое доброе христианское чувство. И напротив, обращение с мудрыми и добродетельными людьми может направить к добру и испорченное сердце. Такова уж немощь человеческая, что добрый человек, вступив в общество злых, становится сам злым, между тем, как эти редко делаются добродетельными. Друзья, давайте всегда будем помнить 20 стих из 13 главы притч, который говорит: «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится».

Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 14, 16.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Откровение, глава 7. «И после этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 000 из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 000. Из колена Рувимова запечатлено 12 000. Из колена Гадова запечатлено 12 000. Из колена Асирова запечатлено 12 000. Из колена Нефалимова запечатлено 12 000. Из колена Манассиина запечатлено 12 000. Из колена Симеонова запечатлено 12 000. Из колена Левиина запечатлено 12 000. Из колена Иссахарова запечатлено 12 000. Из колена Завулонова запечатлено 12 000. Из колена Иосифова запечатлено 12 000. Из колена Вениаминова запечатлено 12 000. После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, один из старцев спросил меня: «Эти, одетые в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Книга Откровения, глава 8. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения.
и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе! Горе! Горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Откровение, глава 9. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от колодезя бездны. Она отворила колодец бездны, и вышел дым из колодезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из колодца. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее — как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны, имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 3/3 людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв
от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем».

ты, пространством бесконечный, живые движения вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества. Дух вседосущий единый, кому нет места и причины, кого постичь никто не мог. Кто все с собой наполняет, объемлет, сыжет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет хотя бы мог бы у высокий. Тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенные, от света твоего рожденные, исследовать судеб твоих.

Отца, бытность до времену, из бест и вечности возвал, а вечность прежде век рожденную себе самом ты основал. Себя с собой составляя, собой из себя сият и свет, откуда свет истек, создавшись все единым словом, творение простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ себе вмещаешь, ее содержишь и живишь, конец с началом сопрягаешь и смертью жизнь даришь. Как искры сыплются, стремятся, так солнце тебя родятся, как морозный ясный день зимой пылинки ним сверкают, вратятся, зыблются, сияют. Так звезды в безднах под тобой, светил вожженных миллионы, неизмеримости текут, твои они творят законы, лучи животворящий люд.

0: покой, как ночь пред днем, как капля в море опущена.
1: Вся дверь перед тобой сия, но что мной зримая вселенная, и что перед тобою я? В воздушном океане оном мире умножу миллионы, сто крат других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобой, лишь буду точкою одной. А я перед тобой ничто, ничто, но ты во мне сияешь величеством твоей доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, не сы ты мне каким летаю, всегда парение высоты тебя душа моя обучает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, если ты, ты есть, природы чин вещает, гласит мое мне сердце то, меня мой разум уверяет, ты есть, а я уже ничто.

Я тот, где кончила твари ты телесной, где начал ты духов небесный, и цепь существ связал сетной. Я связь миров повседосущий, я крайняя степень божества, я средоточие живущих, черта начальных божества. Я телом в прах я сливаю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я Бог. Но, будучи я столь чудесен, отколи пришел, безвестен, а сам собой быть не мог. Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ, податель душа души моей царь. Твоей-то правде нужно было, что в смертную бездну приходило мое бессмертие бытие, и чтоб дух мой в вечность облачился, и чтоб через смерть возвратился Отец, бессмертие твое неизъяснимый, непостижный. Я знаю, что души моей воображения бессильны тени начертать твоей. Но если славословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить. Каким-то болишь возвышаться, безмерной разности теряться и благодарные слезы лить. Слава Богу.

Духовные размышления на каждый день. Авраам создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Бытие 12 глава 8 стих. Авраам и призвание имени Господа. После того, как Господь явился Аврааму, он создал жертвенник. Это, несомненно, говорит о поклонении. Те, кто выходит к Христу за стан, не только принимают характер странников, ибо не имеют постоянного града, но и становятся поклонниками, которые непрестанно приносят Богу жертву хвалы. Евреям 13 глава, с 13 по 15 стих. Авраам не только представил себе славу той земли в будущем, но и увидел проблеск славы того, кто явился ему. Дарение земли могло вызвать у него благодарность, но благословенность дарителя сделала его поклонником. Так бывает всегда, ибо поклонение — это излияние сердца, наполненного славой того, кому ты поклоняешься. Авраам призвал имя Господа. Это говорит о зависимости от Него. Какой бы ни была нужда, какими бы ни были лишения и искушения в пути, с каким бы противлением ни пришлось столкнуться, у Авраама был надежный источник. Он мог призвать имя Господа. В трудных обстоятельствах благочестивые находят подкрепление в Господе. Перед потопом были те, кто, как Каин, пошел от лица Господня. Но были и благочестивые, которые начали призывать имя Господа. В мрачные дни Малахии благочестивые находили подкрепление в Господе, ибо они чтили Его имя. Малахия 3:16. В начале существования церкви верующих знали, как призывающих имя сие. В разгар гонений они обращались к Господу, и во время упадка в эти последние дни есть те, кто призывает Господа от чистого сердца. 2 Тимофеям 2:22.

сказал также им притчу, что должно всегда молиться и не унывать. Луки 18:1. Самым обыкновенным искушением в молитвенной жизни является недостаток постоянства. Мы принимаемся о чем-нибудь молиться. Делаем это в течение дня, недели, быть может, целого месяца. А затем, не получая желаемого ответа, начинаем изнемогать. Молитва наша охладевает, и, наконец, мы ее совершенно прекращаем. Это роковая ошибка. Это сеть, в которую запутались многие благие начинания, оставшиеся навсегда незаконченными. Она является пагубной во всякой области житейской деятельности. Человек, развивший в себе привычку всегда начинать и никогда не заканчивать, обрекает себя на постоянную неудачу. Тот, кто начинает молиться о чем-нибудь и не проявляет постоянства в своей молитве, не добивается настойчиво того, к чему он стремится в молитве, создает подобную же привычку в области молитвенной жизни. Такой человек обречен на неудачу. Уныние означает поражение, а поражение рождает отчаяние и неверие в силу молитвы, что является роковым для всякого успеха. Кто-нибудь спросит, долго ли нужно молиться? Разве нет предела, установленного для молитвы, дающего нам право остановиться и предоставить Богу все то, о чем мы просим? На это можно дать один ответ. Молись, пока не получишь просимого, или до тех пор, пока не получишь уверенности в своем сердце, что состоится то, о чем ты просишь. Только при одном из этих двух положений может наша настойчивость быть удовлетворена. Ибо молитва заключается не в одном только взывании к Богу, но и в борьбе с сатаною. И только Бог, пользующийся нашими молитвами, как мощным фактором для победы в этой борьбе, может решить, когда мы

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Принц інтерпретує Біблію». Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим и закончим начатую нами тему «Безграничная или экстравагантная любовь». Я верю, что эти радиобеседы для многих послужили благословением. Я избрал слово «безграничный» или «экстравагантный» сознательно, чтобы подчеркнуть обширность, величину Божьей любви к человечеству. Я специально избрал слово, которое не часто употребляют религиозные люди, но я решил выйти за пределы религиозного языка, чтобы пробудить вас, чтобы поставить вас перед фактом реальности глубин любви Божьей лицом к лицу. Я уже указал, что любовь Божья к человечеству может быть измерена определенными объективными стандартами. Прежде всего, она может быть измерена той ценой, которую уплатил Бог жизнь Иисуса Христа. Эта цена показана в двух притчах. В притче о сокровище, найденном на поле, и в притче о драгоценной жемчужине. Он отдал все, что имел, за сокровище и за жемчужину. Иисус дословно отдал все, чем обладал за свою церковь, за своих искупленных детей. Наконец, Он отдал свою кровь. Во-вторых, Божья любовь к нам может быть измерена тем наследством, которое Он нам дал во Христе Иисусе. Мы являемся сонаследниками со Христом, наследники Божьи. Все наследие Бога Отца и все наследство Бога Сына становится нашим вместе с Иисусом Христом. Только подумайте о величии Божьей любви, о цене, которую Он уплатил, о наследстве, которое Он нам дает. В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим другую сторону медали. Как должны мы ответить на Божью экстравагантную, необъятную любовь? Очень просто, и я хочу сказать прежде всего, что мы должны быть экстравагантными также. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, мы обратимся к истории об одной женщине, о том, что она сделала Христу примерно за неделю до Его смерти. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, 14 главе, в стихах 3 до 9. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и разбивший сосуд возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, «К чему сия трата мира?» Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Это великое положение. Христос говорит, то, что она сделала для меня, об этом будет сказано в память о ней. Я желаю также прочесть часть параллельной истории из Евангелия от Иоанна, 12 главы, стихи 3 до 6, так как она дает нам некоторые аспекты того, что произошло. Эта часть истории раскрывает личность этой женщины. Читаю.
Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать эту миру за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. В этой второй версии мы находим, что имя женщины было Мария. Я прокомментирую вкратце три элемента в этой истории. Первое. Что сделала Мария? Второе. Что сделал Иисус или что он сказал? И третье. Как реагировали критики? Сначала посмотрим, что сделала Мария. Первой ее чертой была ее экстравагантность. Она вылила миро, стоившее столько, сколько составлял годичный заработок. По современным стандартам в Соединенных Штатах Америки это составляет минимум 15 тысяч долларов. Она вылила 1 фунт этого мира стоимостью в 15 тысяч долларов, разбив предварительно прекрасный алавастровый сосуд, в котором оно находилось. Так что после этого этот сосуд больше никогда невозможно было употреблять. В течение нескольких секунд из него посыпались осколки. Разве это не экстравагантность? Вторая вещь или черта Марии состояла в том, что она была полностью посвящена своему делу. Она не только возвела эту миру на голову Христа, как пишет Марк, но, как говорит Иоанн, она вылила часть его на ноги Иисуса, после чего вытирала его ноги своими волосами. Представьте перед собой эту женщину, стоящую на коленях у ног Иисуса, позволяющего ей вытирать волосами свои стопы, вытирать миро. Что же сказал на это Иисус? Он сказал несколько вещей об этой женщине. Он не занял стороны критиков этой женщины. Прежде всего, в Евангелии от Марка, 14 главе 6 стихе, он сказал о Марии: «Она доброе дело сделала для меня». Дальше в Евангелии от Марка, 14 главе 8 стихе, Иисус сказал Марии: «Она сделала, что могла». Это такое простое и важное положение. Бог никогда не требует от нас ничего, что не в наших силах. Часто люди говорят: «Я хотел бы сделать больше, если бы мог». Но часто я думаю о них. Я сомневаюсь в том, что они действительно делают то, что могут. Бог никогда не потребует от тебя больше, нежели ты можешь сделать. Но если ты делаешь то, что можешь, оценка Иисуса будет такой же, какой он оценил поступок этой женщины. И дальше в Евангелии от Марка, 14 главе 8 стихе, он говорит: «Она предварила помазать тело мое к погребению». Это удивительное положение. Никто из учеников Христа не верил, что Иисус умрет и будет погребен. А вот эта женщина, одна из всех людей, имела интуицию, откровение, что он умрет и будет погребен. Когда он умер на кресте, у них не было времени помазать миром его тело. Они завернули его тело пеленами и употребили немного мира на его тело, но не могли совершить подлинного помазания миром. Они, то есть близкие Иисуса, не имели этой возможности. Я думаю поэтому, что эта женщина была открыта влиянию Святого Духа. Так понимаю я. Святой Дух проговорил к ее сердцу, не обязательно голове. И, наконец, великая награда для этой женщины. Евангелие от Марка, 14 глава, 9 стих. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И, наконец, реакция критиков. Я скажу об этом 3 вещи. –
Первое. Они были скупорями, как часто бывают религиозные люди. Второе. Эти критики были лицемерами. Они мгновенно проявили свою озабоченность о бедных, когда увидели разлитое миро. Но они ничего не делали для бедных как до этого, так и после этого. И третье. Эти критики были жалкими людьми. Они не наслаждались даже благовонием мира. Весь дом был полон благоухания, а они строили свои критические обвинения. Дорогие друзья, будьте как Мария, отвечайте на Божью любовь, чем только можете, и отвечайте обильно, экстравагантно. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

друг Божий может ходатайствовать пред Ним за других. Быть может, степень веры Авраама и его дружба с Богом кажутся нам недостижимыми при наших слабых возможностях. Не будем отчаиваться. Авраам возрастал в вере, и мы тоже можем возрастать. Он поднимался небольшими скачками, а шаг за шагом. Человек, который выходит победителем при больших испытаниях веры, как раз тот, которому приходилось встречаться с тяжелыми испытаниями. Самые ценные камни требуют исключительно тщательного гранения и искуснейшей шлифовки. Чем ценнее металл, тем сильнее пламя горнила, через которое его проводят. Никогда бы не был Авраам назван отцом всех верующих, если бы его вера не подверглась самому жестокому испытанию. Прочтите 22 главу книги Бытия. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Взгляните, как Авраам с сокрушенным, пытливым, но кротко послушным сердцем поднимается на вершину горы Мориа в сопровождении своего сына, который должен быть принесен в жертву. Так приказал Бог, тот Бог, которого Авраам любил всем своим сердцем и которому он верно служил. В этой картине мы видим запрет всем своим сомнениям по отношению путей Божьих, касающихся нас. Прочь все сомнительные пояснения этой потрясающей трагедии. Она является уроком для всех веков. Ангелы являются свидетелями этого. Вера этого мужа навсегда останется укреплением и поддержкой народа Божия. Твердая вера всегда докажет верность Божию. Когда вера Авраама победоносно выдержала напряжение сильнейшего искушения, Бог, Господь Иисус и Иегова, Тот, в Котором все обетования Божьи, да и аминь, обратился к Нему с речью, говоря: «Теперь я знаю, что Ты боишься Бога. Ты доказал мне высшую степень доверия. Я тоже буду доверять Тебе. Ты навсегда останешься моим другом. Я благословлю Тебя и сделаю Тебя благословением». Так всегда было и всегда будет. Верующие благословляются с верным Авраамом. Галатам 3:9. Пользоваться правами дружбы с Богом — это немалое преимущество.

пойте песни без чувств, без сердца. Не пойте песни, чтоб просто петь. Пусть в душу льется вам смысл словесный, заставив струны ее звенеть. Не мастерством ведь и не искусством стучится песня в сердца людей, а нами, вложенным в нее чувством, из сердца льющимся, как елей. Ведь песни — это молитвы наши, в них то хваление, то мольба, то это для нас фимиама чаша, то пустой издающая звук труба. Эмоции наши скрывать мы вправе, но сердце должно звенеть, когда поем мы Иисусу славу, а равнодушно не надо петь. Из сердца вынесем наши песни, из самых наших глубин души. Тогда будут небу они известны, и в нас засияют его лучи.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

0: Что же сокрыто в этой книге? Придя домой, я вынул из кармана пальто маленькую книжечку, включил свет и открыл ее. С удивлением я обнаружил на первой странице такую молитву. «О, Бог Авраама, Исаака и Иакова, покажи мне истину, когда я буду читать эту книгу, и помоги мне следовать за светом, который ты показал мне. Аминь». Прочитав эту краткую молитву, я перешел к первой главе. Впечатление от первого же стиха было подобно электрическому удару. Первое. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Так значит, Джефф был прав. Иешуа действительно был евреем. Джефф оказался прав и в другом. Те, кого я раньше называл христианами, ничего не знали о Христе, Мессии. Как эти христиане могут заявлять, что они любят Иешуа и в то же время ненавидеть евреев, плоть от плоти и кровь от крови которых был Иешуа? Я продолжал читать. Сразу после этого удивительного заявления шел длинный список имен героев Танаха, которых я знал со школьной скамьи. Авраам, Исаак, Иаков, Иуда и его братья, царь Давид и последующие цари Иудеи, и все они были настоящими, кошерными евреями. Понимают ли христиане, читающие эту книгу, о чем в ней идет речь? Что может быть более еврейским, чем Писание? Внезапно страшное подозрение закралось мне в душу. А многие ли из этих христиан действительно читают свои Библии? Если их столько же, сколько евреев, действительно читающих свой Танах, то получается, что вера и евреев, и христиан зиждется всего лишь на преданиях людей, которые фальсифицируют и искажают истину до неузнаваемости. Продолжая читать, я почувствовал себя так, словно через распахнутые страницы этой книги я вернулся в свой любимый Израиль. Вместе с Иоанном, крестителем, я бродил по темным пещерам Иудейской пустыни и шел с ним по берегам реки Иордан. Я сопровождал Иешуа и его учеников в их путешествии по берегам Галилейского моря и среди гор Галилеи. Вместе мы шли по узким улочкам Иерусалима, заходили в храм и синагоги. Здесь были фарисеи и саддукеи, праведники и лицемеры. Я видел пастухов, пасущих стада на полях близ Вифлеема, наблюдал старых ученых, знатоков Торы, склонившихся над священными свитками в раввинской школе. Я видел золотые пшеничные поля, уже готовые к жатве. Я любовался полевыми цветами и малыми птицами, пара которых продается за осарий и пяток за два. Я проводил время с рыбаками, отдыхающими после тяжелого труда на морских берегах, и по-настоящему ощущал дурманящий аромат фруктовых садов и чистого оливкового масла. Я словно побывал в прошлом моей родины. Но какое отношение это все имеет к тому, что я называл христианством? Я не слышал, как звонят колокола, я не видел одетых в коричневые рясы монахов, делающих рукой знак креста на груди и целующих иконы. Никто не поклонялся золотым или серебряным крестам в роскошных соборах под звуки органа. Все в этой книге было настолько израильским, что на глаза навернулись слезы. Никогда в жизни меня не охватывала такая тоска по дому. Соединенные Штаты с их сверкающими неоновыми огнями, широкими автострадами, подавляющими небоскребами, вдруг остались где-то далеко, и я вновь оказался в хорошо знакомом мне сельском Израиле, удивительно точно и ярко сохранившемся в моей памяти. Вдруг мне стало страшно. Как можно молиться Иешуа по-английски, да и на любом другом языке, кроме иврита? Иешуа был одним из нас. Это было для меня откровением. Я продолжал чтение и не мог поверить своим глазам. Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Матфея 15:24. Неужели Иешуа действительно так сказал? Что думают неевреи, читая эти слова? Какое отношение они имеют к нему в таком случае? А с другой стороны, почему же тогда евреи не следуют за ним? Неужели так слеп грешный человеческий род? Потом я понял и то, что Джефф так настойчиво, но безупречно все это время пытался мне втолковать разницу между религией человеческого толка и верой, данной от Бога, между антисемитской псевдоцерковностью и настоящей верой в Мессию. Я осознал, что все ненавистники евреев, терзавшие наш народ на протяжении всей истории, лишь в суе использовали имя Иешуа, убивая его народ. Они не знали Нового Завета, который я теперь держу в руках. Они не слышали своего Господа и Владыку и не повиновались ему. Вдруг предостерегающие слова Иешуа прогремели, как раскаты грома. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7:21-23. Продолжив чтение, я наконец смог понять, почему раввины того времени отвергли Иешуа, почему они ненавидели его с такой страстью. Словами своих уст, словами острее обоюдоострого меча, он скрывал извращение писаний, внесенные их религиозными предрассудками и национальной гордыней. Он критиковал раввинов за моральное разложение и лицемерие, хотя никогда не подвергал сомнению их духовный авторитет. Он мудро отвечал им и публично показывал лицемерность и несостоятельность их претензий. Если бы тот самый Иешуа, описанный в Новом Завете, посетил сегодня еврейскую синагогу или даже христианскую церковь, признали ли бы и приняли бы его там? Вспомнив религиозные символы, виденные мною во многих католических храмах, образы младенца Иисуса на руках у его матери Девы Марии, вспомнив скульптуры Иисуса, висящего на кресте, я понял, что европейские художники придумали совершенно другого Иисуса, создав его по своему образу и подобию, светловолосого, голубоглазого, слабого человека. Это не он, сын скромного плотника, родившийся в Вифлееме и выросший в Назарете, ходивший по всей стране, исцеляя больных, очищая прокаженных, открывая глаза слепым и уши глухим, поднимая мертвых из могил. Нет, они не изображали того скромного еврейского учителя, который проповедовал самую важную из всех заповедей. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфея 22:37-40. Теперь я был по-настоящему смущен тем обстоятельством, что, несмотря на все свои усилия, Джефф до сих пор не смог заставить меня называть Иешуа его настоящим именем.
1: Он объяснил мне смысл его имени, от корня Иешуах, что означает спасение, а Иешу – оскорбительное слово, проклятие, составленное из первых букв слов фразы на иврите, да будут стерты его имя и память о нем. Кто другой мог выполнить все, что сделал Иешуа, не допустив ни одной ошибки? Размышляя, я восхищался. Разве кто-нибудь другой в целом мире мог с такой полнотой соответствовать всему, что сказано в Писаниях о Мессии? Я обнаружил, что Новый Завет полон цитат из Танаха, а это показывает, что все, предсказанное пророками, исполнилось с пришествием в мир Иешуа. Иешуа был явно необычным человеком. От него исходила такая мудрость, такая доброта, какой нет ни у кого в этом мире. Все герои моего детства, Моисей, царь Давид, Исаия и другие, хотя бы раз в жизни согрешили. Танах вовсе не пытается скрыть их ошибки и прегрешения. Лишь один Иешуа ни разу не впал в грех. И только Бог мог говорить с таким непререкаемым авторитетом. Неудивительно, что фарисеи, учителя Торы в те времена видели в нем постоянную угрозу их самозванной праведности. Несмотря на внутреннее сопротивление, я вдруг почувствовал желание обратиться к Господу с молитвой. Я вспомнил слова Джеффа во время одной из наших предыдущих встреч. «Бог – живой Господь, и подобно тому, как Он являлся разным людям, что описано в Танахе, Он может явиться и вам. Он не всегда делает это в физическом смысле, применяя слышимый голос или посылая видение. Но позвольте заверить, что когда Бог со временем откроет ваши духовные глаза, вы Его увидите. Я в этом не сомневаюсь. Когда Джефф сказал мне, что Бог являлся ему несколько раз, я посмотрел на него как на ненормального. Я понимал, что Бог может явиться какому-нибудь праведному еврею, например, Аврааму или Моисею, но зачем Богу Израиля общаться с гоями вроде Джеффа? Должен признаться, что хотя я уважал Джеффа и восхищался его любовью к Писаниям и привязанностью к Богу, временами я был уверен, что его необходимо отправить в сумасшедший дом. Но теперь, впервые прочитав Новый Завет, я понял, что ничего не потеряю, если обращусь к Господу и попрошу Его дать мне откровение, хотя бы в той форме, в какой получил его Джефф. И я начал молиться. «О, Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака и Иакова, если Ты действительно Бог и Иешуа действительно Мессия, я хотел бы в этом убедиться. Если все, что сказал мне Джефф о Тебе, правда, то я хочу принять его, даже если весь мир ее не принимает. Я обещаю следовать за Тобой и верно служить Тебе». Ты хорошо меня знаешь, ты знаешь, как меня воспитывали, как учили с самого детства отвергать Иешуа всем сердцем. Но если он действительно путь и истина и жизнь, как читал мне Джефф из Писания, то я хочу полностью прекратить сопротивление и следовать за тобой, даже если я буду единственным евреем на земле, который так поступит». Я немного поколебался, а затем завершил молитву словом «Аминь». Я чувствовал, что заключаю с Богом Израиля вечный договор, как это делали задолго до меня мои предки. Это был по-настоящему священный для меня час. С тех пор, возвращаясь с работы, я стал ежедневно прочитывать несколько глав из Нового Завета, восхищаясь милосердием и мудростью Иешуа. Потом я опускался на колени, молился Господу, прося Его явиться мне. Прошло 2 недели, а ожидаемого откровения все не было. Но я продолжал упорствовать, ежедневно читая Писание и молясь. Я по-настоящему полюбил Иешуа и читал его слова так, словно это были личные любовные письма ко мне. И все же я не был всем сердцем уверен, что должен целиком посвящать себя ему и отдать ему всю мою жизнь. Новый Завет стал моей любимой книгой, ну и только. И вот однажды ночью, около 3 часов, я внезапно очнулся от глубокого сна с ощущением, что в моей комнате кто-то есть. Но я не был напуган или напряжен. Напротив, это было очень приятное ощущение. Мне казалось, что во мне открылся источник чистой, живительной воды, которая протекала через меня, основательно очищая и промывая мою душу и сердце. Вода заполняла все мироздание и, возвращаясь, наполняла меня до краев. Я не сумею описать словами это ощущение. Сильная, но приятная дрожь прошла по спине и распространилась по всему телу. Я думаю, что если бы мои глаза могли увидеть это посещение, я бы не смог его перенести и умер бы в тот же миг. Этот поток очистил, омыл меня одновременно изнутри и снаружи. Я приподнялся с постели и, как научил меня Джефф, произнес: «О Боже, говори со мной, вот я». Я не увидел ничего глазами, я не услышал ушами, но нечто удивительное, всеобъемлющее наполнило сердце и нахлынуло на меня, будто живая вода, исполняя все мое существо силой. Это ощущение продолжалось всего несколько минут, но мне казалось, что оно длится целую вечность. Потом оно постепенно ослабло, и я снова остался один. Я понимал, что со мной произошло что-то чудесное, но не мог точно определить, что именно это было. Я лежал, размышляя о чудесном переживании, пока опять не заснул. Проснувшись утром, я автоматически протянул руку к правому краю подоконника. Каждый вечер перед тем, как заснуть, я оставлял там мой Новый Завет корешком вверх, раскрытый на той странице, которую я читал. Но в то утро мне пришлось провести рукой по всему подоконнику, чтобы обнаружить книгу, которая оказалась слева и была раскрыта совсем на другой странице, гораздо ближе к концу. Странно, но книга была раскрыта между 4 и 5 главами 1 послания Иоанна, и я с интересом начал читать это место. Слова пронзили мое сердце, как острый меч. Казалось, что сам Бог всемогущий сказал мне эти слова прямо с небес. Бог, так хорошо меня знавший, точно указал, что было необходимо прочесть мне в то утро. Я разрыдался, когда божественный свет засиял в моем сердце. Я рыдал и рыдал, пока с души не спала тяжесть грехов, давившая на меня, хотя я и не подозревал о ее существовании. Теперь я ощущал себя новорожденным младенцем, легким, как перышко, парящее в утреннем ветерке. Танах, до сего дня бывший для меня чудесной, но запечатанной книгой, вдруг стал ясным, как полуденное солнце. Теперь я понимал, почему Бог избрал Израиль среди всех народов и почему Иешуа пришел в этот греховный мир. Вечная и совершенная истина Господа Бога Израилева привела меня из рабства в свободу, из тьмы греха к великому свету Божьего прощения. Внезапно я с сожалением понял, как бесцельно потратил лучшие 25 лет своей жизни, гоняясь за соблазнами этого мира, тогда как Творец готов был дать мне все сокровища небес в любой момент. Я понимал, что Бог выполнил свою часть договора, доказал мне свое существование и свою власть самым ощутимым образом. Теперь пора было мне выполнять обязательства — Только позже я понял, что пережитое мной и было тем новым рождением, о котором так выразительно сказал Иешуа. Иисус отвечал: «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Иоанна 3:5. Так впервые в жизни я получил ответ на молитву. Теперь я понял, что именно пытался объяснить мне Джефф о новом сердце и о новом духе, и об обещанном Новом Завете. Впервые в жизни у меня появилась радость, совершенно не зависящая от внешних обстоятельств. Я чувствовал себя как человек, только что получивший наследство в $1 000 000 от неизвестного родственника. Внезапно я понял, как точен этот образ нового рождения, и меня охватил неописуемый восторг. Возможно, именно это имел в виду сладкопевец Израиля, царь Давид, когда писал: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Псалом 31:1-2. Слезы радости, стекавшие по моим щекам, смывали всю грязь и пену с моей жизни. Я безудержно рыдал. Потом я понял, что Бог действительно говорил со мной. Я не слышал Его голоса своими ушами, но в душе я знал, что это был Он, призывавший меня вернуться домой, в мою страну, а особенно к моему и Его народу. Я вспомнил мой давний зарок никогда больше не ступать на землю Израиля. С каким удовольствием я его нарушу! Бог призвал меня, и я должен идти, принести Его благую весть погибшим овцам дома Израилева. Необходимо показать евреям разницу между искаженным образом Иешу и настоящим Иешуа, между самодельной религией человека и верой, данной от Бога. В то время мне казалось, что я единственный на свете еврей, верующий в Иешуа, Мессия Израиля. Я не мог представить, чтобы где-нибудь существовал еще хоть один мессианский еврей, величайшей мечтой которого было дожить до спасения Израиля. Я пришел к абсолютному убеждению, что единственное предназначение, для которого я был рожден на свет, это распространение благой вести от Господа. С такими мыслями я пошел тем утром на работу, вооруженный беззаветной и благородной решимостью служить Господу любой ценой.

вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Псалом 65:12. Как бы то ни было парадоксально, но только тот человек познает настоящий покой, который обретает его в борьбе. Покой, рожденный в борьбе, не похож на мертвящее затишье, предшествующее буре, но на светлую тишину очищенного воздуха, которая следует за ураганом. В общем же, благоденствующий, никогда не испытавший горя, не есть сильным и пользующимся покоем. Он ведь не подвергался испытанию и не знает, способен ли устоять даже при малейшем потрясении. Нельзя положиться на моряка, который не изведал бури. Он пригоден для службы в ясную погоду —

хочу надевать маску смеха, когда плачет душа и кричит. Не хочу я выдумывать фразы, когда дух мой угрюмо молчит. Что натягивать глупую улыбку, что лукавить, я в западне. Я устала бороться с собою. Иисус, я взываю к Тебе. Я ничто, я прах, пыль земная, потому вновь Тебя я зову. Моя праведная служа грязи, ничего без Тебя не могу. Я святою бываю недолго, согрешаю то в мыслях, то вслух. Боже мой, какая трясина, Боже мой, это замкнутый круг. Я вчера наполнялась любовью, а сегодня я зла, как змея. Шаг вперед, два назад, так иду я, Иисус, подтолкни же меня. Горе мне, горе мне, кто избавит от греховной природы меня? Сколько можно, грешу я и каюсь, и грешу, не проходит и дня. Вновь одна и та же уловка, раздражение, ропот и боль, словно мне на зажившие раны посыпают едкую соль. Бедный я человек, кто избавит от всего тела смерти меня? Ведь я делаю, что ненавижу, что хочу, не делаю я. И на этих словах оборвались мои строки. Где же ответ? С этим важным и сложным вопросом ни один я встречала рассвет. Я терзалась, себя обвиняла, вопрошала Отца о себе. И Господь, наконец, мне ответил. Кто солгал тебе о тебе? Кто сказал, что ты лужа грязи? Разве ты не в одеждах моих? Разве я тебя обвиняю? Я грехов и не помню твоих. Удивленная голосом свыше, я опешила. Вот так ответ. А Господь продолжал. Я Всевышний. Грех распял я, в тебе его нет. Не твоя, а моя в тебе святость. Праведность не твоя, а моя. Говоришь, без меня ты не можешь. Кто сказал, что ты без меня? Ты ничто. Кто выдумал это? Разве б я за ничто умирал? Так не верь в ложь известную эту. Я тебя на кресте оправдал. Веришь ли, через жертву Иисуса я избавил тебя от греха? Веришь ли, я тебе вручил силу наступать на любого врага? Ты спросила, как быть совершенной? Мое слово в сердце посей. Размышляй над ним, и однажды оно вырастет в жизни твоей. Поливай его напоминанием, исповедуй его день и ночь. Повторяй мои обещания, а сомнения свои гони прочь. Мое слово всегда исполняет то, зачем я его посылал. И любого оно изменяет, кто его в свое сердце впитал. Ведь не ты, а оно творит чудо. Ты себя не изменишь, поверь. Только слово мое дает силу для греха навсегда закрыть дверь. Моя истина освобождает, за нее ты держись, не зевай. Если враг тебя обвиняет, мою истину провозглашай. Знай, она потрясет мир духовный. Я тебе подарил этот меч. Не сиди над ним, сложа руки. Этот меч способен рассечь тьму любую, любые оковы. Что мешает тебе его взять? Ведь я все дал тебе для победы. Что мешает тебе побеждать?

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11, 13.

Авраам создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Бытие 12 глава 8 стих. Авраам и призвание имени Господа. После того, как Господь явился Аврааму, он создал жертвенник. Это, несомненно, говорит о поклонении. Те, кто выходит к Христу за стан, не только принимают характер странников, ибо не имеют постоянного града, но и становятся поклонниками, которые непрестанно приносят Богу жертву хвалы. Евреям 13 глава, с 13 по 15 стих. Авраам не только представил себе славу той земли в будущем, но и увидел проблеск славы того, кто явился ему. Дарение земли могло вызвать у него благодарность, но благословенность дарителя сделала его поклонником. Так бывает всегда, ибо поклонение — это излияние сердца, наполненного славой того, кому ты поклоняешься. Авраам призвал имя Господа. Это говорит о зависимости от Него. Какой бы ни была нужда, какими бы ни были лишения и искушения в пути, с каким бы противлением ни пришлось столкнуться, у Авраама был надежный источник. Он мог призвать имя Господа. В трудных обстоятельствах благочестивые находят подкрепление в Господе. Перед потопом были те, кто, как Каин, пошел от лица Господня. Но были и благочестивые, которые начали призывать имя Господа. В мрачные дни Малахии благочестивые находили подкрепление в Господе, ибо они чтили Его имя. Малахия 3:16. В начале существования церкви верующих знали, как призывающих имя сие. В разгар гонений они обращались к Господу. И во время упадка в эти последние дни есть те, кто призывает Господа от чистого сердца. 2 Тимофеям 2:22.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Рано утром я проснулась, потянулась, улыбнулась и подумала о том, как чудесно жить с Христом. Ведь меня Он любит очень, днем хранит меня и ночью. Мне хотелось бы всегда чем-то радовать Христа. И подумала я вдруг, столько важных дел вокруг. Первым делом помолиться, причесаться и умыться, застелить свою кровать, Слово Божье почитать. Нужно причесать сестренку, молока налить котенку, подмести на кухне пол, к завтраку накрыть на стол, бережно сложить игрушки, а потом сходить к подружке. Очень плохо ей, больной, целый день лежать одной. Я так счастлива сегодня, Слово говорит Господне. Кот для ближних я тружусь, значит, Господу служу. И могу во всем всегда делом радовать Христа.

Дорогие дети, вы говорили когда-нибудь в микрофон в пустой комнате? Нет? Так попробуйте. Вам нужно представить себе своих слушателей и надеяться, что кто-то действительно слушает вас. И как радостно узнать, что кто-то слышит. Я верю, что труд этот не тщетен, потому что нам поручил его Господь. Мы долго, усердно молились об этом и увидели, что это угодно Господу, и тогда начали нашу работу. Что может быть прекрасней самого великого дела,

которое поручил нам делать на земле Господь. Ведь это Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Как можем мы молчать, зная, что Господь поручил нам такое важное дело? Мы немного с вами уклонились и говорили на другие темы, вышли из Ветхого Завета, из истории о Моисее, о пребывании в Египте израильтян. Мы говорили о труде, говорили немного о идолопоклонстве, говорили также о многострадальном Иеве, о том, как Господь испытал его в болезни и потере всего, что он имел, а потом все возвратил и обильно благословил на еще многие годы жизни. Сегодня мы возвратимся в Египет к израильтянам и посмотрим, что они делали, пока мы с вами говорили на другие темы. Прошло 400 лет с тех пор, как Бог переименовал и Иакова в Израиле, и израильтяне переехали в Египет. За такое долгое время их стало много, так что они уже превратились в сильный народ. Давно умерли Иосиф и добрый фараон, который отдал им самую лучшую землю в Египте. Другой фараон начал править Египтом. Вы знаете, кто такой фараон? Этот правитель страны, как когда-то в России царь, и теперь в Англии и некоторых других странах король. Этот новый фараон подумал: скоро в моей стране будет больше израильтян, чем египтян. И если они решат восстать на нас, нам придется плохо. А что, если они еще соединятся с нашими врагами? Нет, уж лучше я не буду выпускать их из Гесема и сделаю их своими рабами. Фараон созвал свой народ, поделился с ним своими опасениями. Нам нужно что-то предпринять, чтобы не допустить до того, чтобы израильтяне стали многочисленнее и сильнее нас. Тогда служители фараона решили заставить израильтян работать еще тяжелее. Фараон решил строить новые города и пирамиды и заставлял израильтян выполнять эти его замыслы. Над рабочими были поставлены надсмотрщики, которые подгоняли людей плеткой. Израильтяне же работали тяжело, но не слабели от этого, а наоборот, становились все крепче. «Я вижу, что ничего не получается», — сказал фараон. «Я должен чем-то так усложнить их жизнь, чтобы они застонали от страданий». Нужно было остановить прирост населения у израильтян, и фараон приказал убить всех маленьких мальчиков до двухлетнего возраста. Когда это происходило, в одной израильской семье как раз родился маленький мальчик по имени Моисей. Второй причиной для такого действия фараона было то, что евреи начали говорить об избавителе. Они верили, что из их среды Господь пошлет им вождя, который выведет их из Египта. И поэтому, когда этот слух дошел до фараона, он решил, что если он убьет всех мальчиков, которые рождаются в еврейском народе, он предотвратит пришествие избавителя. Но, как мы уже сказали, в одной израильской семье как раз во время убиения мальчиков родился маленький мальчик по имени Моисей. Мама так любила его, как вообще мамы способны любить своих малюток, и содрогалась при мысли, что его могут убить и бросить в Нил, как других младенцев. Каждой маме дорог ее малютка. Бедная мама прятала Моисея так долго, как это было возможно, а потом, когда он был уже слишком большим, решила сплести корзинку из камыша, осмолить ее, чтобы в нее не проходила вода, и пустить по воде, авось кто-то добрый найдет ребеночка и сохранит его жизнь. Сестричка Моисея Мариам шла вдоль реки и следила за корзиночкой. И вот перед ней представилась такая картина. Перед дворцом на берегу реки купались богато одетые женщины. Девочка не знала, что среди них была дочь фараона, египетская принцесса. Но вот она тоже вошла в воду и увидела странную корзинку, плывущую по волнам Нила. Она послала за ней служанку, и когда служанка принесла корзинку, в ней оказался прекрасный ребеночек. Принцесса подняла его, потому что он плакал, и сказала: «Это, наверное, один из израильских младенцев, которых приказано убивать. Но мне жалко его, я возьму его себе и воспитаю его». Когда Мариам увидела, что происходит, она подбежала к дочери фараона и сказала: «Хотите, я достану вам женщину-израильтянку, которая вскормит вам его?» Дочь фараона понимала, что мальчику нужна будет кормилица,
и обрадовалась, когда девочка предложила найти кормилицу для мальчика. Мариам побежала и привела свою мать. Как счастлива была мать Моисея, что ей самой дали ее мальчика, чтобы она кормила его. Да и теперь уже не нужно было бояться за его жизнь, потому что дочь фараона усыновила малютку, то сделала его своим. Когда мальчик подрос и уже не нуждался в кормилице, его взяла принцесса во дворец, и там он проходил свое дальнейшее воспитание. Ему было дано царское воспитание, как египетскому принцу, потому что готовили его в правители страны, как сына дочери фараона. Но у Господа были другие планы, и вы увидите, дети, какие это были чудесные планы, и что не случайно сохранилась вся жизнь Моисея. Вообще у Господа ничего не происходит напрасно или случайно. Все имеет смысл и назначение, и мы с вами тоже не живем напрасно, для того, чтобы умереть и о нас забыли. Мы живем для того, чтобы познать своего Бога, опознав, жить для Него. Я прочитаю вам маленькое стихотворение о том, как можно отклонить Божий голос, который говорит к нам. Мы слышим голос, он мягче моха, он легче пуха, нежнее вздоха. Он шепчет тихо, вот это плохо, а это делай, вот это нужно. Тот голос в сердце, а не снаружи. Когда мне было лет, может, 20, тот голос начал ко мне стучаться и звать куда-то, и беспокоить. Иди за мною, иди за мною. Ни на чей голос был не похожим. Всех звуков в мире стал мне дороже, когда узнала в нем голос Божий. Но голос сердца, бывало, все же я заглушала порой, и что же? Он становился сильнее и громче, как будто лодку покинул кормчий, а всюду буря и гром грохочет, и сердце плачет, и крикнуть хочет. Прости мне, Боже, что голос тихий я заглушала себе налихо. Хочу сказать я всем тем, кто молод, не заглушайте духовный голод. Зовет вас голос из бури воя, иди за мною, иди за мною. Не заглушайте тот голос нежный, ведь встреча с Богом всем неизбежна. Пока вы юны, пока вы свежи, не заглушайте тот голос нежный. Дети, когда вы слышите нашу программу, которая несет вам Божье Слово, не заглушайте голос Божий в ваших сердцах. Будьте внимательны к тому, что говорит вам Господь. Один человек совсем не верил в Бога и смеялся над верующими, не ходил в церковь. Люди не любили ходить к нему в аптеку и покупать у него лекарства, но в городке не было другой аптеки, и у них не было другого выхода. Напротив аптеки собирались верующие и проповедовали Евангелие, и молодой проповедник всеми силами старался заманить этого неверующего человека на собрание, чтобы рассказать ему о любви Господа Иисуса грешникам. Аптекарь не желал идти в собрание, и верующие решили устроить собрание на улице, чтобы он мог слышать их пение и проповедь. Аптекарь понял, что все это делается с целью привлечь его внимание, и со злобой побежал через дорогу. Он громко ругался и произносил хулу даже на Бога и все святое. Собрание прервалось, начался сильный шум. Довольный тем, что собрание прекратилось, аптекарь возвратился в свою аптеку и захлопнул дверь. Верующие вздохнули облегченно и, как ни в чем не бывало, продолжали свое собрание. В дверь злого аптекаря постучалась маленькая девочка с записочкой в руках. Она просила срочно выдать ей лекарство для больной мамы. Аптекарь, все еще злой от того, что собрание напротив продолжалось, грубо крикнул девочке: «Почему ты не пришла раньше? Теперь аптека закрыта». «Я не могла прийти раньше. Доктор только что был у мамы и выписал вот этот рецепт, и я должна принести лекарство именно сейчас, иначе мама может умереть». Мысли аптекаря не были у дела. Его злоба кипела в нем все сильнее, когда он брал с полки один флакон за другим и делал микстуру для девочки. По ошибке он налил в пузырек яду, но девочка спешила и была рада покинуть аптеку и злого аптекаря. Продолжая злиться, аптекарь ставил на полку бутылки и вдруг заметил свою ужасную ошибку. Он не верил своим глазам, когда увидел ярлык на одной из бутылок. Там было написано, что в бутылке яд, а он только что подлил его в пузырек девочки. Он выбежал на улицу, но девочка уже исчезла за углом. На аптекаря напал страх. В отчаянии он готов был молиться, но вспомнил, что не верит в Бога.
Он ведь только что смеялся над верующими и хулил Бога. Как же он откроет теперь рот и будет просить у Бога чего-то? Он впал в полное отчаяние и, забыв все, что говорил до этого, упал на колени и начал молиться. «Боже, если ты действительно есть!» — вопил он. «Возврати эту девочку!» Он встал с колен, и в это время кто-то постучал в дверь аптеки. Это была девочка. Она стояла со слезами на глазах и просила. «Милый аптекарь, простите меня, но я так спешила домой, что не видела дороги и упала. И когда упала, пузырек разбился, и мне нужно получить у вас новое лекарство. Доктор сказал, что оно непременно нужно маме сегодня». Аптекарь ничего не сказал, только тихонько погладил девочку по голове и сделал новое лекарство. Когда девочка ушла, он поблагодарил Бога за то, что его репутация была спасена, и тут вдруг вспомнил о собрании на другой стороне улицы. Он побежал туда, и верующие ожидали новых нападок, но вместо этого аптекарь спокойно рассказал им о чуде, которое только что произошло с ним. Он был теперь совершенно уверен в том, что Бог есть, и не только есть, но интересуется человеком. Он выразил свое желание стать христианином. Как чудесно вмешался Господь в жизнь двоих людей в тот вечер. Девочка не знала, что Господь вызвал ее падение на улице, ведь ей казалось, что большее несчастье произошло с ней, когда лекарство в кавычках разлилось. На самом деле исполнился Божий план в жизни ее мамы и неверующего аптекаря, а девочка была только орудием в руках Божьих. Слава Господу!

Если в искренней Божией вере я в молитве взываю к Христу, то для благ Бог откроет мне двери, небо к просьбам всегда на посту. Бог услышит и нежно ответит, надо только мне верить и ждать. Знаю я, что в божественном свете посылает Господь благодать. Я в молитве Христа посещаю, все сердечко Ему говорит, я о малом земли возвещаю, чтоб великое Бог мог творить. Бог услышит молитву простую, и от этого радостно мне. Он с небес свою волю святую совершает на нашей земле.

0: Галочка. Галочка появилась в семье Ивановых неожиданно. Ее привезла с собой мама. «Дети», — сказала она, — «эта девочка будет теперь жить у нас. Ее зовут Галочкой».
1: «Кто она? Откуда? Почему будет жить у нас?»
0: Вопросов было много, но Саша и Нина ничего не спрашивали. Они ждали, когда мама сама им все расскажет. Вечером, когда Галочка уснула, мама сказала: «Это та девочка, о которой вам я говорила, помните? Ее папа сидит в тюрьме, а мама пьяница». Она помолчала, видно, вспоминая прошлое Галочки, а потом спросила: «Ну как, понравилась вам наша гостья?»
1: «Немножко, но она такая молчунья, боится нас, что ли?» — пожала плечами Нина.
0: «Вообще-то она разговорчивая, просто еще не привыкла к вам», — успокоила мама. Дома за Галочкой присматривала бабушка, но часто девочка оставалась совсем одна, голодная и немытая. Когда я приехала к ним, она грязная и непричесанная барахталась в холодной луже, не обращая внимания на прохожих. Я попросила Галочкину маму отпустить девочку к нам, и она согласилась без всяких раздумий.
1: «И теперь она всегда будет жить у нас?» – удивленно спросил Саша.
0: «Сколько Господь позволит, сынок. Только смотрите, не обижайте ее. Никогда не говорите, что она чужая. Рассказывайте ей об Иисусе, играйте с ней, чтобы Галочка не скучала. Хорошо?» Саша, понимающе, кивнул.
2: «Галочка будет моей младшей сестричкой!» – обрадовалась Нина. «Она такая красивая, как кукла!»
0: Смуглая, с большими черными, как смоль, глазами и такими же и сине-черными волосами, Галочка и в самом деле была красивой. Первое время она молча наблюдала за детьми. Все для нее здесь было новым и необычным. Каждый день начинался с молитвы и чтения большой книги, Библии. Есть тоже никто не начинал без молитвы, и из-за стола не выходили, пока не помолятся Богу. Видя недоумение Галочки, тетя Мария, так звали маму Саши и Нины, как-то вечером усадила ее к себе на колени и сказала: «Знаешь, почему мы закрываем глаза и складываем руки во время молитвы? Мы разговариваем с Богом, молимся Ему. Бог создал землю и солнце, звезды и луну, птиц и животных, а также тебя и меня. Бог живет на небе. Он все может, все знает и все видит».
1: Галочка не перебивала, не задавала вопросов. Она впитывала каждое слово, стараясь все понять. А тетя Мария убежденно продолжала: «Обращаться к Богу нас научил Иисус Христос. Это Сын Божий. Он приходил на землю, чтобы спасти людей от греха и смерти и подарить нам жизнь вечную».
2: «А что такое грех?» – робко спросила Галочка.
0: «Грех – это непослушание Богу. Кто обманывает, говорит плохие слова, ворует, дерется, тот грешит, потому что Бог учит нас не поступать так». Услышав это, Галочка сникла и долго молчала. Возможно, ей вспомнилась улица, где она дразнила и обижала подружек, забирала чужие игрушки, обманывала и никогда не просила прощения. Галочка прижилась в новой семье. Вместе с детьми она ходила на собрания, молилась, читала Библию. Правда, она пока только слушала, как читают старшие, потому что сама еще не умела. Ее любимой книгой стала «Жизнь Иисуса Христа», в которой было много картинок. Она часами рассматривала их, повторяя вслух знакомые библейские истории. Росла Галочка жизнерадостной и послушной. Как и все, она резвилась с мячом, бегала в ближайшую рощу за цветами, качалась на качелях. Но стоило только один раз сказать ей, что какой-то поступок или слово не нравится Иисусу, никогда уже она не повторит ни то слово нехорошее, ни тот поступок плохой. И все же, как нехорошо было Галочке в тете Марии, детское сердечко затосковало.
1: Соскучилась она по маме. Несколько раз по ее просьбе Нина писала письма на Кубань, но отправить их не могла, потому что Галочка не знала адреса. Однажды Галочка тихонько подошла к Нине и сказала: «Нина, мои письма почему-то не доходят до мамы. Я попросила Иисуса, чтобы мама приехала ко мне, и сегодня она приедет». Нина с недоумением посмотрела на Галочку.
2: «Очень хорошо, что ты догадалась попросить об этом Иисуса. Теперь жди», — только и сказала она и тут же побежала к матери на кухню.
1: «Мама, что делать?» — волнуясь, шептала Нина. «А вдруг ее мама не приедет, и Галочка подумает, что Иисус не услышал ее молитву? Ей надо как-то объяснить».
2: «Не надо ничего объяснять».
1: «Почему?
2: Разве ты забыла, доченька, что наш Бог всемогущий? Почему ты думаешь, что ее мама не приедет? Господь никогда не оставит в стыде тех, кто верит ему и надеется на него».
1: «Но мы же не уверены, что такая просьба угодна Господу».
2: «Думаю, Бог исполнит желание Галочки, потому что она крепко любит Иисуса». День склонился к вечеру. Багровое солнце медленно опустилось за кроны деревьев и вскоре совсем исчезло, словно провалилось за горизонт. Темнело, а Галочкиной мамы так и не было. В ожидании ее Галочка притихла, перестала играть и все поглядывала на калитку. После ужина дети вместе помолились. Нина и Саша легли спать, а Галочка взяла свою любимую книгу и забралась на диван. Так было всегда, когда тетя Мария задерживалась на работе. Галочка без нее спать не ложилась. «Не жди меня», — обнимая ее, часто говорила тетя Мария, вернувшись домой со второй смены. «Ты еще маленькая, тебе пораньше ложиться надо».
1: «Я так люблю вместе с тобой молиться», — как-то раз открыла Галочка свою тайну. «Мы можем с тобой долго стоять на коленях, а с Ниной и Сашей нет».
2: В этот день тетя Мария снова пришла поздно. «Давай помолимся, милая, и ложись-ка спать», — сказала она устало, опускаясь на колени. Галочка поблагодарила за все, что у нее есть, и еще раз попросила Иисуса, чтобы приехала мама. Тетя Мария управилась на кухне и пошла в детскую, думая, что Галочка волнуется и не спит, ожидая маму. Но, подойдя к кровати, увидела, что девочка спит безмятежным сном. Летним, погожим вечером дядя Вова возвращался на машине из дальней поездки. За окнами мелькали дорожные знаки, телеграфные столбы, деревья. Лучи заходящего солнца весело заглядывали в окно, отражались в зеркале, прыгали по капоту. На душе было так приятно от Божьей милости, что дядя Вова пел, прославляя Создателя. Спидометр верно отсчитывал убегающие километры, и город, в котором жил дядя Вова, приближался. На одном из перекрестков, сам не зная зачем, дядя Вова повернул руль вправо.
1: «Что это я делаю? Зачем свернул на эту дорогу?» — спрашивал сам себя дядя Вова.
2: А между тем машина стремительно мчалась вперед. Дядя Вова мысленно обратился к Богу.
1: «Господи, ты видишь, что я еду не по той дороге, которая ведет домой? Но не знаю, почему».
2: После молитвы на сердце стало спокойно и радостно. Машина въезжала в небольшой городок. И тут дяде Вове неожиданно пришла мысль.
1: «Заеду на автовокзал. Может, там кому-то срочно нужно уехать?»
2: На опустевшем автовокзале в поисках пищи одиноко бродила бездомная собака. Да несколько воробьев азартно отнимали друг у друга кусочек хлеба. Дядя Вова хотел было уже уехать, но тут из здания вокзала вышла женщина. Безнадежно опустив голову, она направилась к остановке городского автобуса. Дядя Вова окликнул ее.
1: «Извините, вам нужно куда-то ехать?»
2: «Да, но автобуса уже нет», — вздохнула женщина.
1: «А куда вам надо?»
2: «Не так уж и далеко, да вот, нечем доехать», — запинаясь, сказала она и назвала город.
1: «Я как раз туда еду. Садитесь, довезу».
2: За разговором время прошло незаметно. Вдали появились огоньки огромного спящего города.
1: «На какую улицу вам нужно?» – спросил дядя Вова.
2: Попутчица замялась. Ей почему-то трудно было ответить на этот вопрос. Наконец она собралась с мыслями.
1: «Отвезите меня на вокзал, а утром я сама доберусь».
2: «До утра еще целых 4 часа. Вы не переживайте, я не возьму с вас платы», – успокаивал ее дядя Вова.
1: «Честно сказать, я даже не знаю, куда еду», – призналась женщина и тихим, каким-то сдавленным голосом добавила. «Здесь где-то живет моя дочь, у одной знакомой. Адреса я не знаю».
2: Дядя Вова от удивления даже притормозил. «А вашу дочь случайно не Галочкой зовут?»
1: «Галочкой? А откуда вы знаете?»
2: «Так она у Марии живет, здесь недалеко», — повернул руль дядя Вова. «Вот чудеса! Это, оказывается, ваша дочка! Как же не знать такую девочку? Она часто поет у нас на собрании. Как-то я угостил ее конфетой, а она вместо спасибо спрашивает: „Ты Иисуса любишь?“ Мария иногда берет ее на работу. Так она и там всем о Боге рассказывает. Начальник сильно полюбил ее, и куклу ей подарил, и велосипед обещал купить. Ради нее даже курить бросил. Все хотел, чтобы она к нему в гости приходила. Но Галочка одно твердит: „Не пойду к тебе, ты Иисуса не любишь“. Хорошая у вас девочка». «Ну вот, мы и приехали», — затормозил он, останавливаясь возле знакомой калитки. «До свидания. Передайте привет Марии». Женщина, оказавшись перед закрытой дверью спящего дома, только теперь пришла в себя и облегченно выдохнула.
1: «Как во сне».
2: От резкого звонка Галочка сразу проснулась.
0: «Мама приехала!»
2: Как пружинка соскочила она с кровати и стала тормошить спящую сестренку. Так она любила называть Нину.
0: «Нина, Нина! Слышишь? Моя мама приехала! Я же говорила, что Иисус услышит меня! Он все может!»
2: Пока Галочка будила Нину, тетя Мария уже открыла дверь. Женщина не успела зайти в прихожую, как из спальни навстречу ей выбежала Галочка.
0: «Доченька!» — вырвалась у матери, и она протянула к ней руки.
2: Но Галочка, увидев ярко накрашенные губы матери, в нерешительности остановилась.
0: «Мама, ты Иисуса любишь?» Вместо приветствия и поцелуя с тревогой спросила она, широко раскрыв и без того большие глаза.
2: «Ну иди же ко мне, доченька!» — пропустив мимо ушей вопрос, позвала мать.
0: «Мама, ты Иисуса любишь?» Не двигалась Галочка с места.
2: «Люблю, Галочка, люблю, иди же ко мне», — умоляла мать, машинально отвечая на необычный вопрос.
0: «Как хорошо, что ты приехала! Я так соскучилась! Ты послушалась Иисуса, да? Это Он тебя послал ко мне!» — щебетала она, крепко обнимая мать.
2: Была еще ночь, и Галочка быстро уснула на коленях у матери. Положив ее на кровать, мать стала рассказывать тете Марии, что произошло с ней днем.
1: «Со мной никогда такого не бывало. Не знаю, чем и как все это объяснить. Галочка говорит, что это Иисус послал меня к ней. Может, она и права. Рано утром я проснулась и увидела в комнате незнакомого человека. „Езжай к Галочке“, — сказал он, — и исчез. Я подумала, что мне это померещилось. Прихожу на работу, откуда ни возьмись, тот же самый человек встал передо мной. „Езжай к Галочке“, — повелел он мне. Я запереживала. Может, случилось что с ребенком, может, заболела, и решила поехать к вам в ближайшее воскресенье. К концу рабочего дня я вроде успокоилась, но по дороге домой опять встретила этого человека. „Езжай к Галочке“, — сказал он, — и его не стало. И тут я потеряла покой. Пришла домой, а тревога на сердце растет. Лягу пораньше спать, чтобы ни о чем не думать, — решила я. Но тут опять передо мной встал тот же человек и таким же повелительным тоном приказал: „Езжай к Галочке“. Я не выдержала и пошла на вокзал. Последний автобус уже ушел, а поезда к вам вечером нет. Ну, думаю, если этот человек еще раз явится, скажу, что нечем ехать. Ближайший автобус будет только утром. Немного успокоившись, я направилась домой, а сама переживаю. Не встретиться бы с этим странным человеком. Тут совсем неожиданно подъехала машина. Шофер открыл дверцу и спрашивает: «Вам куда?» Я отмахнулась. «Разве он повезет меня в такую даль?» Но потом оказалось, что он едет в ваш город. По дороге водитель рассказывал о Боге, а когда въехали в город, спросил, на какую улицу мне нужно. Я растерялась. Адреса-то вашего совсем не знаю. Когда в конце концов я созналась, что еду к дочери и не знаю, где она находится, водитель спросил: «Ее случайно не Галочкой зовут?» «Может, и правда есть Бог, раз такие чудеса случаются в жизни», — взволнованно закончила женщина.
2: «Это, наверное, Володя», — догадалась тетя Мария, восхищаясь чудными делами Божьими. На следующий день мама Галочки уехала, оставив дочь на попечение тети Марии. За год, прожитый в доме Ивановых, Галочка заметно выросла и окрепла. Она уже не представляла себе жизни без собрания, без Саши с Ниной, без тети Марии, хотя и скучала по маме. Как-то раз Галочкина мама приехала опять, но уже не в гости, а чтобы забрать дочь домой. Галочка долго плакала. «Мама, ну давай не будем уезжать», — упрашивала она. «Оставайся и ты здесь, тетя Мария такая добрая». Но мама была неумолима, и Галочке пришлось послушаться. Простившись с любимой семьей, она уехала. Дома Галочка узнала, что у нее появился новый папа, и они скоро уедут жить очень далеко на север. Это известие еще больше опечалило ее. Значит, она не увидит больше ни тетю Марию, ни Сашу с Ниной, не пойдет на собрание, где поют и говорят об Иисусе. Первое время мать с отцом старались внушить Галочке, что Бога нет. Но поколебать детскую веру они не смогли, потому что Иисус уже жил в сердце Галочки. То тут, то там слышался ее звонкий голосок. Галочка пела об Иисусе. И лишь изредка недетская тоска появлялась в ее больших черных глазах. Когда отец с матерью смотрели телевизор или к ним приходили гости и все пили водку, Галочка говорила: «Это грех, Иисусу это не нравится», и всегда уходила в другую комнату. В 7 лет Галочка пошла в школу. Отец записал ее в танцевальный кружок. «Если будешь прилежно заниматься, вырастешь стройной, красивой, может, даже артисткой будешь», — мечтательно говорил он. «Нет, папа, Иисусу это не нравится, я не хочу танцевать, я буду христианкой». Но отец заставлял ее ходить на уроки танца, и она нехотя повиновалась. Как-то раз Галочка попросила: «Мама, отвези меня на каникулы к тете Марии. Я так хочу побыть на собрании».
3: «Не придумывай, это очень далеко. Неужели ты тетю Марию любишь больше, чем меня?»
2: «Я Иисуса люблю больше всех и так хочу слышать о нем. Отвези, только на каникулы», — жалобно упрашивала Галочка. Но мама и слышать об этом не хотела. Однажды Галочка пришла из школы какая-то необычная. Она была ласковая и тихая, но глаза ее смотрели печально. Поставив портфель на место, она неторопливо переоделась, пообедала, помолилась. Галочка любила молиться. Мама знала, что в это время дочери мешать нельзя. Бесполезно ее звать, потому что она все равно не придет, пока не поговорит со своим Иисусом. В этот день Галочка как будто забыла про уроки. Она долго играла во дворе с кошкой, а потом ходила из комнаты в комнату. Присаживалась возле мамы и смотрела, как та вяжет кофту. Когда стемнело, Галочка закуталась в огромную шаль и села за стол напротив матери.
3: «Доченька, почему ты уроки не делаешь?» — отложила вязание мать.
2: а мне уже не нужно их делать», – подперев голову руками, задумчиво произнесла Галочка.
3: «Почему? Ты что, завтра в школу не пойдешь?»
2: «Я попросила Иисуса, чтобы он взял меня к себе. К тете Марии ты меня не пускаешь. Я должна делать все, что не нравится Иисусу. Мне даже не с кем петь и молиться. И Библии у нас нет. А вчера папа запретил даже говорить о Боге. Вот я и попросила, чтобы Иисус взял меня к себе. Сегодня он придет за мной». Сердце матери сжалось и часто-часто забилось. Она хорошо понимала, что означают слова Галочки «Я попросила Иисуса». Мать стремительно выскочила на улицу. В калитку как раз входил ее муж. «Виктор, вызывай скорую! Галочке плохо!» Глаза матери были полны ужаса, руки дрожали. «Папа, не нужно скорую!» – выбежала следом Галочка. «У меня ничего не болит, мне совсем неплохо, не надо, папа!» «Вызывай, Виктор, вызывай!» – умоляла мать, не обращая внимания на слова дочери.
3: «Да что случилось? Объясни, пожалуйста!» –
2: обратился он к жене, которая в торопях стала рассказывать, что говорила ей дочь. «Вызывай, быстрее!» – настаивала она и ее буквально лихорадило.
3: «Я вызову, но только не для Галочки, а для тебя!» – согласился наконец он и торопливо зашагал к телефону.
2: Приехала скорая помощь, но было уже поздно. Безжизненная Галочка лежала на диване. Кажется, ничего не изменилось. Те же черные волосы, разбросанные по подушке, та же чуть заметная улыбка на спокойном, застывшем лице. И только глаза не излучали больше теплого, нежного света. Они закрылись навсегда для всего греховного и земного, чтобы вечно созерцать того, кто был для нее дороже всех на земле. Галочка умерла. Вернее сказать, любимый Иисус исполнил ее желание и взял к себе тоскующую по небесам девочку. Горько плакали отец с матерью. «Почему мы не отвезли ее на каникулы к тете Марии?» Хоронить Галочку родители повезли на родину, на далекую Кубань, поближе к тому месту, куда при жизни так рвалась Галочка, и куда они ее так и не отпустили.

0: «Папа, давайте сегодня проведем наше собрание на веранде», – предложила Линда. «В доме так жарко».
1: «Хорошая идея», – улыбнулся отец. «Тима, неси Библию».
0: Миллеры вышли на прохладную веранду. Сначала спели несколько гимнов, потом отец открыл 12-ю главу книги притчи Соломоновых. Далеко за лесом садилось солнце, и закатное зарево разливалось повсюду мягким светом. Прочитав первые 10 стихов, папа внимательно посмотрел на детей.
1: «Я хочу, чтобы вы запомнили этот стих. Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко».
0: Петя сосредоточенно сдвинул брови. Он старался понять смысл этого текста.
1: «Хотите, я расскажу вам, как мой папа помог мне однажды запомнить эту истину?» – спросил отец.
2: «Да, да, расскажи, пожалуйста!» – наперебой заговорили дети.
1: «Мне тогда было 10 лет. Однажды папа уехал на миссионерскую конференцию и взял с собой Бена. Они должны были вернуться только к вечеру следующего дня. Как старшему из мальчиков, папа дал мне несколько серьезных поручений. «Пока меня не будет, твоя задача – побеспокоиться о нашей живности», – сказал он. «Подои коз, только смотри, чтобы молоко осталось чистым. Не забудь 2 раза в день покормить коз и цыплят. Ну и, конечно, во всем помогай маме». Я пообещал папе, что постараюсь ничего не забыть. В тот вечер я чувствовал себя взрослым, выполняя папины поручения. Вначале я покормил цыплят, потому что это было проще всего, а потом пошел к козам. Я не раз видел, как папа доит. Мне казалось, что это совсем не трудно. Я дал корм молодым козам подальше от сарая, чтобы они не мешали мне, и направился к Нане. Во время дойки Наня обычно стояла спокойно. Я наполнил корыце козы кормом, как это делал папа, надеясь, что успею подоить, пока она будет есть. Коза посмотрела на меня как-то странно, словно ей не нравилось, что вместо хозяина ее пришел доить мальчик. Но, увидев корм, она тут же принялась жевать его, а я поспешил доить, пока она занята. Подоить козу оказалось нелегким делом. Мои руки быстро устали, и я часто останавливался, чтобы отдохнуть. В ведре было еще совсем мало молока, когда коза съела свой корм и уставилась на меня. Без всякого предупреждения она молниеносно подняла заднюю ногу, и ее копыто попало прямо в ведро с молоком. «Какая противная коза!» – рассердился я. Мне сильно хотелось ударить ее, но я знал, что этого нельзя делать. Я был уверен, что Нани специально испортила молоко. Теперь его нужно просто вылить. Я взял ведро и поплелся из сарая. Увидев, что в поилке почти нет воды, я подумал, нет никакого настроения идти за водой. Она не заслужила того, чтобы до завтра остаться без воды. Утром дойка прошла лучше. Коза ела медленнее, и я успел подоить ее до того, как опустела кормушка. Остальные козы тоже вели себя спокойно. Довольный успехом, я пошел в дом и совсем забыл налить воды. В тот день козы шумели больше, чем обычно. Они без конца блеяли. Мама не могла понять, почему они такие беспокойные, и послала меня проверить, все ли у них в порядке. Я побежал на луг и посмотрел через забор. Увидев меня, козы стали блеять еще громче, но я не заметил ничего необычного. «Они мекают только потому, что скучают по папе», — сказал я маме. Козы блеяли целый день. К вечеру, когда папа вернулся, голос у коз стал уже хриплым. «Чего вам не хватает?» – спросил он, почесав Нани за ухом. В этот же момент он увидел пустые поилки. Папа редко сердился, но в тот вечер он просто не мог успокоиться. «Ты утром наливал козам воды?» – строго спросил он. Я сразу признался, что забыл сделать это. «А вчера вечером?» – снова спросил папа. Сознавая свою вину, я не стал скрывать, что вечером тоже не принес воды. Папа сильно сожалевал о том, что козы в такую жару целый день томились от жажды. Я опустил голову. Папа велел мне посмотреть ему прямо в глаза. Ах, как мне было стыдно встретиться с ним взглядом. И тогда папа напомнил мне этот стих из Библии. «Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко». В тот вечер я был строго наказан. Мне запретили пить до самого утра. Ни во время ужина, ни после я не выпил ни одного глотка воды.
2: «И ты сильно хотел пить?» – спросил Тима, пытаясь представить, как чувствовал себя папа.
1: «Да, было очень жарко, и пить хотелось весь вечер. Когда я лег спать, уснуть было тяжело. Меня мучила жажда. Зато я на всю жизнь запомнил, что надо старательно выполнять свои обязанности и заботиться о домашних животных, потому что этому учит Библия».

Вищою хвалой. Вищою хвалой мы Творцу поем. Он за облаками нам готовит дом. Мудростью своею Бог план начертил. Вечное спасение людям подарил. Этот город мира, Иерусалим, там не будет горя, знай, христианин. Там в великой славе Господа Творца склоним мы колени, души и сердца.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Матфея и 18 стих. Матфея 16, стих 18. Один стих.
2: Евангелие от Матфея, 16 главы, 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада